Фармации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске песни вместо звонков, спортивный рекорд, талантливые второклассники. В школах вместо звонков теперь звучат песни. В начале и в конце уроков весь сентябрь ребят будут встречать старые добрые мелодии о школе, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» учат в школе, «Первоклашка» и современная песня первых. Музыка будет меняться каждый месяц в зависимости от праздников и важных дат. Это поможет ребятам узнавать произведения известных композиторов, настраиваться на учебу и заряжаться хорошим настроением. Всегда в отличном настроении учитель физкультуры Рязанской школы номер 360 Руслан Евгеньевич Немировский. Ученики поздравляют его не только с началом учебного года, но и с важным спортивным достижением. Руслан Евгеньевич установил рекорд. Он прошел больше 20 километров, отбивая ногами футбольный мяч. Учитель двигался без остановки больше 3 часов, почти 3 урока подряд. И за это время мяч ни разу не коснулся земли. Руслан Евгеньевич не просто физрук и рекордсмен. Он чемпион России, тренер по разным видам спорта, а также участник популярных телешоу. И очень надеется, что его успех поможет школьникам поверить в себя. Ведь если стараться, можно добиться всего, о чем мечтаешь. Сбылась мечта второклассников из Екатеринбурга. Ребята победили в международном конкурсе по робототехнике в Китае. Они представили волшебную сказку «Умный лес». Школьники создали макет леса, населили его животными и деревьями, а главным героем назначили Винча-робота. Он заботится о лесе, спасает его от пожара, собирает зверят на веселую дискотеку, очищает поляны от сорняков. Свою сказку ребята показывали в образах эльфов и рассказывали на английском языке. Творческий подход покорил жюри.

0: Ученые инженеры соединили технологии, фантазию и заботу о природе. И заслуженно победили! На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале.
1: Много песен на Детском радио.

0: Буквоед. Давно хотел уточнить латинское название сырного дерева и заодно справиться, где оно растет. Так, так, так. Кто-то вырвал эту страничку из энциклопедии. Сколько лет живу в городской публичной библиотеке, ни разу еще не встречался с таким вандализмом. А теперь у нас завелся хулиган. Что же делать? Надо его изловить. Пойду посоветую с Симой. Она хоть и глупый мышонок, но иногда дает дельные советы. Сима, послушай, любезный друг, у нас случилась беда. В библиотеку проник хулиган, который портит книги. Мы с тобой должны вместе придумать, как его изловить.
1: Мой дедуктивный метод подсказывает мне, что для начала нужно определить его привычки. Скажи, Остап, какую книжку он скрыл?
0: Пропала страница из энциклопедии. С сырным деревом. Ума не приложу. Кому оно понадобилось?
1: Пи, неправда. Кому?
0: Постой-ка. Сима, а ты же недавно ходила в справочный отдел.
1: Ходила.
0: И что ты там делала?
1: Я просто листала энциклопедический словарь. И когда увидела страницу с сырным деревом, да еще там была картинка, а на картинке его плоды так похожи на маленькие головки сыра, то я решила совсем чуть-чуть его попробовать. И не заметила, как сгрызла всю страницу. Вот.
0: Сима, моему возмущению нет предела. Ты же знаешь, что этого делать нельзя.
1: Знаю, но у тебя, Остап, все нельзя. То нельзя, это нельзя. Нельзя только книжки читать.
0: Сима, если бы ты читала больше книг, ты бы знала, что слова «лизя» в современном русском языке нет. А если бы ты читала еще немного больше, то знала бы, что когда-то оно и правда существовало. Оно родственно таким словам, как «льгота», «легкий» и «польза». А выражение «нельзя» появилось по аналогии с выражением «не место», «не время», «не дело». Сейчас же слово «льзя» полностью исчезло из самостоятельного употребления и сохранилось только в диалектах. А ты книжки не читаешь, а ешь. Поэтому тебе от них никакой пользы.

Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Присоединяйтесь. Начинаем движение с ходьбы на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся.

держим ровно, подбородок приподнят. Раз, два, три, четыре. А теперь побежали. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим, бежим. И снова идем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шагаем, высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки перед собой. Затем вверх. Разводим стороны и опускаем. Шагаем. Руки перед собой. Вверх. Стороны. Опускаем. Перед собой. Вверх. Стороны. И опускаем. Остановились. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая. Вытяните руки перед собой. Сожмите ладони в кулачки, а потом разожмите. Сожмите, разожмите. Раз сжали, два разжали. Раз, два, раз, два. Сжали, разжали. Раз, два, сжали, разжали. Раз, два. А теперь вращайте кистями рук в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь в другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В одну. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Отлично! Следующее упражнение – прыжки. Спина ровная, руки на поясе. Прыгаем на двух ногах. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. На другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем, высоко поднимаем колени. Раз, два, левый, правый. Раз, два, три, четыре. Левый, правый, три, четыре. Остановились. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули носом и опустили руки. Выдохнули ртом. И еще раз. Руки вверх. Глубоко вдохнули носом и опустили руки, выдохнули ртом. На этом все. Не пропускайте зарядку на детском радио. Хорошего дня!

0: песен на детском радио.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Бумажная купюра, пока не износится, в среднем проходит через руки 40 тысяч человек. Это как население небольшого города. Чем мельче купюра, тем чаще ею расплачиваются, и тем быстрее она изнашивается. Ха, хорошо, что деньгам на карте такое не грозит. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: Слушайте на детском радио.
1: И как она так быстро появилась?
2: Не знаю. Крутилкин, там!
1: Ого!
2: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут, в сторонке, постою.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну! Новости науки»

0: Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Как поют ведущие детского радио?
3: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
2: Слушай и подпевай.

добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».

0: внимательный, но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

0: Черный, книжный, червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мои дорогие любители чтения, большие и маленькие. С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как мальчик Коля впервые прочел свою самую настоящую книжку. О том, как девочка Тося-Бося победила таинственного «Никто». И о секрете самого храброго на свете медвежонка.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Я уверен, вы все очень любите читать. Еще бы, ведь книжки — это целый мир. Да что там мир, это много миров и даже самых разных космических галактик. Я вот, например, когда читаю интересную книгу, как будто становлюсь одним из ее героев. Конечно, самых храбрых и добрых. И с удовольствием представляю себе, как я путешествую по разным странам, знакомлюсь с разными людьми, попадаю в разные переделки. А когда книжка кончается, становится даже немножко грустно. Но это не беда. На моей книжной полке всегда найдется что-нибудь новенькое и очень увлекательное. Но вот вопрос. Мы-то с вами читать умеем. А что делать тем, у кого это не получается? Все время просить родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер что-нибудь почитать? Это не всегда получается. То времени нет, то еще какие-нибудь отговорки. В общем, сплошное расстройство. Выход тут только один. Научиться читать самому. Да, это не так просто, но, уверяю вас, это совершенно возможно. Вот, например, мальчик Коля из книжки Юлии Кузнецовой «Коля учится читать слова и слоги» только-только начинает учиться читать. Некоторые буквы он уже знает, а вот слоги в слова еще не очень хорошо складывает. А помогает ему в этом мама. Она вообще большая выдумщица. Однажды вся их семья, папа, мама, брат Гриша, сестра Маша и Коля, в субботу отправилась на дачу. Грише было ужасно скучно. Хотелось побыстрее приехать. На все уговоры он только фыркал и даже поссорился с Машей из-за этого. И тогда мама сказала, что фырки бывают разные. Среди них встречаются и вполне положительные.

0: Yeah.
1: «Расскажи», — попросил Коля.
2: «Да, расскажи, а то скучно ехать», — попросил Гриша.
1: «Ну, не знаю», — блеснула мама глазами.
2: «Ну, мама!» — возмутился Гриша.
1: «Ладно, ладно», — успокаивающе проговорила мама. «Сейчас расскажу». Жил-был слог «Фа». Он работал механиком, чинил машины. Руки у него всегда были в машинном масле. Фа протирал их фланелью.
2: «Ты сказала, что сказка будет про фырк», — напомнил Гриша. «Так и есть».
1: У механика Фа был ворчливый брат Фы. Он красил машины после починки. Особенно он любил цвет, который называл фиолетовым.
2: «Так неправильно», — спорил с ним Фа. «Не фиолетовый, а фиолетовый». «Как хочу, так и называю», — сердился Фы. «Фырк!»
1: Фы был очень ворчливый и всем постоянно говорил «фырк!». Коля и Маша переглянулись и заулыбались. Мама хотела продолжить, но вдруг машина как-то странно подпрыгнула.
2: «Ох!» – проворчал папа и остановил машину. «Как бы нам ни пришлось к вашим Фа и Фы ехать в мастерскую».
1: «А что случилось?» – заволновалась мама.
2: «Колесо, кажется, спустило!» – вздохнул папа и выбрался из машины.
1: Он подошел к колесу и наклонился.
2: «Ну как?» — спросила мама, когда папа снова сел на свое место.
1: «До автосервиса доползем», — негромко ответил папа и завел машину.
2: «Ура! Мы едем к Фа и Фы!» — обрадовался Коля. «Поползем», — приуныл Гриша. «Еще дольше получится, а я хотел поскорее».
1: «Не отвлекай папу от дороги», — попросила мама. «Ему и так сейчас сложно. Давайте я лучше дальше сказку расскажу». К братьям-механикам привозили на починку разные машины. Часто приезжал водитель Фу. У него была огромная открытая фура. Он перевозил на ней грузы. Как-то раз он перевозил целую гору детских фуфаек. Но по дороге подул ветер «Фу!» и сдул все фуфайки прямо в лес. Они повисли на елках, как игрушки.
2: Коля засмеялся, а Гриша поднял руки и сделал вид, как будто он сам фуфайка и повис на елке.
1: Маша тем временем нарисовала в блокноте водителя Фу в большой фуре. Она посматривала на разные фуры, синие и красные, которые проносились за окном. А потом изобразила на листке елки, на которых висели фуфайки. Машина как раз проезжала мимо леса.
2: «Фу снимал фуфайки с елок все утро», — продолжила мама.
1: «Фух!» — вздохнул он, когда погрузил все фуфайки обратно.
2: «Я устал!»
1: Он пригнал фуру к братьям-механикам.
2: «Сделайте мне фузов!» — попросил он устало. «Ой, то есть кузов! Фырк!» — сказал Фы.
1: Но его брат Фа все же сделал прекрасный крепкий кузов и угостил водителя пирожками с фасолью.
0: Но тут они подъехали к автосервису, и Коля с интересом огляделся. Он искал мастеров Фа и Фы. И представляете, один из них тут же появился. У него была такая необычная фамилия – Фаблов. Он осмотрел их машину и сразу же понял, в чем дело. Было пробито колесо. Колесо мастер, конечно, починил. А Коля с той поездки на дачу потихоньку начал находить слоги в разных словах и даже читать некоторые слова целиком. Иногда мама даже разрешала ему написать в телефоне сообщение папе. Коля писал «Привет, папа». Папа отвечал «Привет, Коля» и присылал какую-то смешную картинку. Но все равно Коля никак не мог понять, как дети начинают читать целые книги. И вот однажды летом Коля с мамой отправились в семейный лагерь. По дороге в поезде мама давала Коле маленькие смешные истории про бобы. Там были такие предложения. «Боб мал, мама Боба, мама мыла Боба».
2: «Молодец!» – похвалила мама, когда Коля закончил последнюю историю. «Теперь ты прочел целую книгу. Даже несколько».
1: «Ого!» – подумал Коля. Вообще-то он думал, что складывает из слов предложения, как слова из конструктора. «Вот что такое читать книги», – понял Коля. «Это строить дома истории из слов кирпичиков».
2: Вечером они приехали в лагерь.

0: После ужина Коля с мамой отправились в библиотеку. Там было много разных книг, но Колина внимание привлекла одна небольшая книжечка на самой нижней полке. На обложке был нарисован грустный лис, а рядом с ним озадаченная мышка. «Что у них случилось?» – заинтересовался Коля и взял книжку. «Лисьи носки», – прочел он название. «Целая книга про носки? Надо же!» – удивился Коля. А потом открыл и начал читать. «У лиса тоска. Пропали оба носка». Дверь в библиотеку была распахнута, с улицы доносился веселый смех ребят. Кто-то стучал по мячу, кто-то играл на гитаре. Подул теплый вечерний ветерок, принес запах леса и трав. Но Коля ничего не слышал и не чувствовал. Он был там, в книге. Вместе с лисом открывал шкафы и сундуки, переживал. А потом лис все-таки нашел свои носки. Коля заулыбался и поднял глаза. Напротив, за столом, сидела мама. Она улыбалась. «Ты читаешь книги сам», — сказала она. «Сфотографирую тебя на память. Можно?» Коля кивнул и подумал. «Вот что такое читать книги. Это значит в них попадать. И тогда с тобой будут происходить всякие приключения». Он обвел взглядом книжный шкаф и подумал. «Ого! Ничего себе, сколько приключений меня ждет!»
1: Вот так Коля прочел первую в своей жизни книжку. Целиком, от начала до конца. Скажу вам больше, он попросил маму взять ее с собой и вечером ее еще раз перечитал. Очень уж ему хотелось подсказать лису, где искать носки. Ведь Коля-то хорошо запомнил, куда они делись. Эту и еще много интересных историй про то, как Коля учился читать, придумала Юлия Кузнецова. Она собрала эти истории в книжку, которую так и назвала «Коля учится читать слоги и слова». А выпустила книгу издательство «Архипелаг» для детей дошкольного возраста.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Героиня нашей следующей книжки, мама и папа зовут ее Тося Бося, в школу еще тоже не ходит, да и читать не умеет. Зато она очень активная и любознательная девочка. Она все время чем-то занята и иногда попадает в разные удивительные истории. Писательница Юлия Весова познакомилась с Тосей Босей поближе и рассказала о ней в своей книжке, которая называется «Тося Бося и таинственный никто». А началось все с того, что Тося Бося захотела сшить платье своим куклам. Она видела, как это делает мама, и решила, что ничего сложного в этом нет. Поэтому девочка смело достала мамины журналы, выкройки, ткань и ножницы. И, надо заметить, сделала это, конечно, без спросу.
0: «Опять ткань торчит. Сейчас лишнее отрежем». Тося Бося взяла большие ножницы. Чик! Ой, а как это у мамы так ровно получается? «Куда подевались мои выкройки?» Мама в третий раз проверила ящики комода. «Кто видел мои журналы?» — крикнула она из комнаты. «Никто», — пролепетала Тося Бося. Она быстро сгребла в кучу выкройки и обрезки и сунула их под кровать. «Так, посмотрим, что получилось. Свет во время последней съемки был просто идеальный. Фотографии должны выйти очень хорошими». «Не может быть. Дочь, это ты опять заходила в лабораторию без разрешения? Кто засветил фотопленку?» «Никто!» Тося Бося, стоявшая в дверях, растворилась как тень. «Мне нужны разноцветные помпоны. Добавлю зеленый и розовый». Тося Бося с усердием наматывала шерстяные нитки на круг из картона и не заметила, как в комнату вошла бабушка и всплеснула руками. «Это кто мне все нитки спутал?» «Никто!» Тося Бося просочилась мимо бабушки и вы.

0: выскользнула из комнаты. «Кто разлил сок?» — спросила мама. «Это не я!» — без зазрения совести ответила Тося Бося. «Кто брал мои отвертки и не положил на место?» — поинтересовался папа. «Не я!» — как ни в чем не бывало, сказала Тося Бося. «Кто поможет мне накрыть на стол?» С улыбкой заглянула мама в комнату к Тосе Босе. Она приготовила ее любимые блинчики и хотела сделать дочке сюрприз. «Никто!» – пробурчала Тося Бося, у которой никак не получалось собрать машинку. Мама, папа и бабушка поняли, что дело плохо. Они решили устроить Тосе Босе допрос. «Кто бросил куртку в прихожей?» – спросил папа. «Кто раскидал игрушки в детской?» – спросила мама. «Кто чистил зубы на кухне и оставил там щетку?» – спросила бабушка. Тося Бося почувствовала, что ее прижали к стенке. «Никто!» – тихо сказала она. «А как он выглядит?» – спросил папа. «Кто?» – не поняла Тося Бося. «Никто этот!» – сказал папа. Тося Бося посмотрела на родных, не сошли ли они с ума. Но папа, мама и бабушка выглядели совершенно серьезными. «Да, какие у него приметы?» – спросила мама. «Мы составим фоторобот преступника!» – сказала бабушка и потрясла перед Тосей Босей блокнотом. Тося Бося хитро улыбнулась, расправила плечи и набрала побольше воздуха, чтобы свалить всю вину на... Точнее, чтобы разоблачить коварного преступника. «Ну, так какой он этот никто?» — спросил папа. Тося Бося замялась. «Он таинственный. Может, у него два хвостика?» — не выдержала бабушка. «И хитрые глазки?» — подхватила мама. «Вероятно, он маленького роста, раз все время остается незамеченным». Подозрительно посмотрел на Тосю Босю папа. «Вот и нет!» – заволновалась Тося Бося и взяла фломастер, чтобы исправить портрет преступника. «И совсем он не маленький и не с хвостиками. Его вообще никто никогда не видел. Я же говорю, он таинственный!»
1: «Как же мы его поймаем?» – задумчиво протянул папа.
2: «И обезвредим!» – кивнула бабушка.
0: «Говорят, врага надо знать в лицо!» – сказала мама. «А мы его и не знаем!»
2: «А его не надо ловить!» сказала Тося Бося. «Пусть живет! Вреда от него никакого!»
0: Тося Бося, довольная, что все закончилось так благополучно, сгребла фломастеры и пошла рисовать свою комнату.
2: «Ну, пусть орудует!» громко сказал папа, как будто бы сам себе. «Зачем с ним бороться, если вреда нет?»
0: согласилась бабушка, тоже громко.
2: «Может, даже и хорошо, когда в доме есть кто-то таинственный!»
0: заключила мама.
3: «Как вы думаете, что случилось потом?»
4: «Нет-нет, никого не наказали. Никто не стал кричать, ругаться и возмущаться.
3: Просто жизнь в доме совершенно изменилась. Как? А вот как! Когда на следующее утро Тося Бося проснулась в отличном настроении, она первым делом отправилась на кухню. Ей очень захотелось вкусных маминых блинчиков. Но на столе почему-то было пусто. Тося, конечно, поинтересовалась, а кто же сделает ей завтрак? Но в ответ услышала, что сделает это никто. Да-да, таинственный никто. С горем пополам Тося сама себе насыпала хлопьев и налила молока. Потом глянула в окно. Во дворе гуляли ее друзья Ася и Вася. Им было весело, они качались на качелях. Тося Бося спросила, кто пойдет с ней гулять. Но в ответ снова услышала: «Конечно, никто!» «И играть с ней тоже будет таинственный никто!» Тосе стало ужасно скучно.
0: Но тут она заметила мамину шляпку, которая почему-то лежала в Тосе Босиной комнате. Примерила ее и пошла в прихожую полюбоваться в зеркало. Там стояли мамины туфли на высоком каблуке. Тося Бося нарядилась в них, сделала шаг, другой.
2: Ой!
0: Но вдруг нога ее подвернулась, каблук хрустнул.
2: «Кто сломал каблук на моих любимых туфлях?»
0: — ахнула мама.
2: «Ник...»
0: — начала была Тося Бося, но осеклась. «Прости».

0: И мамочка: «Я нечаянно. Мне было так скучно». Тося-Бося побежала в комнату, выгребла из-под кровати журналы с выкройками. «Вот, это я брала. Хотела сшить куклам платье, только ничего не получилось».
1: Мама, конечно, простила свою дочку. Она обняла Тосю-Босю, пообещала ей помочь с платьями для кукол, а для начала предложила вместе испечь блинчики. Писательница Юлия Весова, которая написала книжку «Тося-Бося и таинственный никто», очень надеется, что вы с этим неприятным персонажем не знакомы. Да и Тося с ним теперь тоже не дружит. Книжку выпустило издательство «Клевер». Возрастная категория 0+.
2: Книжный червячок на детском радио.
1: Да, иногда бывает очень трудно признаться в каких-то своих ошибках. Но иногда случается и так, что никаких ошибок ты не совершал, а просто все время чего-то боишься, в чем-то сомневаешься. И это ужасно мешает жить. Вот, например, медвежонок Тоби из книжки Сюзанны Чью «Секрет храброго медвежонка» именно таким и был. Ему очень хотелось пойти к большому водопаду, где его ждали друзья. Но он ужасно волновался. А вдруг водопад будет слишком огромным и унесет его? И знаете, кто ему помог? Его сестренка Милли. Во-первых, она пообещала все время держать его за лапку. А во-вторых, открыла ему один важный секрет.
0: «Смотри, у меня есть коробочка для тревог», — улыбнулась она. «Когда меня что-то волнует или тревожит, я пишу об этом на бумажке и кладу внутрь». «И тревоги исчезают?» — не поверил Тоби. «Не совсем», — ответила Милли. «Но лежа в коробочке, они уже не мешают мне веселиться. Давай сделаем тебе такую же». «Тревоги меня не остановят!» — воскликнул Тоби, положив бумажку в коробочку и плотно закрыв крышку. «Идем?» — спросила Милли. «Идем!» — кивнул Тоби. Мишки в припрыжку побежали по берегу реки, глядя на стрекоз, порхающих над их головами. Но вот река понеслась быстрее, впереди послышался грохот падающей воды. «Почти пришли!» — сказала Милли. Когда они зашли за поворот, Тоби пискнул.
3: «Ой!»
0: Там, сверкая в солнечных лучах, бурлил и грохотал водопад.
3: «Вот это да!»
0: прошептал Тоби, вытирая брызги с носа. Вдруг до них донесся чей-то крик. «Это кролик Калфи!» — воскликнула Милли. Тоби глубоко вздохнул. «Пойдем играть!» — предложил он. «Кто добежит последним, того и забрызгаем!»
1: Друзья целый день играли и веселились, но наступил вечер. Пора было возвращаться домой. И тут кролики Альфи и его сестренка Лара задрожали и признались, что ужасно боятся темноты. Но медвежонок Тоби знал, как поступить. Он рассказал о своем секрете – коробочке, в которой запирал свои страхи и тревоги. Он протянул Ларе карандаш и листочек бумаги и предложил сделать то же самое. А потом они долго шли через темный лес. Лара не отходила от Тоби ни на шаг, а путь им освещали светлячки. Когда над их головами раздавалось уханье, Лара вздрагивала. Но Тоби ее успокаивал, ведь это просто сова по-своему желала им спокойной ночи. К домику кроликов они добрались вовремя, а когда пришло время прощаться, Лара сказала Тоби, что он настоящий и очень хороший друг. Вот так медвежонок Тоби не только справился со своими тревогами и страхами, но и помог это сделать друзьям. Эту историю придумала писательница Сюзанна Чью. На русский язык ее перевел Никита Князев, а выпустила книжку издательство «Клевер». Возрастной ценз 0+.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как мальчик Коля впервые прочел самую настоящую книжку, о том, как девочка Тося-Бося победила таинственного никто, и о секрете самого храброго на свете медвежонка Тоби. А теперь я с вами прощаюсь и

0: и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячак.
1: В книжном мире маячок, ваш книжный, червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: В отделении сказочной полиции нас уже ждал Добрыня. Рядом с ним сидела какая-то бабушка.
3: Да только не бабушка, а бабуся. Так ее зовут в сказке.
2: Да-да, бабуся. Это у нее жили два веселых гуся.
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
4: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
5: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушки, спички, расчёты.
6: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
4: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио.
7: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
8: Но, папа, это же детское радио.
9: Детское радио.
2: Вместе веселей.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе-предоброе утречко!
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
1: Наконец-то дождались! Мы снова в эфире после каникул! Ура!
2: И с нами встречает этот чудесный день ведущий новостей Юлиана Бондаренко.
1: Юлиана, привет! Мы тебе очень рады!
3: Тоже рада оказаться в эфире после летнего перерыва. Поздравляю всех с 1 сентября, с началом учебного года. В честь праздника подготовила особый выпуск новостей. Расскажу о бабушке, которая села за парту, об оценках за поведение и о том, как День знаний проходит в школах. Московское время 7 часов. В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Юлиана Бондаренко. Сегодня в нашей стране День знаний. Важный и всеми любимый праздник. Ведь нет ни одного взрослого, который бы не учился в школе. Были времена, когда школы открывались не 1 сентября. В городских гимназиях дети приступали к занятиям в конце августа, а в сельских школах в декабре, после сбора урожая. Но почти 90 лет назад появилась традиция начинать учебный год 1 сентября, а чуть позже этот день объявили Днем знаний. С тех пор в первый день осени в школах проходят торжественные линейки, уроки мира и классные часы, а школьники поздравляют учителей, дарят им цветы и подарки. Давным-давно, когда школьниками были наши бабушки и дедушки, им ставили оценки за поведение. Потом такие оценки отменили, но недавно решили вернуть. Оценивать поведение будут словами «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». И делать это будут не только классные руководители, но и все учителя, которые работают в классе. Оценки за поведение будут ставить в электронных дневниках наряду с отметками за математику, русский и другие предметы. Чтобы поведение было образцовым, надо хорошо себя вести, прилежно учиться, уважать учителей и одноклассников, принимать участие в разных школьных делах. А вот если постоянно опаздывать, мешать всем на уроках, бегать и кричать на переменах, ругаться и ссориться, то вполне можно получить отметку «поведение недопустимое». Многие учителя рады возвращению этой традиции. Своим мнением с детским радио поделилась педагог московской школы Ольга Корявцева.
4: Школа – это определенный свод правил, есть устав, который нужно соблюдать. Если ребенок не соблюдает, то нужно как-то давать какие-то сигналы и родителям, и ребенку о том, что что-то происходит не так. Безусловно, оценка поведения нужна.
3: Мы уверены, что у наших слушателей будет только самое образцовое поведение и пятерки по всем предметам. Сегодня учебный год начался не только для школьников, но и для одной бабушки из Казахстана. Ей 66 лет. Она уже много лет работает учителем русского языка. И вот решила узнать новые приемы. Как интереснее объяснять ребятам свой предмет. Для этого она поступила в университет в Нижнем Новгороде. Здесь бабушки-студентки очень рады, ведь возраст для учебы не помеха. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
1: В Петербурге, где ребята проснулись с радостным настроением и праздничным предвкушением, сегодня днем плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 103.7 FM. Привет, Петербург!
2: В Геленджике, где школьники и детсадовцы тоже уже наглаживают воротнички на юбочки, сегодня плюс

0: 25. Облачно. Детское радио можно слушать там в мобильном приложении.
1: В Москве сегодня утром плюс 18 градусов, днем до плюс 24. Облачно с прояснениями.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: И еще раз доброе утречко, дорогие наши большие и маленькие слушатели детского радио. Да, это мы. И мы опять все вместе, как пишут нам уже здесь в сообщалочках наши дорогие слушатели.
2: Ой, уже кто-то написал.
1: Да, вот, вот Маргарита из Санкт-Петербурга написала, и не она одна... Ребята, наш новый сезон 1 сентября в День знаний начинается прямо сейчас. И мы обновленные. У нас прекрасная новая студия. Вот у вас, наверное, тоже. Ведь учебный год наступил, новые пеналы, новые ручки, новые ластики.
2: Да мало того, я знаю, что по всей России именно вот к этому 1 сентября открылось очень много новых школ, Веснушка.
1: Да, я тоже слышала об этом. Поздравляю! Всех с обновочками. И нас, и вас. Ну что, в уюте, в нашей радиосемье мы проведем следующий учебный год, но все-таки надо, мне кажется, проводить ушедшее вчера от нас уже лето, ну, с почетом.
2: Конечно, у нас есть добрая традиция. Мы же вспоминаем всегда, что нам принес прошедший месяц. А тут их было целых три.
1: Да.
2: Июнь, июль, август. Давайте, рассказывайте, рассказывайте о самых ярких событиях вашего лета.
1: Телефончик у нас остался прежним, но если вы только сегодня присоединились к нам в первый раз, запишите, пожалуйста, чтобы не забыть и не потеряться. 8-495-134-5664. И наши сообщалочки, конечно, тоже ждут ваших весточек. Плюс 7-916-968-0968.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
2: Да-да, вот и мы. Веснушка и чайник Кипятоша снова здесь, снова с вами. И так будет теперь каждое буднее утро. В 7:00 встречаемся здесь, на детском радио.
3: Да, вроде бы мы те же самые, да не те же самые. У нас теперь новый дом, новый уютный дом, который вы еще обязательно увидите. Ну а сейчас мы очень хотим услышать наших первых ласточек, которые расскажут о том, как прошло их яркое лето. И сегодня у нас в гостях Сева из Москвы. Сева, привет!
4: Привет!
2: Доброе утро!
3: Ну что, рассказывай, как прошло твое лето и было ли яркое событие?
4: Я поехала в Санкт-Петербург.
3: Так.
4: Я поехала в Турцию.
2: О! И где тебе больше понравилось?
4: Что?
2: Где тебе больше понравилось, в Санкт-Петербурге или в Турции?
4: Конечно, в Турции, там теплее.
3: А зато в Санкт-Петербурге, мне кажется, больше интересных мест, которые можно увидеть. Хорошо, а еще куда ты поехал?
4: Ко мне приехали французы.
3: О, настоящие, которые на французском говорят?
4: Да.
3: Так, а что?
4: Мама русская.
3: Ага. Ну, ты с ними говорил немножечко на их родном языке? Научился хотя бы какую-нибудь одну фразу произнести?
4: Да, немного.
3: Так, ну-ка давай-ка по-французски.
4: Бонжур.
3: Бонжур. Прекрасно.
2: А про сову ты с ними разговаривал?
4: Что?
2: Сова. Что значит по-французски сова?
4: Сова, доброе утро!
2: Доброе утро, сова! Просыпайся!
3: Медведь пришел! А, спасибо тебе за звонок! Ты в какой класс сегодня идешь? В какой класс идешь? В первый? Второй? Ни в какой?
4: Во второй!
3: Во второй уже! Ну что тебе, классного похода в школу! Поздравляем с началом учебного года тебя, Сева. Спасибо за звонок. А у нас Вова из Тюмени. Доброе утречко.
5: Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, привет.
3: Приятно 1 сентября вспомнить лето, правда?
5: Ну да, для кого как. Но это лето не самое лучшее было, конечно. Но я очень доволен.
3: Угу. Ну что-то с тобой произошло приятное?
5: Да, конечно.
3: Ну, давай рассказывай.
5: Получается, где-то в июне мы когда к нам приезжал мой дедушка по папиной линии, дедушка Толя, мы ехали с ним на соревнования, проиграли, к сожалению, но потом поехали на базу отдыха. Отдыхали, радовались, много раз туда съездили. А еще недавно, 25 августа, я начал интересоваться Исландией, и у меня так вышло, то, что я начал учить их язык.
3: Исландией?
2: Ого!
5: Да.
3: Какой необычный выбор. Так ты, наверное, теперь знаешь, как звучит название столицы Исландии?
5: Да, Рейкьявик.
3: Молодец, Вовка! Знание, сила, как говорится. В какой класс идешь?
5: В пятый, но я сегодня приболел, поэтому не буду.
3: Ну, ничего страшного, то ты будешь сегодня целый день слушать детское радио, дозваниваться, может быть, что-нибудь выигрывать. У нас подарочки классные для всех есть, конечно. Спасибо тебе за звонок, Вова, выздоравливай скорее. И привет всем пятиклашкам, потому что, ну, это, знаете, ответственность. Новая жизнь началась.
2: Давайте пишите, у нас сообщалочки наши любимые работают. Самые лучшие, самые интересные ваши сообщения мы, конечно, прочитаем в прямом эфире с Веснушкой. +7 916 968 0968.

нам писали. Вы нам писали. Сообщалка

0: дорогие ребята и взрослые. Мы очень рады встрече и разделяем вашу радость. Вот уже все, посмотри-ка. Ура, ура, ура! Несется отовсюду. А у нас с вами все новое. Новый учебный год наступает. Будут новые встречи, новые игры, программы. Студия у нас тоже новая. Для тех, кто не знает, мы находимся на 8-м этаже технопарка НТВ. И из окна, как на ладони, Москва. Останкинская башня красивая. Ну, вот что мы хотим сказать о лете. Да, мы переехали. Это было самое важное событие, наверное. А что у вас?
1: Доброе утро, пишет нам из Могилева. Маш Кириллович, очень соскучились по веснушке, кипи тоже.
0: Мы тоже.
1: Поздравляем всех с 1 сентября. Пусть Новый год учебный будет ярким.
0: Пусть таким и будет. Доброе утро, детское радио. Хочу поблагодарить это лето за то, что у меня появилось много новых друзей. Ходили с дедушкой на рыбалку, и что достали старый самовар и вернули его к жизни. Растопили и впили вкусный чай. Это Паша из Москвы сегодня идет во второй класс.
1: А вот за самовар отдельное спасибо.
0: Да.
1: Здрасте, пишет Ника. Лето прошло ярко. Ходил на курсы кулинарии. В августе ходила в поход в лес. Видела останки железной дороги. Угу. Не да. Динозавры, заметьте. Останки. Вы видели когда-нибудь останки железной дороги?
0: У нас рядом платформа Останкино есть. Но там вполне себе действующая железная дорога.
1: Благодарю лето, пишет Майя из Перми, за то, что у меня появились новые друзья.
0: Отлично. Ура, наконец-то! Доброе утро, Веснушка Кипитоша! Это радуется Дима, Варя, Егор, Вика и родители из Вологды. О как!
1: Доброе утро, это Саша Хохлов из Мытищ. Летом научился плавать и летал на воздушном шаре. Да, участвовал в рекорде России по поднятию в воздух одновременно 51 воздушного шара в Переславле-Залесском.
0: Не, ну какие классные новости. А? Ребята, все самое классное у нас с вами впереди.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в

0: центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
2: При поддержке Карачаровского механического завода.
3: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как помочь ребенку влиться в новый коллектив? Как научить дружить и сотрудничать в команде? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Реклама.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: Hello, I'm going to school.
6: Этот мальчик иностранец?
7: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
6: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
7: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
8: Это

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Торт можно не только есть.

0: но и носить на себе.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: новенькая студия у нас такая. Да. Хрустит вся, хрустит. А сколько здесь огней, ребята, если бы видели. Ну, в любом случае, кто-то сейчас только проснулся, собирается, ему вообще ни до чего сейчас. Потому что вставать 1 сентября после 3 летних месяцев... архисложно тебе, Тош.
1: Да-да-да, у кого-то сейчас суета тошная, кто-то носится. Где мой портфель? Где мои носки?
0: Нет, ну а что будем делать с теми, кто не может проснуться, а? Что с ними будем делать-то, а?
1: У нас есть беспроигрышный вариант. Наша любимая детско-радиевская зарядочка.
2: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Стойте ровно, плечи расправлены, руки вдоль тела. Сначала поднимаем одно плечо, а потом поднимаем другое плечо. И опускаем. Затем мы поднимаем оба плеча сразу и снова их опускаем. Понятно? Начали! Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Второе плечо, опускаем. Два сразу плеча, опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правое плечо, опустили. Вверх левое плечо, опустили. Оба плеча сразу, опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаем. Продолжаем утреннюю разминку. Встали ровно, ноги вместе. Чуть присядьте, руками возьмитесь за колени. И вращаем коленями по кругу сначала в одну сторону, а потом в другую. Следите за тем, чтобы стопа не отрывалась от пола. Начали. Вращаем коленями в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Остановились. Ноги на ширине плеч. Плечи расправлены. Подбородок приподнят. Руки на поясе. Делаем круговые движения талии. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Поехали. Вращаем в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую. Раз. Два, три, четыре. В одну сторону. Два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Отлично! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Остановились.
3: Следующее упражнение. Прыжки. Спина ровная, плечи расправлены, подбородок приподнят. Руки на поясе. Слегка присели и, подпрыгнув, встали. Словно в ногах у нас мягкие пружинки. Присели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Сели и, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Сели, подпрыгнув, встали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Доброе утро всем, кто только что проснулся. Здрасте, ребята и взрослые. Это мы, Веснушка и Кипитоша, новые в новой студии. А ну-ка, загляните в видеотрансляцию на сайте детифм.ру, и вы увидите, во-первых, нас, и красивые наши стены, ну и свои сообщения, которые прилетают, радостные, счастливые, с воспоминаниями о лете.
1: Да, в преддверии учебного года немножечко поговорим о лете. Вот Вадим из Архангельска пишет: «Хочу поблагодарить лето за то, что я закончил 9 классов, получил аттестат, перешел в новую школу и начал, внимание, писать книгу про вас, Веснушка и Кипитоша».
0: Ну, спасибо тебе большое за такое
1: вот
0: доверие.
1: Это да.
0: Есть у нас несколько книг про нас, но новенькие, всегда интересные. «Привет, Веснушка и Кипитоша», — пишет Даниэла Шияхова из Москвы. «Я этим летом была 2 раза в детском лагере. А еще я была в Териберке и смотрела на китов».
1: Териберка — это же где-то в Мурманской области?
0: Да.
1: Там, на севере?
0: Да, и там можно увидеть настоящих больших китов.
1: Ух ты! А есть фотографии, Даниэла?
0: Да, если ты посмотрела, действительно, пришли нам, чтобы мы тоже порадовались и показали всем в трансляции. А еще 26 августа у Даниэлы был день рождения. Теперь ей 9 лет.
1: Поздравляем! Здравствуйте, Веснушка, Кипитош, мое почтение. Пишет ваш старый знакомый друг Сережа Земеров из Санкт-Петербурга. Я тоже соскучился. А лет как? Ну, как прошло? Продолжаю работать кондуктором, только теперь в трамвае. Пересел.
0: Мой любимый вид транспорта.
1: Лето в городе было относительно хорошее. Любимой маме сделали операцию на сердце, но чувствует она себя очень хорошо. И, кстати, да, поздравляю вас с новосельем.
0: Спасибо большое. Ну и вот еще, этим летом я впервые был в Таиланде. Радуется Андрюшка Киселев из Зеленограда. Представляете, катался на слоне, кормил оленей, кошачьих лемуров, слонов, носорогов, жирафов и пингвинов в национальном парке. Вот. И у меня последний год в детском саду. Вот так. Так что я буду новосел тоже со следующего года.
1: Так, ребята, а все успевают завтракать-то вот в этом учебном новогоднем настроении-то суетливо?
0: Ну да, ни для кого не секрет, что завтрак – самый важный прием пищи. Особенно для тех, кто хочет вырасти сильным и здоровым.
1: А знаете что? А давайте прямо сейчас вместе соберем завтрак, который придаст сил и зарядит хорошим настроением на целый день.
0: Звоните в эфир детского радио. Совсем скоро мы начнем игру «Расти завтрак». 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Расти. Расти. Завтрак. Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
3: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на растишка-праздник-25лет.ру.
4: Мы начинаем игру «Расти завтрак». И до нас дозвонилась Диана из Москвы. Привет!
5: Здравствуйте!
6: Здоровенько! Сколько тебе лет?
5: Мне 9 лет.
6: Так, идешь сегодня в школу?
5: Да.
6: Да.
4: Так, а ты позавтракать-то успела?
5: Да.
4: А что у тебя было сегодня на первосентябрьский завтрак?
5: Омлет колбаски.
4: Ой, как вкусненько. Ладно, Дианочка, нам с тобой предстоит собрать вкусный и полезный завтрак, который придаст сил и зарядит отличным настроением.
6: Значит, мы будем называть разные слова. Ты слушай внимательно и очень быстро отвечай «ням» или «не ням».
4: «Ням», если то, что мы назовем, отлично подойдет для завтрака. И «не ням», если точно не годится. Ты готова?
5: Да.
4: Поехали!
6: Клубника. Клубника не ням?
4: А что ж тогда для тебя ням, если клубника не ням?
6: Ты что, клубнику не ешь?
5: Аллергия.
4: Понятно. Ладно.
6: Ну тогда вот тебе на завтрак игрушечная машинка.
5: Не ням.
6: Ну хорошо.

0: Хорошо. Йогурт.
1: Да.
0: Каша.
1: Я.
0: Отлично. Удочка.
1: Меня.
0: Ты удочки не ешь?
2: Угу, только рыбку с удочки.
0: Ладно, ну хорошо. Свечка для торта подойдет?
1: Меня.
0: Не?
2: Нет.
0: Ладно, бананчик.
1: Я.
0: Чай.
1: Я.
0: Тапочки.
1: Меня.
0: Яичница.
1: Я.
0: Жгучий перец.
1: Меня.
2: Диана, ты такая молодец! Наш завтрак получился, мне кажется, очень вкусным и полезным. И все благодаря тебе.
0: Ну что ж, с радостью вручаем тебе приятный подарок от бренда «Растишка».
2: Ура! Поздравляем тебя, Диана! Классного тебе первого школьного дня! Пусть все у тебя получится, а у нас впереди поздравлялки!
3: Реклама от спонсора.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
5: Расти! Расти! Завтрак!

0: Сегодня у нас уже 1 сентября, как вы, наверное, догадались. По букетам, которые снуют туда-сюда, сюда-туда со вчерашнего дня. И, кстати, сегодня, знаешь, у кого день рождения? Помнишь, к нам приходила актриса Зоя Бербер с такой необычной фамилией?
1: Да.
0: Вот, сегодня у нее день рождения. Поздравляем. А еще сегодня день рождения у наших ребят и взрослых. Ну-ка.
2: Здравствуйте, Веснушка и Кипятуша. Я Вика, живу в городе Кемерово. Мне 10 лет, и я сегодня как раз отмечаю день рождения.
0: Поздравляем тебя, Вика, от всей души.
2: Почти все лето была дома. Была в санатории Кедровый Бор в Кемеровской области. Очень соскучилась по вам. Всех с 1 сентября. Спасибо, Викуля.
0: Поздравляем от всей души. Ну, я о взрослых не зря заговорила, потому что сегодня, как сообщает нам Оксик, у мамы и у дедушки сегодня день рождения у ее. В один день, представляешь? Поздравляем, двойной праздник!
2: Любимый сынок Даниил Русов, сегодня ты первоклассник, начинается твоя удивительная глава, ты идешь в первый класс. Хочу пожелать тебе не бояться нового, смело пробовать, задавать вопросы, ошибаться и снова пробовать. Пусть в школе будет интересно, весело, радостно, пусть встретятся хорошие друзья и добрые учителя. Я рядом с тобой горжусь и бесконечно люблю тебя, мама.
0: Здравствуйте, Веснушка и Кипятош. Очень хочу поздравить свою доченьку Викулю с днем рождения. Здоровья ей и счастья желает мама Олечка.
2: Анютка Богомолова, наша любимая первоклашка. Мы всей семьей очень рады за тебя. Ты у нас умничка. У тебя все получится. Мы поддержим во всем и поможем, наша роднуля.
0: А мы поздравляем нашу первоклассницу Милу из Москвы. Пусть учеба приносит радость. Хотелось лететь в школу. Верных и добрых друзей желают тебе мама и папа.
2: Привет, Веснушка и Кипятоша. Поздравляю вас с началом нового сезона. С новосельем, пишет нам Миланочка Торсвальдес.
0: Спасибо, Сим.
2: А я иду уже в 5 класс.
0: Уже в 5, у нее тоже новоселье, кстати.
2: Да, буду выступать сегодня на 2 линейках. Желаю тебе удачи. Привет родителям, одноклассникам всей 152-й школе.
0: Ну да, Милаша же у нас артистка. Доброе утро. Спешим поздравить нашу любимую доченьку Анастасию Меньшикову с Днем Знаний. Первый раз в 4 класс.
2: Ага.
0: Счастья, успехов, новых знаний и впечатлений желают мама и папа из Краснодара.
2: Привет, детское радио. Поздравляем нашу первоклассницу Милу из Москвы. Пусть учеба приносит радость. Хотелось бы лететь в школу.
0: Доброе утро, бодрая Веснушка и Кипятоша. Хочу поздравить моего младшего братика и сына тети Даши из Санкт-Петербурга, Федора, с переходом в 1 класс. Я желаю ему всегда учиться на одни пятерки, достигать новых знаний и стремиться только к лучшему. Федор, у тебя все получится. Я в тебя верю. Данил из Петрозаводска. Вот.
2: С днем знаний, Миладочка из Санкт-Петербурга. Учись легко, мечтай смело, будь счастлива каждый день. Твоя мама.
0: Замечательно. Слушайте, ну, всех ли мы поздравили?
2: Так, Макар Давыдов, не грусти. Отлично же провел лето. Хорошего учебного года. Желает тебе папа Максим.
0: Ну что, с днем знаний, Миланочка. Учись легко, мечтай смело и будь счастлива каждый день. Желает мама из Санкт-Петербурга. А поздравляем с 1 сентября дочек Киру и Соню. Кируша первоклассница, мы с папой желаем тебе новых друзей и интересных впечатлений. Соне в 7 классе удачи, интересных событий и немножко больше терпения. Любим. Это написали мама Анна и папа Александр Волковские. Ну что ж, всем мы сегодня желаем прекрасного денька и отличного 1 сентябрьского настроения.
3: Утро с Веснушкой и Кипятошей.
4: Рекламная информационная программа.
5: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем Знаний. А знаете ли вы что? История банковской карты началась в 1950 году. Американский бизнесмен после ужина в ресторане обнаружил, что забыл дома кошелек и придумал использовать для оплаты карточку, по которой ресторан потом мог получить реальные деньги. Забавно, но первые карточки были из картона. Теперь и вы об этом знаете. С Днем Знаний!
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк!
1: оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
9: Детская радость.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: 8-800-032-04-86-05.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Ну а прямо сейчас встречаем Юлиану Бондаренко. Юлиана, здравствуй!
1: Всем праздничный привет! Продолжаем говорить о школе. В этом выпуске расскажу о победе второклассников, о рекорде учителя физкультуры и о песнях, которые заменили школьные звонки.
2: Ох, перемены у ребят будут проходить теперь с музыкой.
1: Московское время 8 часов.
3: В эфире детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: В студии Юлиана Бондаренко. В школах вместо звонков теперь звучат песни. В начале и в конце уроков весь сентябрь ребят будут встречать старые добрые мелодии о школе, дружбе и новых открытиях. Среди них 2×2=4 учат в школе, первоклашка и современная песня первых. Музыка будет меняться каждый месяц в зависимости от праздников и важных дат. Это поможет ребятам узнавать произведения известных композиторов, настраиваться на учебу и заряжаться хорошим настроением. Всегда в отличном настроении учитель физкультуры Рязанской школы номер 360 Руслан Евгеньевич Немировский. Ученики поздравляют его не только с началом учебного года, но и с важным спортивным достижением. Руслан Евгеньевич установил рекорд. Он прошел больше 20 километров, отбивая ногами футбольный мяч. Учитель двигался без остановки больше 3 часов, почти 3 урока подряд. И за это время мяч ни разу не коснулся земли. Руслан Евгеньевич не просто физрук и рекордсмен. Он чемпион России, тренер по разным видам спорта, а также участник популярных телешоу. И очень надеется, что его успех поможет школьникам поверить в себя. Ведь если стараться, можно добиться всего, о чем мечтаешь. Сбылась мечта второклассников из Екатеринбурга. Ребята победили в международном конкурсе по робототехнике в Китае. Они представили волшебную сказку «Умный лес». Школьники создали макет леса, населили его животными и деревьями, а главным героем назначили Винча-робота. Он заботится о лесе, спасает его от пожара, собирает зверят на веселую дискотеку, очищает поляны от сорняков. Свою сказку ребята показывали в образах эльфов и рассказывали на английском языке. Творческий подход покорил жюри. Ведь юные инженеры соединили технологии, фантазию и заботу о природе. И заслуженно победили. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: В Рязани, где учитель физкультуры установил рекорд, прошел больше 20 километров, отбивая ногами футбольный мяч. А вы так можете? Сегодня утром плюс 17, днем плюс 25 градусов. Облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 96.1 FM.
2: В Екатеринбурге, где ребята победили в международном конкурсе по робототехнике, сегодня плюс 13, облачно с прояснениями. Детское радио там слушает на частоте 89.2 FM.
5: В Москве сегодня утром плюс 18 градусов, днем до плюс 24, облачно с прояснениями.
2: Кстати, о Москве. Мы все готовимся к уникальному событию. Собираем команду Детского радио для участия в детском велофестивале. А он состоится уже в эти выходные в Москве на Цветном бульваре.
5: Итак, ребят, если вам от 8 до 10 лет, вы готовы на своем велосипеде в эту субботу проехать по веломаршруту вместе с командой Детского радио в нашей фирменной футболке, и ваши родители готовы вас поддерживать, и вы живете в Москве, звоните вместе с мамой или папой прямо сейчас в прямой эфир.
2: Ответите на 3 веловопроса, станете участником велокоманды Детского радио.
5: Ждем! 8495-134-5664.

0: Пела команда детского радио.
1: Да, мы собираем команду детского радио для участия в детском велофестивале. В эту субботу, 5 сентября, вы вместе с другими слушателями детского радио и нашими юными корреспондентами можете совершить велозаезд и войти в историю детского велофестиваля.
2: Чтобы стать участником команды детского радио, вам должно быть от 8 до 10 лет. У вас должен быть свой велосипед и велозащита, а это велошлем, налокотники, наколенники.
1: Но это не все. Да. Вам еще сейчас надо будет правильно ответить на три веловопроса. Ну, тому, кто дозвонится.
2: Да, решился сегодня это сделать, Илюша? Привет!
3: Здравствуйте!
2: Так,
1: доброе утро.
2: Илюша, кто с тобой там рядышком?
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Это мама, да?
3: Да.
2: А как маму зовут, Илюш?
3: Света.
2: Очень приятно познакомиться.
1: Главный вопрос. У тебя есть велосипед?
3: Да.
1: Ну все, уже полдела сделано.
2: А ты давно на нем катаешься, Илюш?
3: Да.
2: Ну что ж, тогда, наверное, ты готов стать частью команды детского радио. Готов?
3: Да.
1: Итак, тебе предстоит ответить на три веловопроса. Будь внимателен.
2: Илюша, чего нет у беговела? Колес или педалей?
3: Педалей.
2: Молодец, первый правильный ответ в корзинку. Кто был вредным, пока у него велосипеда не было? Почтальон Печкин из Простоквашино или Незнайка из Цветочного города?
3: Почтальон Печкин.
2: Молодец, второй правильный ответ. Итак, третий вопрос. У велосипеда есть цепь или якорь?
3: Цепь.
2: Да, Илюша, поздравляем, ты в команде детского радио!
1: Ну все, готовь свой велосипед, велозащиту и ждем тебя 5 сентября на Цветном бульваре на детском фестивале.
2: Начало заезда для ребят от 8 до 10 лет в 14 часов. Не опаздывай.
1: Да, и якорь не забудь для велосипеда.
2: И цепь, конечно. Не клади трубку, расскажем тебе подробности. А всех слушателей детского радио приглашаем поддержать нашу команду, а может быть и принять участие в велосипеде.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Сегодня у нас необычные поздравлялки. Дело в том, что 1 сентября один известный мультперсонаж отмечает день своего рождения. Целых 20 лет назад на экранах появился Лунтик. Поздравляем его с днем рождения.
2: Но не только его одного будем поздравлять.
1: Да, еще кого?
2: Ну, дело в том, что в честь дня рождения Лунтика в его официальном ВК-сообществе проводился конкурс рисунков. Ребят со всей страны рисовали портреты папы этого мультгероя.
1: Ага.
2: И сегодня мы объявим победителей конкурса. Тех, чьи творческие шедевры понравились Лунтику больше всего. Мы знаем, что победителей было выбрать очень сложно. Столько ярких, интересных рисунков прислали ребята. Они изобразили папу Лунтика на обратной стороне Луны.
1: Ух ты!
2: Кто-то даже всю семью Лунтика нарисовал. Ну, надо сказать, все ребята, конечно, молодцы, очень творческие, талантливые. Но раз это все-таки конкурс, в нем есть победитель. Обладатель главного приза.
1: Но мы готовы прямо сейчас его объявить, скажи.
2: Итак, победителем конкурса стала Ксения Трусова из Тулы. Она заняла 1-е место.
1: Поздравляем, Ксюша! Но это еще не все. В конкурсе есть еще 10 призеров. Ребят, которые заняли 2-е и 3-е места. Поздравляем их тоже! Ура!
2: А самое приятное, что и победитель, и призеры конкурса получают подарки от создателей фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны», который уже идет в кинотеатрах для аудитории 0+.
1: И, конечно, спасибо всем участникам конкурса. Их работы можно увидеть в официальных соцсетях Лунтика. И, конечно, поздравить его с днем рождения в комментариях.
2: Ну, поздравляю!
1: Ура! Ну, а наше поздравление впереди!

0: Машкой и Кипитошей.
1: Поздравляем Варю Карташову из Москвы. Первый раз в третий класс. Желаем хорошего настроения и легкости в пути. Мама и папа.
2: Доброе утро, наши любимые Веснушка Кипитоша. Мы очень по вам скучали. Маша Афанасьева наша. Аж в седьмой раз уже топает. В новую школу, в новый корпус. Всем родителям, детям отличного учебного года написала мама Аня из Москвы.
1: Ой, столько всего нового у нас. И наша новая студия, и ваши новые школы. Поздравляем Матвея Алексеева с Днем Знаний. У него тоже новиночка. Он идет в первый класс сегодня. Вау. Удачи тебе, сынок, желают мама Аня и папа Максим.
2: Арину и Харитона Осиповых с новым учебным годом. Арина идет в пятый спорт-класс в школе Москва 98. Харитон во второй. Побед и знаний. Вас, Веснушка Кипитоша, с новосельем.
1: Ой, спасибочки большое.
2: Спасибо, что снова поднимаете нам настроение по утрам.
1: Доброе утро. Хотим поздравить Лену Стафикопула с Днем Знаний. Пусть пройдет легко и интересно. Первый раз в четвертый класс. Будь умницей, мама и папа.
2: Поздравляю с Днем Знаний свою дочку-первоклассницу Миланию Канонерову. Пусть учеба будет легкой и интересной. Не бойся ошибаться, у тебя все получится.
1: Поздравляем нашу первоклассницу Ульяну Борисову. Очень ее любим и гордимся. Очень любим и желаем не бояться нового, найти хороших друзей и узнать много интересного. Папа Валера, мама Лена и собачка Луна.
2: Поздравляем своих сыновей Арсения и Глеба Ялтонских. Дочь Ульяну с переходом в третий класс. Полину с 1 сентября. Интересных, насыщенных событий, новых открытий. Город Королев.
1: А я, сынок, доброе утро! Просыпайся, поздравляем с новым праздником в твоей жизни. Вперед в первый класс! Любим папа и мама, город Набережные Челны.
2: Доброе утро, Веснушка Кипитоша. Собираемся на линейку в школу. Первый раз в первый класс. Привет из Санкт-Петербурга. Намаз и мама.
1: Леня Дашевский, первый раз в первый класс. А сестренка Леся, первый раз в садик. Так волнительно и прекрасно. И Еву с 1 сентября в пятый класс. Новая школа, новые друзья, новые горизонты. Папа Володя и мама Катя.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 3 сентября с 18.30 до 19.00, 5 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или прибрыгаю и все объясню.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Катя Знайкина. О ней говорят, что она очень умная и все-все знает.
3: Ну не все-все, но и немало, потому что много читаю.
2: Супер Гарик. О нем говорят, что круче него ведущего нет.
4: Ну, я, конечно, супер, но пока еще не супер-пупер.
2: Катя Знайкина и Супер Гарик. Вместе они ведущие дневного шоу
5: «Развивайка».
6: Развивайка.
3: Понедельника по пятницу
7: с 14 до 17.
2: Реклама.
8: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком.
2: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
0: Реклама.
4: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
2: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Привет-привет! Доброго утречка всем, кто нас слышит! Маленькие, большие, детсадовцы, первоклашки, старшеклашки, мамы, папы, бабушки, дедушки, всем вам привет от нас, Веснушки и Кипидоши.
2: Да, начинается новый учебный год, новый радиосезон, все новенькое, наша новая студия на вас.

этаже технопарка НТВ. Увлекательный вид, прекрасный вид на нашу любимую столицу. Ну, не все сегодня, наверное, пошли в школу и в сад. Кто-то, как вот нам звонил Вова из Тюмени, говорит, заболел немножечко. Ага.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок, перекатываемся на пятку. На носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы!
4: Продолжаем движение. Поставьте ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать круговые движения талии. Так, словно мы крутим обруч. Если у вас есть обруч, то возьмите его. И это упражнение сделайте с ним. Начали! Вращаем туловищем сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Опять раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы!
3: Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Привет-привет, да, это мы, Веснушка и Кипитоша. 1 сентября, мы снова с вами. И так будет каждое буднее утро с 7 до 10 утра по московскому времени. Мы здесь.
2: Здесь? Это где? Это в новой студии детского радио. В прекраснейшем месте. В исторической части нашего города. Куда, кстати говоря, вы тоже можете прийти в гости. Потому что в нашу студию проводится экскурсия, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнаете, как радио появилось, зайдете в студию, на всю страну передадите приветы и обязательно откроете сундучок с секретом. И все это на такой потрясающей высоте. Вы сделаете такие фотографии! Просто супер!
1: И, между прочим, именинники, ну те, у кого день рождения, могут ярко и необычно здесь отметить день рождения. Да-да. Мы организуем увлекательнейшую праздничную программу. Именинника и его друзей ждут поздравления. Веселые игры в компании ведущего детского радио. Море отличного настроения. Множество ярких фото на память. И, конечно, эксклюзивная возможность выйти в самый настоящий прямой эфир на всю страну.
2: Все подробные подробности на сайте detifm.ru.

0: до 9.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Спонсор АО H&M.
3: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на растишка-праздник-25лет.ру.
5: Ребята, мы сегодня подводим итоги конкурса поздравительных открыток для Растишки. Целых 2 недели в группе детского радио ВК мы собирали фото ваших творческих шедевров, созданных в честь 25-летия наших друзей.
6: И, внимание, внимание, авторы 3 самых оригинальных открыток получат приглашение на день рождения в парке аттракционов в Москве.
5: Да!
6: Ой, выбирать было невероятно сложно.
5: Ну, конечно, всегда, когда ты оцениваешь творческий конкурс, очень... трудно выбирать победителей, ведь все рисунки хороши.
6: И рисунки, и аппликации. Ты видел, Кипятоша?
5: Конечно.
6: Ой, а сколько искренних слов написали мальчики и девочки. От них на душе становилось теплее. Каждая работа по-своему уникальна. И отдать предпочтение кому-то из участников казалось почти невозможно. Вот прямо сейчас рассматриваем работы ребят в ВК. Ну, чего тут только нет.
5: Ой, вот мне аппликация очень понравилась Веронике, а Тухова из Санкт-Петербурга. Тут, понимаешь, работала, наверное, целая команда. Объемная, в 3D, 25 лет вместе. Радость, счастье, дружба, Растишка.
6: А вот от Арины Хайдаровой работа. Тут огромный торт в 3 этажа. Вот, и Растишка написано очень смешно. Буква «И» написана наоборот, как будто «Н».
5: А так многие детишки, кстати, пишут.
6: Ну, зато от души, понимаешь? Ну, пусть одна буковка перевернута. Неважно, главное, настроение передано.
5: Но все же это конкурс. И мы сейчас будем называть имена и фамилии 3 победителей. Будьте внимательны. Мурашки побежали. Побежали мурашки.
6: Итак... это Арина Гаюн,
5: Степан Вахнецкий
6: и Артем Губарев.
5: Троекратное ура,
6: ура, ура, ура! Поздравляем вас от всей души, ребята. Вы настоящие таланты.
5: Ну, на самом деле, спасибо всем. Всем, кто сделал этот конкурс красочным, полным эмоций. Победителям, конечно, отдельные поздравления. И мы с радостью вручаем приглашение на праздник от самого именинника, от Растишки, которому вы посвятили свои открытки. Вы получаете по 3 билета на день рождения Растишки, который состоит

0: состоится 5 сентября в парке аттракционов в Москве.
1: Ой, как здорово! Представляю, каким классным будет этот день рождения. Аттракционы, квесты, другие развлечения, а еще вкусные угощения, подарки и много-много сюрпризов.
0: Еще раз поздравляем, ребята!
2: Реклама спонсора.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют Мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: спортивная программа.
1: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам добро.

0: прыгаю или прибрыгаю и все объясню. Многие из вас прыгали на батуте. На маленьком, на игровой площадке во дворе, ну и на большом, в спортивном центре. Кто-то для развлечения, а кто-то допрыгался и до медалей. Ведь прыжки на батуте – самый настоящий спорт. Но так было не всегда. Сейчас отдышусь и расскажу. Все началось с игры. Когда-то давно эскимосы, это северные люди, натягивали на какую-то основу шкуры моржей и подбрасывали на ней детей. Также веселились и маленькие индейцы, и наши далекие предки – русичи. Они, правда, не на шкурах прыгали, а на натянутых одеялах. А вот настоящий батут, то, что мы знаем, изобрел чуть меньше 100 лет назад в Америке гимнаст Джордж Ниссон. Как-то в цирке он наблюдал, как воздушные акробаты подпрыгивают на страховочной сетке. Ее натягивают внизу, чтобы подстраховать гимнастов, когда они под куполом делают всякие трюки. Ну так вот, that's interesting, то есть любопытно, подумал по-английски Джордж. But somehow it's not very convenient. Но как-то не очень удобно. And what if... А что если... И Джордж вместо сетки привязал к каркасу упругим жгутом плотную ткань. И правда, прыгать стало удобней, да и прыгнуть можно выше. Нет, Свет, не до Луны. На батуте до нее не допрыгнуть, хотя космонавты его тоже любят. Почему? Ха, так они тренируют способность ориентироваться в пространстве. Это очень помогает в невесомости. Там ведь не поймешь, где низ, а где верх. На батуте, кстати, занимался и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Вот видите, говорили прыгуны, даже космонавтам без батута не обойтись. А вы все думаете, что мы развлекаемся? Дело в том, что люди долго не верили, что прыжки на батуте – это серьезный спорт. Да мы же не просто так вверх-вниз прыгаем. Вон, на высоту 3-этажного дома подлетаем, да еще и пируэты и вращения делаем, говорили любители батута и допрыгались. Прыжки на батуте признали видом спорта и начали проводить по нему соревнования, а потом и в программу Олимпиады включили. Прыгать на батуте можно миллионом способов. Поэтому в этом спорте сразу 4 дисциплины. Индивидуальные прыжки – это когда один прыгун, и синхронные – когда парочка прыгунов. А есть еще акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. В индивидуальных прыжках прыг-скок-кувырок выполняет один спортсмен. Вверх, вниз, поворот, приземлился на живот, вверх, кручусь и вниз на спину, вновь батут меня подкинул. Ну и так без остановки. Синхронные прыжки – это когда все то же самое, но с другом. Чуть кто сбился – все, пиши пропало. Пара проиграла. Акробатическая дорожка и мини-трамп, честно говоря, ну не совсем батуты, но правило есть правило. На дорожке спортсмен разгоняется, а потом на батутную дорожку и пиу-пиу-пиу прыгают с рук на руки, с ног на ноги, каждый раз отталкиваясь от батута, что под ногами. Двойной мини-трамп похож на 2 маленьких батута. Спортсмен запрыгивает на первый, отталкивается, крутится в воздухе, приземляется уже на 2-й батут, потом опять отталкивается, снова крутится. Зрители, естественно. А спортсмен раз, приземлился и встал как вкопанный. Во как! Наши прыгуны все это умеют. Уже на первой Олимпиаде, в программе которой был батут, мы выиграли все золото. Молодцы! Молодцы! У спортсменов нашей страны в прыжках на батуте больше всего золотых медалей чемпионатов мира. Есть чем гордиться. Удивительно, но батут очень полезная штука не только для силы и ловкости, но и для ума. Когда прыгаешь на батуте, приходится работать головой на полную катушку, чтобы понимать, где верх, а где низ. Это умение очень помогает хорошо учиться в школе. Если прыгать и считать вслух, эффект, кстати, еще больше. Нет батута? Да ничего, Коля, попрыгаем без него. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле, я попрыгал.
1: Спортивная программа.

0: Это растает.
1: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
0: Заколдуют кого-то.
2: Захотят даже съесть.
3: Желающих съесть в сказках не счесть.
4: Кто-то проснется,
5: а кто-то уснет.
1: Незамеченным кто-то рядом пройдет.
0: Кто-то, наверное, что-то похитит.

0: Сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени.
2: В эфире и на сайте детского радио.
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Привет, вы кто?
6: Мы

0: 8 032 04 86 05.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Реклама.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселей.

0: привет всем-всем нашим слушателям. Целое лето ждали с вами встречи.
1: И вот дождались. Да-да, это мы, Веснушка и Картош, снова в эфире после каникул.
0: И с нами встречает этот чудесный день ведущая новостей Юлиана Бондаренко.
1: Привет, Юлиана.
2: Поздравляю всех с 1 сентября, с началом учебного года. В честь праздника подготовила особый выпуск новостей. Расскажу о бабушке, которая села за парту, об оценках за поведение и о том, как День знаний проходит в школах. Московское время 9 часов. В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Юлиана Бондаренко. Сегодня в нашей стране День знаний. Важный и всеми любимый праздник. Ведь нет ни одного взрослого, который бы не учился в школе. Были времена, когда школы открывались не 1 сентября. В городских гимназиях дети приступали к занятиям в конце августа, а в сельских школах – в декабре, после сбора урожая. Но почти 90 лет назад появилась традиция начинать учебный год 1 сентября, а чуть позже этот день объявили Днем знаний. С тех пор в первый день осени в школах проходят торжественные линейки, уроки мира и классные часы, а школьники поздравляют учителей, дарят им цветы и подарки. Давным-давно, когда школьниками были наши бабушки и дедушки, им ставили оценки за поведение. Потом такие оценки отменили, но недавно решили вернуть. Оценивать поведение будут словами «образцовое», «допустимое» или «недопустимое». И делать это будут не только классные руководители, но и все учителя, которые работают в классе. Оценки за поведение будут ставить в электронных дневниках наряду с отметками за математику, русский и другие предметы. Чтобы поведение было образцовым, надо хорошо себя вести, прилежно учиться, уважать учителей и одноклассников, принимать участие в разных школьных делах. А вот если постоянно опаздывать, мешать всем на уроках, бегать и кричать на переменах, ругаться и ссориться, то вполне можно получить отметку «Поведение недопустимое». Многие учителя рады возвращению этой традиции. Своим мнением с детским радио поделилась педагог московской школы Ольга Корявцева.
4: Школа – это определенный свод правил, есть устав, который нужно соблюдать. Если ребенок не соблюдает, то нужно как-то давать какие-то сигналы и родителям, и ребенку о том, что что-то происходит не так. Безусловно, оценка поведения нужна.
2: Мы уверены, что у наших слушателей будет только самое образцовое поведение и пятерки по всем предметам. Сегодня учебный год начался не только для школьников, но и для одной бабушки из Казахстана. Ей 66 лет. Она уже много лет работает учителем русского языка. И вот решила узнать новые приемы. Как интереснее объяснять ребятам свой предмет. Для этого она поступила в университет в Нижнем Новгороде. Здесь бабушки-студентки очень рады, ведь возраст для учебы не помеха. На этом пока все. Выпуск для вас подготовила Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
5: Представляете, у кого-то вот сейчас идут только линейки, а кто-то уже пришел из школы и преспокойненько себе обедает. Например, ребята в Иркутске, где уже 2 часа, 14 часов.
6: Ого!
5: Да, у них сегодня погодка классная для прогулок, плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, вечером, возможно, небольшой дождь.
6: А кто-то, может, еще и не вернулся?
5: Да, может быть.
6: Кто-то, может, еще где-то отдыхает.
5: Может быть, кстати говоря.
6: Вот, например, сейчас, сегодня, в турецком Кемере, где продолжают, наверное, отдыхать еще некоторые семьи, плюс 32 градуса, ярко, солнечно, тепло.
5: Ну, хочу сказать, что в такую погоду сложно учиться, как мне кажется.
6: Да.
5: А в Москве сегодня днем, ребята и взрослые, плюс 24.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Всем привет! Доброе утро! Доброго дня уже кому-то. Кто-то, вот, оказывается, из школы уже вернулся, с чем мы вас и поздравляем.
2: Надеемся, сегодняшний ваш денек школьный, первый, был такой, какой вы себе его придумали. Вот, потому что некоторые даже вот ночью плохо спят, волнуются. Вот как оно будет?
1: Да,
2: что оно будет? Особенно первоклашки наши, наверное. И те ребят, которые, например, идут в среднюю школу изначальной. Это... тоже, это совсем новый. Как вот мы сегодня. Мы тоже волновались, Кипитоша, потому что мы пришли в новую студию. Нашу уютную, славную студию в технопарке НТВ на 8-м этаже.
1: Да.
2: У нас здесь все стеклянное, красивое, виды. Просто потрясающе. Но, ладно, прямо сейчас поговорим о сегодняшнем дне.
0: Наш календарь.
1: Так, по народному календарю у нас сегодня день... Фёклы свекольницы.
2: Ага, поздравляем Фёклу и Свёклу с именинами. Также сегодня у нас именины у Андрея, у Тимофея, у Николая и у Мариюшки.
1: На Фёклу именинница Свёкла, вот так говорили в народе, потому что начиналась уборка вот этого овоща, да. А Свёклу на Руси употреблялись с древних времен и ценили.

0: Впрочем, за целебные свойства.
1: Ой, а еще можно из свеклы всего столько вкусного сделать. Ага. Это и суп можно сделать. Тот же борщ, да?
2: Какой же борщ-то без свеклы-то?
1: И салатики, и вообще все. Так, также поздравляем сегодня Кабардино-Балкарскую республику с днем, с ее днем государственности. От всей души поздравляем. Ура, ура, ура. Также сегодня, кстати, отмечается День любителей сериалов.
0: О, сейчас подавляющее большинство людей, мне кажется, вот этим увлекается с ног до головы.
1: Да? Но у нас...
0: Все в сериалах сидят.
1: У нас, кстати, у детей тоже есть свои сериалы. А еще сегодня поздравляем ВГИК с Днем Основания. Это Государственный институт кинематографии. Вот как раз вот те люди, которые эти сериалы и создают.
0: Да-да-да.
1: Но самый главный праздник, мне кажется, который отмечается 1 сентября. Ну, мы же на детском радио, а не где-нибудь на взросло-сериальном, правильно? Это, конечно, День Знаний. 1 сентября – День Знаний. И мы же сегодня тоже отметим от души этот праздник.
0: Обязательно. Как отмечать День Знаний?
1: Ну, как отмечать День Знаний? Поиском знаний в нашей голове.
0: Вот.
1: Остались ли они там или все улетучились за 3 летних месяца? Вот сегодня ищем ваши знания. Ау!
0: Кто готов эти самые знания разыскать где-то там у себя?
1: Где-то там.
0: Где-то.
1: Так,
0: кто? Тот пускай нам позвонит и докажет, что он что-то знает.
1: Ну вот, 8495-134-5664 наш телефон. Это все, что я знаю.
3: Наш календарь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что ж, 1 сентября, не зря назвали его День знаний, да? Вот мы с Веснушечкой сейчас и будем проверять. Веселая проверочная работа начинается на детском радио.
2: Или коротко ВПР.
1: Да.
2: Вообще ВПР боятся все школьники. А вот веселую проверочную работу...

0: работу. Не боится никто. Как мне кажется. Если у тебя, конечно, какие-то знания еще остались в голове.
1: А если нет?
0: Ну, слушка, нам дозвонился снова Вова. Вова, привет. Да. Еще раз.
2: Да.
0: Как твое самочувствие, не улучшилось?
2: Уже улучшилось.
0: Уже, вот видишь, что значит слушать детское радио. Вот понимаешь, что сразу здоровеешь на глазах. Ты вообще вот к какому дню планируешь поправиться?
2: 4 сентября.
0: 4 сентября. Так, сегодня 1, 4. Ну, то есть это к концу недели, да?
1: Ну, нормально. Да.
0: Угу, нормально. Ага. Ладно, сегодня у нас веселая проверочная работа. Значит, ты у нас 4 класс закончил, да?
2: Да.
0: Ага. ППР писал, кстати, хоть раз в жизни?
2: Конечно.
0: Конечно. Да. Но так как у нас веселая проверочная работа, ничего сложного у нас не будет.
1: Ну, посмотрим. Ты в какой области себя чувствуешь посильнее? Ну, в математике, в русском языке, в окружающем мире, где?
0: В музыке, в чтении вот у нас есть такие.
2: В литературном чтении.
0: Да. Ну, хорошо. Ты выбираешь чтение, да?
2: Да.
0: Ага.
1: Книжки, значит, любишь почитывать. Прекрасно.
0: Ну что ж, Кипитоша, давай ты сегодня будешь, вот сейчас будешь, строгим учителем.
1: Итак, внимание, если ты любишь читать, наверняка ты читал историю про дядю Степу.
2: Не помню такой, но буду вспоминать.
1: Ты с дядей Степой не знаком?
2: Дядя
0: Стёп
2: вспомнил, да.
0: Сергей Владимирович Михалков. В доме 8/1 у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. Вот.
1: Да. А теперь тебе предстоит вспомнить, какой же размер обуви носил дядя Стёп Каланча?
0: Давай 3 варианта предложим.
1: Ты вообще в размерах обуви разбираешься?
0: У тебя какой размер обуви?
2: По 36, от 35 до 36.
0: Ага.
1: Во.
0: Так.
1: А какой, по-твоему, был у дяди Стёпы?
0: Ну, давай 3 варианта. 36, 45, 54.
2: 45.
0: Итак, внимание, да! У дяди Стёпы был 45 размер ноги.
1: 45 размера надевал он сапоги.
0: Возможно, когда ты его вырастешь, у тебя тоже будет нога 45-го размера, когда ты станешь уже дядей Вовой. Ну а пока ты простой Вовка, и мы вручаем тебе нашу фирменную бутылку для воды и детского радио!
2: Спасибо.
0: Для занятий спортом. Спасибо тебе огромное, давай поправляйся. Вот чтоб к 4 числу
1: был здоров.
0: Как бык. Ну что, ребята, а вы звоните. Продолжается наше чудесное утро, наша веселая проверочная работа. Давайте, у нас еще много подарочков для вас в честь 1 сентября. Звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: Маркой и Кипитошей.
1: Сегодня 1 сентября, день знаний или день незнаний. Ну, это смотря, как вы лето провели. Если вы, конечно, ни разу не брали в руки ни книжку, ни учебник, ни тетрадку, ничего, то, может быть, конечно, у вас все улетучилось. Но я надеюсь, что подавляющее большинство наших слушателей – люди думающие, поэтому они все-таки занимались иногда делами. А сегодня у нас веселая проверочная работа. Нам дозвонился Миша из Пензы. Миша, привет!
2: Эй, Миша!
1: Миш, привет. Привет, ты нас слышишь? А мы тебя что-то плохо слышим. Ты трубочку в руки возьми, отключи громкую связь, пожалуйста, ладно?
2: Давайте.
3: Отключил.
1: Вот, о, другое так дело.
2: Гораздо лучше.
1: Давай знакомиться, в какой класс ты отправился в этом году?
3: В четвертый.
1: Но, по-моему, в третьем классе, который ты закончил, ВПР еще не пишут, да?
3: Нет
1: еще. Тебе только предстоит это увлекательнейшее мероприятие. Вот. Ну, а пока маленькая репетиция. ВПР у нас веселая проверочная работа. Ты вообще в чем чувствуешь себя сильным? У нас есть несколько вариантов. Это математика, русский язык, окружающий мир, музыка или чтение.
3: Математика.
1: Так, ну что ж, прямо сейчас известнейший учитель математики Кипитон Кипитонович Кипитонов.
2: Внимание, дорогой Михаил. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Если петух закричит изо всех сил, то проснется один человек. Сколько надо петухов, чтобы проснулось 4 человека? Михаил.
3: Вообще должно быть 4.
2: 4 петуха?
1: То есть каждому человеку по петуху?
2: Даешь каждому индивидуального петуха!
1: Но это он по себе судит, понимаешь? Ему надо своего личного петуха, он проснуться не может. Но вообще-то правильный ответ на этот вопрос, мне кажется, один петух может разбудить сразу 4 человек, если они живут рядом, конечно. Да.
3: Если, конечно, они там, он посерединке всех, то тогда, конечно, он всех разбудит.
1: Смотри, как логически мыслит человек.
2: Спасибо, Михаил.
1: Миша, ну что ж, мы тебя поздравляем и вручаем нашу фирменную футболку детского радио! Спасибо тебе за звонок! Классного тебе школьного года!
0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Дрессировщик, космонавт, мультипликатор, спортсмен, музыкант, путешественник.
5: Это гости программы «Веселые звоночки». Они приходят на детское радио, чтобы пообщаться с вами, ребята, в прямом эфире, ответить на любые ваши вопросы. По воскресеньям в 16:00 по московскому времени.
3: Готовьте вопросы, звоните. Ведь не зря программа «Веселые звоночки» называется. 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылки. Бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
8: 0-10-7-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
11: Мам, только не выключай!
10: Детское радио живет.
12: Детское радио любит вся семья.

0: с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем привет, доброго утра. 1 сентября на дворе. Мы здесь, Веснушка, чайник Кипитоша и знания. Знания, которые сейчас начнут наваливаться на вас вот уже с сегодняшнего дня.
2: Да что ты пугаешь-то, Кипитоша, сразу вот с порога, понимаешь? Вот с порога. Ребят только включили, проснулись, знания. Знания — это прекрасно.
1: В школе учат. Еще здесь.
2: Сказки навалились. Нет, давай лучше с тобой, знаешь, вот знания — это хорошо. А вот, например, знания, какие-нибудь детективные знания, это тоже хорошо.
1: О,
2: вот у нас
1: конечно.
2: Же вот и у Хрома новый сезон начался. И

0: сказках, где оно побывало, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. Вот та самая, которая...
1: подожди, так там же и был вот этот вот чудо-юдо, к которому она попала, вот эта младшая сестра.
0: Нет, это было чудовище. Ладно, так. Дальше слушай. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла.
1: А она-то кому понадобилась?
0: Ну, я не знаю кому. Главное, что везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо. Так что берегитесь, сказочный мир в опасности.
1: Слушайте, ну я надеюсь, что детективы и агентство Хрома разберутся в этой запутанной истории.
0: А вот мы и узнаем в новом спектакле «Хром, осторожно, Чудо-Юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше, ребята и взрослые. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами.
1: Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: Да, мы возвращаемся к знаниям, как ты сказал. Веселая проверочная работа. У нас будут несерьезные вопросы, а очень даже милые и нежные для вас. Давайте, хотите проверить свои знания прямо сейчас? Звоните 8495 134 5664.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Вот папы. Папы, кстати, сегодня тоже, мне кажется, вспоминают свое 1 сентября, 1 класса. Да и мамы, в общем, не отстают. Или все-таки вы уже забыли, дорогие взрослые, как это было много лет назад?
2: Ну, мне кажется, взрослым дети не дают это забывать. Все равно приходится, например, помогать делать домашние задания. Правильно? Правильно. Значит, родителям тоже нужно поддерживать качество своих

0: Жена нищ.
1: Ага, не все родители помогают делать домашние задания. Вот давай спросим у Марты, она из Орска дозвонилась, Оренбургской области. Помогают ли ей родители? Привет.
2: Привет.
1: Марта, ты в каком классе учишься сейчас?
2: Я четвертый.
1: Четвертый. Вот скажи честно, родители помогают тебе делать домашние задания или ты самостоятельно этим занимаешься?
2: В принципе, если там сложные задания, то могут иногда помогать. А так в основном я сама делаю.
1: А помогают как? Они прям все за тебя решают или так на правильный путь наставляют?
2: Ну, направляют, как правильно лучше сделать.
1: А кто у тебя специалист, мама или папа по домашним заданиям?
2: Мама.
1: Прекрасно, замечательно.
0: Это смотря в какой области. Может быть, в чем-то мама сильнее, в чем-то папа.
1: А, кстати, ты в какой области сильнее себя чувствуешь? У нас вот есть предложение для тебя попробовать свои силы в математике, в русском языке, в окружающем мире, в музыке или в чтении. Марта, ты вот что выбираешь?
2: Ну, давайте математику.
1: Математик, ты смотри-ка. Итак, сегодня для тебя учитель математики заслуженный детского радио Кипятон Кипятоныч Кипятонов.
0: Дорогая Марта, скажи, пожалуйста, раз уж ты так сильна в математике, как ты утверждаешь, ответь на вот какой вопрос. Какое число и при сложении, и при умножении составляет одинаковую сумму?
2: Ноль.
1: Это как это? На ноль разве можно умножать?
2: Два.
0: Что, ноль два? Куда-то звоним?
1: Нет, нет. Два. Почему два?
2: Ну, получается, если 2 плюс 2, то будет 4.
1: Так.
2: Если 2 умножить на 2, то тоже будет 4.
1: Фу, а то я уж прямо тут начала ерзать в своем кресле. Думаю, 0. Это же самое страшное умножить на 0.
0: Великолепный ответ, дорогая Барта.
1: Ну что, ставим тебе первую в этом учебном году.
0: Первую
1: 2. Ну что, это 2-то? Ты, ну, давай, будь пощедрее, Кипятон Кипятоныч. А ты получаешь первую подушку детского радио, чтобы спалось на уроках лучше тебе. Положил подушку и...
0: Вам разрешают подушечки приносить в школу?
2: Нет.
1: Нет, мне кажется, если это подушка детского радио, то можно.
0: Какие бездушные люди.
1: Марта, мы тебя поздравляем с началом учебного года. Классного тебе 4 класса. Удачных написаний ВПР и других всяких разных написаний. Спасибо тебе за звонок. Ну, а мы скучать не будем. Мы ждем следующего ВПРовца.
0: Кто еще хочет попытать свои знания?
1: 8495-134-5664.

0: Бабушкой и Кипидошей.
1: Я, ну как это, я не понимаю, что это такое, как запрещают детям брать с собой подушки в школу? Ну что это такое? Ну как это может вообще?
2: Ну слушай, Кипятош, ну во-первых, если они возьмут подушки, они могут взять и одеяло, а там уже и перины подтянутся,
1: ну,
2: бабулины.
1: Ну и берут, и вообще надо сделать такой класс, где вместо парт стоят детские кроватки. И каждый лежит на кроватке и слушает, как учитель там что-то бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур рассказывает.
2: Какая-то у тебя прям школа мечты, Кипятош, получается. Да. Мне кажется, и взрослые, и дети вообще мечтают о таком.
1: Ну, классный же.
2: Но...
1: спальный класс.
2: Знаешь, что я, услышала? Что первоклашкам хотят сделать в сентябре и октябре в учебный день всего 3 урока.
1: Только 3?
2: Да. Ну, потому что они должны привыкать, понимаешь?
1: Согласен.
2: Приходят, а там все такое, ой-ой-ой-ой.
1: А я бы еще первоклашкам, они же все-таки только что из детсад пришли, хотя бы вот эти 2 месяца тихий час бы устраивал.
2: Мне кажется, Кипятошечка, тебе уже самому хочется немножко буль-буль-бултых. А нам тем временем Арина дозвонилась. Арина, привет.
3: Привет.
2: Так, ну рассказ, давай с тобой знакомиться. Ты где живешь?
3: В Раменском.
1: Угу. Так, это в школу ты ходила сегодня?
3: Еду на линейку.
2: А, ты во вторую смену учишься?
3: Нет, в первую. У меня просто в 10 линейка.
2: Вот повезло, да, людям, ничего себе.
1: Вот кому подушка уже не нужна.
2: Ну-ка, дай-ка угадаю, ты пошла в 3-й класс.
3: Да.
2: Вот это да! У меня вот такие способности открылись 1 сентября, Кипятош, что ого-го. Ладно, ну, у нас сегодня веселая проверочная работа. Выбирай, какими знаниями хочешь блеснуть. Это математика, русский язык, окружающий мир, музыка и чтение.
3: Давайте, наверное, окружающий мир.
2: Вау, окружающий мир. Ну что ж, тогда сегодня с тобой играет учительница по окружающему миру Береза Осиновна Дубова. Это я. Дорогая Ариночка, ответь, пожалуйста, вот на такой вопрос от меня прямо сейчас. Какая нить в природе самая тонкая?
3: Сейчас.
2: И убежала искать самую тонкую нить.
3: Солнечный луч.
2: Хороший ответ.
1: Интерик,
2: хороший.
1: Да. Вот это хорошо, да.
2: Ладно, тогда давай уточню. Которую можно потрогать руками. Ну, лучше этого не делать.
3: Паутина.
2: Паутина.
1: И это?
2: Правильный ответ. Аришечка, молодец. Хотя твоя версия про солнечный луч мне понравилась очень. Ты не представляешь, что тебя ждет прямо сейчас. Приготовься. Ты стоишь сейчас или сидишь?
3: Сижу.
2: Вот сиди, а то упадешь.
1: Тогда ложись лучше.
2: Не надо, Кипятош, ну хватит. Ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо! Который пройдет...
3: Спасибо!
2: Пожалуйста! Он пройдет на театральной сцене в Москве и в Санкт-Петербурге, так что тебя мы ждем с нетерпением. Подробная информация на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+.
1: Спасибо большое, удачи на линейке.
2: Да, всем там привет от детского радио передавай. Ну что, Кипятош, пожалуй-ка мы заключительный раунд с тобой произведем.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что ж, продолжается утреннее наше всезнание или незнание исследоваться, смотря, как сказал Веснушка, как вы провели лето и что у вас осталось в голове.
2: Ну, я смотрю, наши ребята вообще молодцы.
1: Ну, пока
2: да. Пока идут. Хорошо, хорошо. Марина нам дозвонилась из Сыктывкара. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Здоровенько.
2: В Сыктывкаре нас слушают на частоте 92 FM. Передаем привет. Ты как уже сегодня в школе была, не была? Собираешься, не собираешься?
3: Собираюсь.
2: Собираешься. В какой класс собираешься?
3: Во второй.
2: Во второй. Так, ну, конечно, ВПР тебе еще долго ждать.
1: Вот. Ну, вот как раз и подготовишься.
2: Так, у нас есть сегодня, остались... Значит, для тебя вопросы в области музыки, русского языка и чтения.
3: Ну, давайте чтение.
2: Чтение.
1: Ты сама уже читаешь книжки, да?
3: Конечно, я детективы читаю.
2: О, ты, наверное, поклонница Хрума нашего, да?
3: Да, я люблю их очень слушать.
2: Угу. Ладно, но, Кипятош, я предлагаю тебе задать вопрос прямо сейчас Марине из области знаний в чтении.
1: Ну что ж...

0: тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, что вместо шляпы надел на голову человек рассеянный с улицы Бассейной?
1: Надеемся, ты знаешь это стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Так.
2: Сковородку.
1: Прям сковородку?
2: Да.
1: Вместе с яичницей пожаренной?
2: Ну да.
0: Вместо шляпы на ходу он надел сковороду.
1: Да, так дело-то и было.
0: А между прочим, очень удобно.
1: Да?
0: Да, защита от града, если что.
1: Мне кажется, дуршлаг выглядит намного более красиво.
2: Да.
1: Но в любом случае, молодец! Мы тебя поздравляем и вручаем тебе подарок. И это фирменная футболка детского радио! Стильная, яркая, классная! Вот лучше ее надевать, чем сковороду. Я так считаю. Спасибо тебе за звонок. Передавай привет всем-всем-всем своим одноклассникам, друзьям, учителям. Скажи, детское радио желает всем хорошего нового учебного года. Ну что ж, ну а мы с Кипитошей.
0: Что?
1: С вами прощаемся до завтра.
0: Уже?
1: Да, мы пойдем исследовать новую студию, ребята. Ведь у нас тут такой вид из окна. Мы будем смотреть на Останкинскую башню, на ВДНХ, на все, что вот здесь вот красивое вокруг. И вы приходите к нам в гости на экскурсию. Ну а встретимся мы с вами завтра на волнах детского радио. А сегодня всем говорим наша классная 1 сентябрьская.
0: Пока!

0: на детском радио.
1: И как оно так быстро появилось?
2: Не знаю. Крутилкин, там!
1: Ого!
2: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут, в сторонке, постою.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРН
4: 124-747-0047-1919, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Кажется, начинается самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
9: Самый добрый друг из детства возвращается.
10: Обратный отсчет!
9: Новое путешествие.
11: Это обратная сторона Луны.
12: Найдем моего папу.
9: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
13: Категория 0+.
3: Реклама. 5 и 6 сентября Театр поколения приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
13: Категория 6+.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт!
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
2: Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо, если ясный день.

0: Обхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: Хочется сесть на вороного коня, белого, как снег.
0: Обхохочешься.
3: Планета динозавров.
4: Приветствую вас, мои бесстрашные любители доисторической фауны. Вы готовы к увлекательным и захватывающим дух приключениям? Сегодня я, астроном Остроумович, расскажу вам о самом громадном хищнике, который когда-либо жил на Земле. Имя этого древнего ящера – спинозавр. Рядом с ним меркнет слава двух других кровожадных тяжеловесов – гигантозавра и тираннозавра. Вы уверены, что хотите увидеть эту чудовищную громадину? Что ж, тогда прильнем к нашему телескопу.
5: Максимальное приближение.
4: Ух, не знаю, как вы, а я в страхе отпрянул от телескопа. И как тут не испугаться? Прямо на меня, немигающим холодным взглядом, смотрел ящер-великан высотой с пятиэтажный дом. Хорошо, что нас разделяет расстояние в десятки миллионов лет. Что ж, вернемся к телескопу. Вот он, спинозавр. Какая причудливая внешность у этого ящера. Вдоль мощного многотонного тела тянется огромный двухметровый гребень. Этот костяной парус отличается...

0: отличает спинозавра от других хищных динозавров? Гребень состоит из длинных костных стержней, между которыми натянута пронизанная кровеносными сосудами кожная перепонка. Ученые спорят, для чего спинозавру был нужен этот огромный парусообразный вырост. Одни считают, что он работал как солнечная батарея. Нагреваясь под солнечными лучами, гребень повышал активность хладнокровной рептилии. Другие ученые полагают, что костяной гребень был украшением спинозавра и помогал ему в брачный период привлекать внимание самок. Морда спинозавра напоминает крокодилью. Вытянутые, развитые челюсти усеяны крупными, острыми зубами и способны разделаться не только с рыбой, которой по большей части питался спинозавр, но и с другими ящерами. Жертвами этого крупного хищника часто становились массивные растительноядные динозавры. Смотрите, вот шипастый ящер заметил добычу. Вскочив на мощные задние ноги, спинозавр в несколько прыжков настигает жертву, удар тяжелым хвостом, и добыча повержена. А спинозавр, пуская в ход когтистые передние лапы и клыки, начинает свой кровавый пир. Драматичное зрелище. Но таков мир древних ящеров. Прекрасный и беспощадный. Думаю, на сегодня с нас хватит зрелищ. Оставим спинозавра наедине с его добычей и простимся с доисторической фауной до следующей встречи.
1: Планета динозавров.

0: детское радио.
1: Детское радио.

0: танцер, мульт-танцер, мульт-танцер!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: знать, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: В отделении сказочной полиции нас уже ждал Добрыня. Рядом с ним сидела какая-то бабушка.
3: Да только не бабушка, а бабуся. Так ее зовут в сказке.
2: Да-да, бабуся. Это у нее жили два веселых гуся.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням.

0: Здоровье в порядке? Спасибо зарядке.
1: 0+. Реклама.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенду мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
3: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
4: Анимационное приключение для всей семьи.
5: И моры?
6: Он про нас знает?
5: Это же я вас придумал.
4: Край чудес. В кино с 10 сентября.
1: Категория 6+.
7: Реклама.
8: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
10: Детское радио. Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ну и ну! Придумали в России!
3: С Крутилкиным и Вертелкиным!
4: Со мной и со мной!
2: История 17-я. Электрический клей.
5: Первое, что я почувствовал, приоткрыв дверцу моего холодильника, моей сломанной машины времени, это запах. Свежескошенная трава, полевые цветы, нотки меда, прохладные мяты и горьковатые полыни. Я стоял посреди зеленого луга. Невдалеке журчала широкая река, а впереди, на пригорке, стоял деревянный дом с резными ставнями. В мою железную голову сразу пришли стихи. «Да-да, войдите». Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер над облачной кущей золотую его дугу. Я бы продолжал и продолжал читать, но тут неожиданный звук прервал мои стихотворные опыты. Звук не прекращался, и шел он из сарая, что стоял рядом с домом. Стараясь не привлекать ничьего внимания, я медленно подошел к этому строению. Ни ржания, ни блеяния. «Не похоже, что здесь живут лошади или козы», — сказал я сам себе и толкнул дверь сарая. Внутри было тесно. Сразу стало ясно, что это хорошо оборудованная механическая мастерская. Токарные и слесарные станки, какие-то металлические заготовки, инструменты. На длинном столе лежали чертежи и две железные пластины, между которыми был зажат стержень. Рядом с пластинами лежали два толстых провода, а рядом стояли огромные колеса. «Это какая же должна быть повозка?» – подумал я. Но разобраться с тем, что увидел и где нахожусь, не успел, потому что услышал голос.
6: «Будьте любезны, закройте глаза, сударь, или наденьте черные очки. Сейчас здесь станет очень-очень светло, даже, я бы сказала, ярко».
5: Специальные темные очки всегда входят в оснащение любого робота-ученого. И только я их надел, как раздался щелчок вот такой. И сквозь черные стекла я увидел тонкую белую ниточку, которая проскочила между металлом и большим колесом. Она росла, росла и, наконец, стала дугой, которая гудела и шипела, как змея.
7: «Получилось, получилось! Ай да дуга!»
5: Шипение прекратилось, и я, сняв очки, юркнул под стол, чтобы не быть замеченным высоким человеком в кожаном фартуке, черных очках и с большой бородой на пол лица. Я его сразу даже и не заметил.
7: «Отменно вышло, отменно! Теперь поплывем, поплывем! Так, пойду-ка за вторым колесом схожу».
5: Человек вышел из сарая, я остался один. Пахло горячим металлом. Я вылез из-под стола и подошел к странному устройству со стержнем, которое увидел минуту назад.
6: «Господин хороший, будьте любезны, не стоит трогать. Я под напряжением».
5: «Кто под напряжением?» От неожиданности я замер, как вкопанный.
6: «Я Дуга Васильевна. Имею честь».

0: представиться.
1: Дуга Васильевна?
0: Да-да, хозяйка этого скромного сарая. Что вы вертитесь?
1: Ну, пытаюсь вас увидеть, но тут никого нет.
0: Разумеется, моя красота мимолетна. Раз, блеснула, сверкнула, и нет меня. И чтобы не быть ослепленным моей красотой, смотреть на меня надо сквозь черные стекла.
1: Смотреть нельзя? Вы что, медуза Горгона?
0: Медуза? Почему медуза? Нет, сударь, я не медуза и не Горгона, уверяю вас. Я Дуга Васильевна Бенардос Петрова.
1: Что?
0: Куда вы, сударь? Куда вы, сударь?
2: Я сейчас, я скоро, только сосиску возьму и к вам вернусь.
3: Я знал, какое послание отправлю в будущее Вертелкину. Подбежав к холодильничку, я открыл дверцу.
4: Сосисочное сообщение ждало меня на верхней полке нашего лабораторного холодильничка. Моей исправной машины времени.
5: «Хм, вот это да!» — сказал я, потому что такого послания Крутилкин мне еще никогда не посылал.
4: В руке я держал теплую сосиску, разрезанную, правда, не до конца, на две части. «Что бы это значило?» — нахмурился я. Морщины на лбу всегда помогают умным мыслям посещать голову. «И она пришла!» Мысль! Когда я заметил, что на каждой половинке сосиски, видимо, зубочисткой, Крутилкин вырезал две буквы «М» и «Е». «Ме! Ме!» Идет коза, рогатая за малыми ребятами. Нет, к козе это «ме» отношения не имеет. Может, «мешок» или «медведь». Теплый медведь? Ерунда какая-то. «Думай, думай», — сказал я себе и постучал себя же по голове. И сразу все понял. «Ме» — это металл. «М-Е» — именно так в науке обозначают металлы. «Эврика!» — что значит «нашел!» — закричал я, потому что догадался, что хочет сказать мне Крутилкин. «Вареная сосиска и металл!» «Дин-дин-дин, дин-дин-дирин, дин-дин-дин-дин-дин!» «Все вместе!» «Дин-дин-дин, дин-дин-дирин!» Взяв черные защитные очки, я набрал на табло моего холодильника нужный год. 1882. Увидев Крутилкина, я услышал голос.
0: О, сударь, вас уже двое, и оба в очках с темными стеклами. Теперь точно моя красота будет для вас безвредна.
4: Хе, еще бы! Вы ведь электрическая дуга. Ваш изобретатель Николай Николаевич Бенардос. Это он вас придумал.
0: Ах, сударь, меня, дугу, открыл уже давно Василий Владимирович Петров. Подключил электрические провода к двум стержням и... Ах, между ними появилась я, яркая, светящаяся дуга.
3: Точно, точно. А Николай Николаевич Бенардос уже придумал, как с помощью этой дуги плавить края металлических деталей и склеивать их между собой.
4: Он колеса делал для своего колесного парохода.
3: Эх, засунуть колеса не получилось бы ни в одну печь.
4: Вот Николай Николаевич и придумал склеивать.
3: Точнее, сваривать металлы.
4: Правда, назвал он свое изобретение «Электрогефест» в честь древнегреческого бога огня и кузнечного ремесла Гефеста.
3: Так в России в 1882 году придумали то, что потом будут называть «электросваркой».

0: Крутюкин, ты это подальше от меня отойди.
1: Почему, Вертелкин?
0: Мы же железные. А вдруг дуга и...
1: И что?
0: А то! Мы вдвоем в один холодильник. Не влезем.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как помочь ребенку влиться в новый коллектив? Как научить дружить и сотрудничать в команде? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио. 18+.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
7: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
6: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
7: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
8: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
9: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: В гостях у сказки.
1: Наговорная водица. Жили-были муж да жена. С молоду они жили всем на загляденье, а под старость словно их кто подменил. Только спустит утром старик ноги с печки, как уж и пошла промеж ним и старуха-перебранка. Он старухе слово, она ему два, он ей два, а она ему пять, он пять, а она десять. И такой вихрь завьется промеж них, хоть из избы вон беги. И разбираться начнут, виноватого нет. «Да с чего бы это у нас, старуха, а?» — скажет старик. «Да все ты, старый, ты все!» «Да полно! Я ли? Не ты ли? С долгим-то языком!» «Не я, да ты! Ты, да не я!» И снова здорово. Опять ссор промеж них затеялась. Вот раз слушала-слушала их соседка и говорит: «Маримьянушка, что это у тебя со старым-то все не лады да не лады? Сходил бы ты на край села, к бабылке. Бабылка на водицу шепчет, людям помогает, а вось тебе поможет». «А и впрямь», — подумала старуха, — «схожу к бабылке». Пришла к бабылке, постучал в окошко, та вышла. «Что, — спрашивает старушечка, — тебе надо?

Да вот, отвечает бабка, пошли у нас не лады со стариком. А подожди немного, говорит бабылка, и сама в дом. Вынесла старухе воды в деревянном ковше, да при ней же на ту воду пошептала. Потом перелила ее в стеклянную посудину, подает и говорит. Как домой придешь? Да как зашумит у тебя старик-то, так ты водиц-то хлебни, да не плюнь, не глотни, а держи во рту-то, пока не угомонится. Все ладно и будет. Поклонилась старуха бабылке, взяла посудину с водой и домой. И только ногу за порог занесла, как старик на нее и напустился. Ох уж мне эти бабы-старикатухи, как пойдут, так словно провалятся. Давным-давно самовар пора ставить, а ты думать забыла? И где это ты запропала? Отхлебнула старуха из стеклянной посудины, да не плюнула, а не проглотила, а, как велела бабылка, держит во рту. А старик видит, что она не отвечает, и сам замолчал. Обрадовалась старуха, а и впрямь видать, что водица эта наговорная, целебная. Поставила посудину с водой, а сама за самовар. Да и загремит трубой. Услышал этот старик, эко нескладно, неладно, не тем концом руки, видать, вставлены. А старуха хотела было ему ответить, да вспомнил наказ бабылки и опять за водицу. Хлебнула и держит во рту. Видит старик, что старух ни словечко ему супротив не говорит. Дался диву и замолчал. И пошло промеж них с той поры все как по писаному, снова как в молодые годы. Людям на взгляденье жить стали, потому как только начнет старик шуметь, старуха сейчас за наговорную водицу.

0: песен на детском радио.
1: Кто-то исчезнет, что-то растает.
2: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
3: Заколдуют кого-то,
4: захотят даже съесть.
5: Желающих съесть в сказках не счесть.
6: Кто-то проснется, а кто-то уснет.

0: Узнаем скоро. И я, и ты.
1: Хрум или сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
2: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.

0: ночь. Каждый вечер на детском радио.
1: Ноль плюс. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.

0: Реклама.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
0: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 1477, 4677, 2455, город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: летать сумел.
1: А чего тут уметь? Все же знают, что я лучший в мире сказковед, песневед, зверевед, цветовед. А все почему?
0: И почему это интересно?
1: Потому что не отвлекаюсь. Вот. Ты ведь, небось, пока сюда добирался, с каждым встречным поболтать успел. Что, я не прав, скажешь?
0: Прав, прав.
1: Ну вот видишь, а я раз и уже здесь, потому что я сосредоточенный. Если я решил, что иду в гости к Саше, то я иду в гости, и все. Я, кстати, думал, что ты вообще не придешь. Забудешь за разговорами, куда шел.
0: Ну и зря, ничего я не забыл. Никуда шел, ни о чем спорили мы с тобой. Ничего я не забыл. И, кстати, о разговорах. Я же не просто так болтал. Я кое-что выяснил. И это касается нашего спора.
2: Да ну? И что же ты, интересно, выяснил?
0: А то, что абсолютно все на свете хотят, чтобы у них были эти самые три желания. Вот. Или хоть одно. И, кстати, очень правильные желания, между прочим. Вот все зверюшки, все букашки чего-то хотят. И это, ну, то, чего они хотят, им действительно нужно.
2: Действительно нужно? Прям-таки необходимо?
0: Да, представь себе, необходимо. Вот, например, да вот у Саши в подъезде, например, живут две собаки. И вот они сейчас гуляют во дворе. Две замечательные собаки, Такса Долли и Колли Брайт. И представь, когда их спросил, чего бы они попросили, если бы им предложили загадать желание, они мне ответили. И в самом деле очень нужное загадали.
2: Чего же такого они хотят нужного?
0: Такса говорит, что хорошо.

0: чтобы всегда было лето. И чтобы сухо, и никакого дождя. Потому что ей неприятно по лужам ходить. И когда холодно, тоже она не любит. Вот, ну, сам посуди. Было бы для нее лучше, если бы было тепло и сухо. У нее ножки коротенькие, шерсти мало совсем. Каково ей в снегу и в лужах? А? Я тебя спрашиваю.
1: Ну, возможно. А вторая собака что говорит?
0: А Колли говорит, что загадал бы, чтобы всегда была зима. Только чтобы не слякоть, а все как полагается. Снежок, морозец. У него ведь шерсть теплая. Летом жарко, пыльно. А зимой в самый раз. Понимаешь?
1: Ага, понимаю. И чье желание исполнять?
0: В смысле?
1: Ну, если будет так, как

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Ой, вот я и говорю. Никто не может нормальное желание загадать. Вот червяки пожелают, например, чтобы не было птиц. Если так сделать, то столько червяков на свете станет, что они все деревья съедят. И получится ерунда. Им же самим нечего станет есть и негде жить. А вот если, например...
3: Ладно, ладно, убедил. Червяки – да. Но мы-то с тобой спорили про людей, что люди не умеют желания загадывать. А я говорю, люди умеют. Ну, человек-то знает, что для него хорошо. Я тебе точно говорю.
2: Ты думаешь?
3: Уверен. Да что с тобой спорить? Вот Саша придет и спросим у нее, чего бы она себе пожелала.
2: Кстати, она идет. Давай-ка песенку из сундука веселую достанем. Вот, нашел. А сами спрячемся. Сюрприз будет.
3: Давай, давай, прячься. Ура!

0: душа.
1: Ой, ничего себе! Гномы! Ау! Вы где? Ну так же не бывает, песня есть, а гномов нет. Вы точно где-то здесь, я знаю. Вылезайте!
2: Привет! Привет, Саша!
3: Ага, вот и мы!
1: Ну как же здорово, что вы пришли, ура! Будете яблоки? Или булочку с маком?
2: Ой, будем, будем!
3: Ну так неинтересно, мы на булочку спорить будем.
1: Спорить?
3: Конечно, так же интереснее.
2: Ну, наверное, интереснее, да? Тому, кто выиграет, точно интереснее, а так...
3: Решено, спорим на булочку.
1: А о чем спор?
2: Вот скажи, Саша, ты бы хотела, чтобы у тебя была возможность загадать три желания, которые обязательно исполнятся?
1: И чего спорить? Конечно, хотела бы. Это все хотят, точно вам говорю.
3: Это как раз понятно, что все хотят. Просто я считаю, что люди совершенно не умеют желания загадывать. Вечно просят всякую ерунду. Да и не надо это никому на самом-то деле, желания эти. А он спорит.
1: Да ты что? Как-то не надо никому. Всем надо, абсолютно всем. Мы вообще, если хочешь знать, несчастные люди. Никакого волшебства у нас нету. Как нам жить без волшебства? Нет, тебе этого не понять. Ты гном, ты волшебный. Просто во всех сказках действительно загадывают всякие глупости. Но мне кажется, что это потому что, неожиданно. А если заранее подготовиться, то можно загадать что-нибудь стоящее. Кстати, это мысль. Надо же подготовиться, а то вдруг...
2: Вот и я о том же. Вот ты, что бы хотела?
1: Ой, не знаю, надо подумать. А то столько проблем, надо же самое важное выбрать.
3: А я думаю, не надо тебе ничего загадывать. Зачем? Ты думаешь, это сделает тебя счастливее?
1: Как это зачем? Конечно, я сразу стану счастливой. Точно тебе говорю. Что ж мне отказываться, если вдруг можно будет загадать? Да ни за что на свете! Я ж такая невезучая! Вечно что-то случается со мной ужасное. И вообще, я же ничего не умею. Можно пожелать, чтобы что-нибудь такое уметь,

0: Или еще можно пожелать, чтобы, надо только как следует подумать и самое-самое главное выбрать.
1: Ну-ну, выбирай. А то и правда, когда неожиданно вдруг нужно что-нибудь пожелать, и правда всякая ерунда в голову лезет. Даже сказка такая есть. Очень смешная, кстати, сказка.
0: Ой, расскажите, пожалуйста. Надо же на чужих ошибках учиться, а то вдруг я такое же пожелаю.
2: Это вряд ли. Я тоже эту сказку знаю, правда, обхохочешься. Я думаю, ты бы такое не пожелала.
1: Все равно, такое, не такое, а пожелает что-нибудь не то. Вот увидишь.
0: Расскажите сказку-то, пожалуйста.
1: Ну, слушай.
3: Жили некогда муж и жена. Бедняки бедняками. Ой, только и делали они, что сетовали на свою бедность.
2: Господи, ну и везет же другим, говорили они частенько. Живут себе припеваючи, а мы день-деньской обжигаем уголь и все равно ничего не имеем. Ой-ой-ой-ой-ой.
3: И вот однажды, когда они снова жаловались на свою судьбу, услышал их проходивший мимо старичок. «Зря вы недовольны собою, люди добрые», — сказал он. «Ну уж, коли так, придется кое-что для вас сделать. Загадайте три желания, и все они исполнятся».
2: Сказал и пошел себе дальше. А муж с женой сели к очагу и стали думать, что бы такое загадать, что пожелать себе. И тут жена, глядя в огонь, мечтательно сказала: «Мне все равно, что загадать, но вот гляжу я на горящие головешки, и так они напоминают мне кровяную колбасу, что ничего бы мне больше и не надо. Вот».
1: Только она это произнесла, выскочила из огня одна головешка и тут же в колбасу превратилась. Ну и рассердился же на жену угольщик. «Старая ты, корга!» — закричал. «На такой пустяк целое желание истратила, из ума ты выжила! Да чтоб эта колбаса пристала к твоему носу!»
2: И колбаса и впрямь пристала к носу его супруги! Желание есть желание! Глянул угольщик на свою жену и обомлел. Сидит она у очага, а с кончика ее носа колбаса до самых угрей свешивается.
1: И так угольщику стало жалко свою жену, что он сказал: «Ладно, надо выручать тебя из беды. Хочу, чтобы колбаса отвалилась от твоего носа».
2: И это третье, последнее желание тоже исполнилось.
3: С тех пор они по-прежнему продолжали трудиться в лесу, но никто из них на свою судьбу больше уже не жаловался.
0: Да уж, пожелали.
1: И не только они, кстати.
0: А кто еще?
1: Да кто угодно. Вот какую сказку ни возьми, везде просят ерунду. Ну, почти везде.
0: Вот видишь, почти. Сам же говоришь, почти.
2: Ага, почти. Может, я еще и выиграю булочку.
0: А где просят что-нибудь стоящее? В какой сказке?
1: Ну, просят, да, но все равно не сразу. Помните сказку «Цветик, семицветик», а?
0: Точно! Там девочка пожелала, чтобы ее друг выздоровел. Вот, какое замечательное, нужное желание. Скажешь, нет?
1: Нужное, да. Только это ведь самое последнее, седьмое желание было. А перед этим 6 глупых, никому не нужных желаний. Так что не считается.
0: Все равно считается. Знаете что? Я тоже буду спорить.
2: Здорово! Тоже на булочку?
1: Нет, так неинтересно. Я вот что подумал. Давайте, если вы выиграете, то Дзинь булочку получает, а Саша сможет что-нибудь загадать. И если у меня хватит волшебства, я ее желание исполню.
0: Желание? Я смогу загадать? Честно-честно? Ой, давайте!
1: Ага, идет?
0: Здорово! А неужели я правда смогу загадать и исполниться? Ой, а как же мы спорить-то будем? Как понять, кто проспорил?
2: А мы будем вспоминать, кто какие желания загадывал. А еще ты, Саша, что-нибудь придумаешь, если хоть одно желание хорошее попадется, мы выиграли!
0: Так. Ну, в «Золотой рыбке» бабка была слишком злая и жадная, поэтому все так плохо и кончилось. Так, в сказке про волшебные спички мальчик тоже ничего путного не загадал. Ну, помните, где надо было спичку ломать и желание сказать?
1: А как же, тоже одни глупости загадывал. Хотя одно желание было хорошее.
2: Это какое?
1: А такое, чтобы все стало так, как раньше, пока он своими желаниями ничего не испортил.
0: Да уж, это не считается. Нет, что-то из сказок...

0: правда ничего путного не вспоминается. Надо самой думать.
1: Думай, думай, Саша.
0: А и правда, трудно так сразу что-нибудь стоящее пожелать. Вот, допустим, вдруг здесь появилась фея.
1: А я могу тебе помочь это представить. Пока ты думаешь, вот послушай музыку. Танец феи.

0: приходит фея, и я ей говорю: хочу много друзей.
1: Здорово!
2: Друзья? По волшебству?
0: Вообще да, по волшебству друзья не считаются. Ну какие же это друзья? О, придумала! Хочу все-все-все на свете знать. Вот, кто скажет, что это плохо? Это замечательно! Хочу все-все знать!
2: По волшебству?
0: Ну что?
2: А в школу ходить не будешь, что ли?
0: Почему? Буду! Там же все друзья. Немного попрогуливаю, конечно. Но потом я же захочу опять к ребятам. И опять буду в школу ходить.
1: Тебе скучно будет на уроках сидеть. Точно говорю.
0: Да? Но я об этом как-то и не подумала. Вот, если я захочу что-нибудь делать лучше всех. Только я еще не придумала, что. Это же хорошо, да? Хорошо ведь?
1: Конечно, хорошо. Все, мы придумали.
2: Ага, придумали. Молодцы.
0: Да, молодцы.
2: А вот представь, ты по волшебству научилась. Нет, не научилась, а просто стала что-нибудь уметь лучше всех. И все тебя хвалят, в пример ставят.
1: Ой, замечательно.
0: Ну, вообще-то нет. Ничего хорошего.
1: А почему?
0: Стыдно? Это ж само получилось, при чем тут я? Стыдно, когда за такое хвалят? Нет, всего надо самой добиваться. Иначе нечестно.
1: Да, я тоже об этом не подумал. А так все хорошо начиналось. Такое казалось желание стоящее. Я даже песенку вспомнил про три желания. Там тоже кто-то ума хотел себе пожелать, кто-то доброты.
2: Ну ты сравнил. Это песенка из «Волшебника изумрудного города». Конечно, если в голове солома, сам ума не наберешься. И если ты железный, сам добрым не станешь. Бывает так, что действительно сам не можешь справиться. Но это редко. Обычно людям просто лень самим стараться. Вот они и хотят все по волшебству. И никакого счастья от таких желаний все равно не получается. Но песенка хорошая. Где она там у нас в сундуке?

0: замечательная песенка. Что ни говори, бывают хорошие желания. Ума, доброты, храбрости много не бывает. Всегда можно немножко еще попросить.
1: Ладно, ладно, согласен. Хорошее желание. И здоровья, и хорошего настроения пожелать другому тоже неплохо. Убедили. Я проспорил. Ваша булочка.
0: Давайте булочки разделим.
1: Поделишься? Спасибо, дружище. А ты, Саша, думай. Я же обещал тебе желание исполнить, если проспорю. Давай, загадывай скорее.
2: Ох, это здорово, конечно, что загадать можно. Только вот, вот что загадать?
3: О, придумала! Хочу быть счастливой. Не только я, а все вокруг пусть счастливыми станут.
0: Хорошо, конечно, только так не бывает, Саша. Во-первых, счастье всем разное нужно. И кому-нибудь ведь все равно будет плохо.
1: А во-вторых, для счастья вообще ничего никому не надо.
2: Как это? Как это ничего не надо для счастья?
1: Если человек не умеет ценить то, что у него есть, радоваться каждому дню, то ему всегда что-то будет не хватать для счастья. Вот точно тебе говорю. Счастье – это когда ты понимаешь, что все, ну или почти все хорошо, и готов сам, слышишь, делать все, чтобы было еще лучше. Счастье – оно внутри, в голове. И если человек не может сам быть счастливым, никакое волшебство ему не поможет. Ну, раз уж я обещал желание.
2: А тогда... А можно я пожелаю, чтобы... У мамы и папы было хорошее настроение, а? Чтобы они не огорчались, не расстраивались, не ругались на меня.
0: По волшебству? А ты будешь себя плохо вести? Двойки из школы приносить?
2: Ой, и правда. Что ж это получается? Я что-нибудь натворю, а они меня хвалить, что ли, должны? Так не пойдет. Лучше я сама что-нибудь сделаю для них приятное. У них настроение будет хорошее и без волшебства.
1: Да, самой интереснее, это точно.
2: Ну надо же. Тут и одно желание придумать, целая проблема. А уж когда целых три.
1: Ну что, несчастная ты, что без волшебства живешь?
2: Пожалуй, что нет. Даже хорошо. А то и правда, пожелаешь какую-нибудь ерунду и мучайся потом. Ну уж если есть такая возможность. А если что-нибудь совсем простое?
0: Точно. Пожелай что-нибудь простое. Вот, чего у тебя нету? Игрушку какую-нибудь, а?
2: На игрушку жалко желание тратить. Хотя, серьезнее, ничего не пожелаешь. Все самое важное самой делать надо, иначе стыдно и неинтересно. А знаете, я, наверное, не буду загадывать. И правда, счастливее я не стану, у меня и так все хорошо.
1: Так уж и все. А кто говорил, я несчастная, у меня никакого волшебства?
2: Да получается, что счастье-то от волшебства не зависит. Не получается счастье по волшебству. А я... А какая же я несчастная? Друзья у меня есть. Вот вы, например, а еще и Лешка, и Катя, и Оля, и еще. Рисовать я сама хочу научиться без всякого волшебства. Мне нравится в изо-студию ходить. Каждый раз что-нибудь новое узнаю. И после каждого занятия, знаете, какое настроение хорошее? А если сразу все знать и все уметь, где тогда радость? Для мамы и папы тоже лучше сама что-нибудь хорошее буду делать, и они будут радоваться. Давайте я это желание вам отдам. Точно! Гномы миленькие, вы сами что-нибудь себе загадайте.
1: Да мне и так хорошо. Не знаю, чего еще пожелать. А ты что скажешь?
0: Я? А я пожелаю... Загадаю-ка я... знаете, я, пожалуй...
1: Ну?
0: Не придумывается никак.
1: Саша, твое желание. Так что сама решай, что с ним делать.
2: А я знаете, что подумала? Вот просто так. Мне же ничего не нужно. И вам, вы говорите, ничего не нужно. Потому что у нас с вами и так все хорошо. А что плохо, мы сами можем исправить, правильно?
0: Правильно!
1: Конечно!
2: Вот те сказочные герои, которые свои желания глупо потратили, они же просто не понимали, что у них все хорошо. И на самом деле им ничего не было нужно такого, чтобы они сами не могли.
1: Точно! Они, как и ты, недавно думали, что они такие несчастные, никакого у них нет волшебства.
2: И начали что-то выдумывать. Ну, как я сейчас.
3: А вот если есть человек, которому и в самом деле что-нибудь

0: очень нужно. И у него нету таких волшебных друзей, и никто ему не поможет. А сам он, ну, никак не может справиться. Может такое быть?
1: Конечно, может.
0: А можно мое желание послать такому вот человеку, кому сейчас и правда плохо?
1: А что? Давайте. По-моему, у тебя получилось загадать хорошее желание. Давайте так и сделаем. А не передумаешь?
0: Нет, ему нужнее. А я без всякого волшебства справлюсь, если что.
2: Ну, давайте пусть это желание само хозяина найдет.
1: Лети туда, где ты нужнее всего.
0: Спасибо вам, друзья.
2: За что же?
0: А я теперь точно знаю, что мое счастье ни от какого волшебства не зависит. И если у меня чего-то нет, вот будет радость, когда это, наконец, появится.
1: И если ты чего-нибудь не умеешь, будет здорово, когда ты сама научишься.
2: И если ты кого-то огорчишь, будет здорово, когда ты его обрадуешь.
0: И только если я сама чего-то добьюсь, мне будет приятно, когда меня похвалят и поставят в пример. Вот за это вам спасибо. Вы самые замечательные на свете друзья.
1: И ты наш друг. Но нам пора.
0: А вы еще придете?
2: Как-нибудь, на днях. А ты не скучай.
1: Мы тебе песенку оставим. Счастливо.

слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет с Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или прибрыгаю и все объясню.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской обл. Полоцк. Деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе.

0: Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН Радио. ОГРН
1: 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+. С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка. 25 лет детства. 0+.
2: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
7: Категория 0+.
0: Детское радио.

когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать. Я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: вокруг скучала. А едва запела, все повеселело. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами я в этот чудесный день, 1 сентября, начало осени, диджей Алло Алена. Привет, мои дорогие слушатели, родители, и школьники, и детсадовцы. Поздравляю всех с наступлением нового учебного года и прекрасной поры, которая называется осень. Да, слово «новое» будет звучать у нас в эфире неоднократно, потому что мы вещаем уже из новой студии детского радио на 8-м этаже технопарка НТВ в районе Останкино. Прекрасное место с прекрасным видом. Сегодня еще отличная погода, поэтому настроение у нас просто на высоте. На такой же высоте, на которой сейчас нахожусь и я. И я надеюсь, что вы своим хорошим настроением готовы поделиться со всем

0: миром, ведь вы у нас такие щедрые, добрые, классные ребята. Звоните, чтобы передать музыкальные приветы или поздравить кого-нибудь с каким-нибудь важным событием. Сегодня день знаний, начало учебы, а может быть у кого-то сегодня 1 сентября день рождения. А очень жду ваших звонков 8495-134-5664. Также присылайте свои сообщения вот сюда. А телефон не изменился. 8-916-968-0968. Ну, а пока вы звоните, мы узнаем, где водятся волшебники.
1: Где водятся волшебники? Где водятся волшебники?

0: Специальный привет.
1: Настоящие волшебники водятся здесь, на детском радио. Наколдовали нам такую очаровательную студию, друзья. Очень красиво. Приходите к нам в гости на экскурсию, и вы увидите все своими глазами, как у нас здесь все волшебно. Ну, а не иначе, как волшебство позволило дозвониться

0: сегодня самому первому Вове. Он дозвонился из Тюмени. Вова, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Вова, поздравляю тебя с началом учебного года от всей души.
1: Спасибо. Вас тоже поздравляю с первым сентября и с новосельем.
0: Спасибо большое, очень приятно. Ну что ж, а теперь время приветов. Давай, кому будешь их передавать?
1: Я передаю папе Сереже, маме Кате, брату Сергею, кошке Люсе, потом всем своим друзьям, всему детскому радио. Еще передаю привет отдельно передаю привет другу Тимофею, у которого завтра день рождения. Поздравляю.
0: Ух ты, ну что ж, прекрасный случай дозвониться. Кстати, можно ли мы твою кошечку, ведь принято на новоселье первую пускать кошечку. Можно мы твою кошечку запустим сегодня первую в нашу студию, виртуально хотя бы?
1: Ну, давай.
0: Ну, а что, она нам принесет удачу, успех. Ну, а я в подарок хочу тебе вручить песню. Какую будем слушать?
1: «Динозаврики».

0: Музыкальный привет.
1: Вот видите, какие мы оригинальные. Мы пустили в студию не только кошечку, но и динозавриков, чтобы было в нашей студии счастье. Хотя у нашей студии всегда будет все хорошо, потому что это детское радио. А сегодня 1 сентября, и поздравления летят из разных городов в адрес наших дорогих школьников. Из Санкт-Петербурга папа Стас и мама Лена поздравляют своих дочек. А 1-й, 9-й классы у нас с Днем Знаний поздравляют. Желаем первоклашке Анютке много новых друзей и хороших впечатлений. А девятикласснице Марусе хорошего настроения. И обеим желаем, чтобы учеба была в радость, а оценки были хорошими. Из Воткинска сообщение. Поздравляем нашего сына Матвея с началом учебного года в 4-м классе. Успехов в учебе. Пусть все темы будут понятны. Верных друзей, а нам терпение. Мама Марина, папа Андрей, сестренка Даша, Мишкина, Удмуртия. Слушайте, ну на самом деле, да, всем нашим взрослым желаем хорошего учебного года, потому что многие взрослые делают домашние задания, например, какие-нибудь поделки до ночи, пишут доклады и всякие разные другие активности выполняют. Но зато будет вам повод вспомнить свое прошлое прекрасное школьное. Зелия из Казани передает привет старшей сестре. К сожалению, не написала, как зовут. Всем слушателям всех поздравляю с 1 сентября. Привет, алло, Алена. Меня зовут Илья. Я из Орла. Мне 11 лет. Поздравляю всех с 1 сентября. Я перешел в 5 класс. Передаю привет своим одноклассникам. Поздравляю тебя, Илюш, и всех твоих одноклассников тоже. А еще поздравляю вас с новосельем. Вот за это отдельное спасибо тебе большое. Здравствуйте, диджей Алло, Алена, пишет Диана из Казани. Мы соскучились по вам, детское радио. С праздником! 1 сентября хочу передать привет маме Айсе Лу, сестренке Кате, и всем пожелать хорошего настроения. Ну что ж, сегодня, знаете, настроение такое, что хочется летать. Так давайте делать это вместе с Журавликом. А вы звоните 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, прямо сейчас продолжается наш музыкальный привет. Мы встречаем Еву, она дозвонилась из Санкт-Петербурга. Ева, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ева, скажи, пожалуйста, школьный день у тебя состоялся сегодня?
2: Ну, я сегодня отдыхаю.
1: Прекрасно, замечательно, когда кто-то может отдыхать, когда все остальные учатся и работают. Но, тем не менее, немножко тебе придется поработать, попередавать приветы. Это приятная обязанность, как мне кажется. Кому же ты хочешь их отправить? Давай.
2: Я хочу передать привет своей маме, папе, своему брату Роме и всему-всему миру.
1: Замечательно. Ну, а когда ты собираешься все-таки вернуться-то в школу?
2: Ну, скоро 4 или 3-го.
1: Угу. Ну, ладно. Надеюсь, одноклассники твои тебя ждут, уже не дождутся все. Ну, а прямо сейчас мы ждем, не дождемся, когда же ты объявишь, какую песню мы будем слушать дальше?
2: Я хочу слушать песню Дарьи Ксензовой «Я русская».

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, а у меня осталось еще несколько приветов и поздравлений. Поздравляем любимую дочку Миану с началом средней школы. Идем в новый 5-й класс. Желаем успехов во всем.

дом. Это папа Павел и мама Линара из Казани написали сообщение. А дальше поздравляем нашу первоклассницу Агнешу Комиссарову из Иваново. Мы тебя очень любим и гордимся. Мама, папа и сестренка Агата прислали это послание и поздравление. Варвара Колесникова у нас живет в Красноярске. И она поздравляет всю нашу большую Россию с Днем Знаний. А вас, Детское радио, поздравляю с новосельем. Спасибо большое. У нас тут уютно, хорошо. Здравствуйте, Детское радио. Передаю большой привет школе гимназии номер 1. Папе, маме, коту Пушочку, Фантику. Это у нас Соня из Люберец написала сообщение. Ну что ж, друзья, я поздравляю вас еще раз с Днем Знаний, с 1 сентября. Ну, на этом, конечно, мы не прощаемся, потому что впереди у нас любимая ярмарка талантов. Надеюсь, вы сегодня ими блеснете.

Тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: что ни случится, мы в ответе волк, почему-то враг. Разве похожи мы на вяк? Вот так!
1: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю! Слушай нас в умной колонке! Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению.

0: только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
4: И Мора? Он про нас знает.
3: Анимационное приключение «Край чудес». В кино с 10 сентября. Категория 6+.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
1: Категория 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Ярмарка талантов.
1: Да, можете не верить своим ушам, но действительно детское радио здесь. Оно с вами и здесь, в студии. Диджей Алло Алена начинает самую творческую программу, скучали по ней, да, которая называется «Ярмарка талантов». Наверняка вы чему-то научились за это лето. Ну, не только, например, кататься на велосипеде или плавать, но и каким-то навыкам в сценическом плане. Может быть, вы научились петь, как суперзвезда нашей какой-нибудь оперной сцены, а может быть, красиво читать стихотворения. А может быть, вы научились художественно свистеть. В общем, все это вы можете продемонстрировать, дозвонившись в прямой эфир на всю нашу большую прекрасную страну. 84-95-134-5664. Или, например, вы научились своими руками мастерить, скажем, мебель. Представляете, мебель. Вот, сколотили свой сундучок с секретом, например, как у нас на детском радио. Если вы чему-то научились, можете фотографировать свои поделки, рисунки и присылать нам. 8-916-968-0968. Ну, друзья мои, много всего нового происходит в нашей жизни. Кроме того, что мы вот отметили новоселье, еще и этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно!» Чудо-юдо. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде, везде, везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну что ж, ваше время наступает, поэтому прямо сейчас звоните, присылайте.

0: Ярмарка талантов.
1: Счастье — это когда ты одна большая радиосемья, и в твоей радиосемье есть ребята, которые очень хотят выступить в прямом эфире в Ярмарке талантов. Диана из Челябинска сегодня захотела это сделать, поэтому не будем препятствовать. Дианочка, привет.
2: Привет.
1: Привет. Ну, так как сегодня 1 сентября, не могу тебя не спросить, пошла ли ты сегодня в школу?
2: Нет, я еще в садике.
1: Ты пойдешь в школу в следующем году, да?
2: Да.
1: Ну, а тебе хочется туда идти или тебе и в садике хорошо?
2: Хорошо, пока что в садике.
1: Прекрасно. Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. В садике очень хорошо. А что же ты хочешь сегодня исполнить в прямом эфире детского радио, где тоже очень хорошо?
2: Сейчас слушаю его на Алисе, на колонке своей.
1: Угу.
2: Мама поставила на паузу, чтобы не мешать это диктаторению.
1: Так. И что ж ты нам исполнишь?
2: На стихотворение.
1: Стихотворение. Как оно называется?
2: Наша танка громко плачет.
1: Ага. Агния Львовна Барто. Ну давай, будем тебя слушать.
2: Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик.
1: Не утонет в речке мяч. Действительно.
2: Не поедет.
1: А какие еще стихотворения Агнии Барто ты знаешь, кроме стихотворения про Таню? Знаешь про бычка?
2: Да.
1: Да, ну давай.
2: Бычок быстро качается, вздыхая на ходу. Ой, доска качается, сейчас я упаду.
1: Это основа основ. Мне кажется, эти стихотворения знают даже младенцы, которые только позавчера появились на этот прекрасный свет. Ну что ж, Дианочка, спасибо тебе большое за выступление. Дорогие мои друзья, наша ярмарка талантов продолжается, и впереди у нас шанс для тех, кто хочет продемонстрировать свои умения в области, например, рисования. Нарисовали ли вы что-нибудь за это лето? Прекрасно. Наверняка вы были в гостях у бабушки в деревне, или, быть может, вы ездили к морю, где видели дельфинов и изобразили их на своем рисунке. А может быть, вы сделали поделку, купили ракушку такую красивую и что-нибудь из нее сделали. А если у вас есть желание что-нибудь прочитать, спеть, давайте, звоните прямо сейчас 8495-134-5664 и присылайте вот сюда 8-916-968-0968.

Слышу зов твой, но не хочу, и приключений я не ищу. Мне забот хватает, я молю о тишине.

0: Ярмарка талантов.
1: Да, у нас горизонты, знаете, открываются, но просто невообразимо прекрасные. Знаете, как у нас тут видно красиво горизонт? Потому что мы на 8-м этаже, и к тому же у нас очень красивые окна панорамные. Это я про новую студию детского радио. Привет, алло, Алена, меня зовут Амина, мне 10 лет. Я пишу из Каспийска, сделала из алмазной мозаики подставки для чашек. О, а красотища-то какая! Здесь вот весь животный мир представлен. У Амины и собака, и кошка, и сова. Вот это подарки, понимаешь, на 1 сентября друзьям. Правильно, да, Амин? А я нарисовала на турбазе рисунок Марии Николаевой из Самары. А еще хочу пожелать всем удачи в новом учебном году. Ну, конечно, здесь солнце огромное, пальмы, море, кораблик. Ну, что еще можно рисовать летом? Красота. А еще, конечно, Машенька нам тут вкусняшки испекла. Ой, какие вкусняшки. Это яблочные, да, корзиночки такие. Наверное, с кремом внутри. Всех с 1 сентября, друзья. По этому поводу у всех, наверное, будет сегодня тортик. А у нас Ира в гостях. Ира, привет.
2: Привет.
1: Привет. Ты откуда дозвонился? Из какого города?
2: Из Питера.
1: Угу, из Санкт-Петербурга. Ты была в школе или ты в школу еще не ходишь?
2: Не хожу.
1: Не ходишь. Так, ну все равно в любом случае я тебя поздравляю тогда с началом осени.
2: В следующем году в школу пойду.
1: В следующем году? Угу.
2: Да.
1: Я тебя поздравляю с началом осени. Очень красивое время года. Листья пойдут сейчас разноцветные. Что ты хочешь нам исполнить?
2: Песенку.
1: Песню. Что за песня?
2: На столе стояла миска.
1: Давай.
2: На столе стояла миска, в миске вкусная сосиска. Отвернулась на секунду, а сосиски не осталось. На диване лежит Басик, беззаботно умываясь. Весь довольный и мучащий, хитро-хитро улыбаясь. Басик, Барсик, ай-яй-яй, съел сосиску, отвечай. Барсик мне в ответ мяу-мяу, я тебя не поменял. Открываю холодильник, там селедка оставалась. Не успела облизнуться, а селедка испарилась. На столе лежит кот Барсик, беззаботно умываясь, весь довольный и мурчащий, хитро-хитро улыбаясь. Барсик, Барсик, ай-яй-яй, съел селедку, отвечай. Барсик мне в ответ мяу-мяу, я тебя не поменял. Открываю я консервы, чтобы хоть чего-то скушать и чтобы успокоить нервы, но в консервах тоже пусто. А у ног сидит кот Барсик, беззаботно умываясь, весь довольный и мурчащий, хитро-хитро улыбаясь. Барсик, Барсик, ай-яй-яй, съел консерву, отвечай. Барсик мне в ответ мяу-мяу, я тебя не поменял.
1: Да, вот как только, значит, Барсику какие-то претензии, сразу я вас не понимаю. И все такое прочее. Впрочем, и люди так умеют делать. Чуть что, я вас не понимаю. Так, ну что ж, спасибо тебе большое, славная песенка. Это у нас была Иришка.
0: Ярмарка талантов.
1: А теперь мы встречаем Кирилла, но пока еще не Рассказкина. Кирилл, который хочет что-то исполнить в нашей программе. Кирюш, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ты у нас где живешь? В каком городе?
3: В Москве.
1: Угу. Сегодня в Москве прекрасная погода. Поздравляю всех москвичей и гостей столицы. А
3: спасибо,
1: ты...
3: спасибо большое.
1: Да, ты у нас в какой класс отправился, Кирюш?
3: Во второй.
1: Во второй. Сегодня ты был в школе или нет?
3: Ну, был.
1: Ну, был.
4: Ну, был.
1: Это хорошо. А что ты хочешь исполнить сегодня в нашей программе «Ярмарка талантов»?
3: Стишок.
1: Стихотворение. Как называется?
3: Мы сидели на сиделке.
1: Угу. Ну, давай. Слушай.
3: Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки. И глядели в небосвод. Вдруг глядим, летит леталка. То ли муха, то ли галка, то ли целый самолет. Мы решили сбить леталку. Запустили в воздух палку. Может, палка попадет в неизвестную леталку, то ли муху, то ли галку, то ли целый самолет. Не попали мы в леталку.
2: и не в муху, и не в галку. А навстречу из ворот выезжала проезжалка, и попала наша палка с громким грохотом в капот. Бабах! Мы бежать о всей бежалке, а машины а водитель проезжалки, как воралку, заорет, что открутит нам бежалки, оторвет соображалки и сиделки надерет. Мы сидели на сиделке и свистели в две свистелки и глядели небосвод. Грелка, может, гавкалка пройдет.
1: Слушайте, ну вот что нужно, чтобы вот сочинять такие смешные стихи? Да, наверное, обладать чувством юмора и чувством рифмы. Да, Кирюш?
2: Ну, я не сочинил, я из книжки.
1: Да я поняла уже. А скажи, пожалуйста, вот ты вообще обладаешь чувством юмора? Как ты сам считаешь?
2: Ну, да, скорее всего.
1: Да, ну то есть, наверное, твои друзья ценят твои шутки и смеются над ними, правильно?
2: Да,
1: А чувством рифмы?
2: Ну, может, немножко.
1: Может, немножко, да. Ну, это можно, кстати, развить, умение рифмовать. А, спасибо тебе, Кирюш, большое за звонок. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем нашу ярмарку талантов. Хорошая песенка для вас в подарок.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, несмотря на то, что наша программа сегодняшняя первая в этом сезоне, первая в этом сентябре, я вам так скажу, подходит к концу, но у нас есть еще одна талантливая художница, Евангелечек. Так написано, по крайней мере, работа не подписана, но я вижу, что нарисовано здесь. И это прекрасное сердце, просто сияющее и сверкающее, передающее флюиды. И домик. Такая зимняя картиночка уже немножечко. Ну, о зиме думать пока не хочется, ребят. Очень хочется, чтобы осень подарила нам еще солнышко и прекрасное настроение. А это мы сами себе подарим, прекрасное настроение. Спасибо вам большое всем, кто участвовал в нашей программе. С вами была я, диджей Алло Алена. Не болейте, не скучайте. Всем пока.
0: Ярмарка талантов.
2: Про лень, пельмень и бегемота. Ух, ух, ой, вот я разухлась-то. Еще за фильма примут, чего доброго. Меня, чистокровную ворон-то. Умаялась я сильно, пролетела, почитай, 2300 с лишним километров. От Ростова-на-Дону до Екатеринбурга. Ух, ух, ой, то есть ох, ох. Присяду. Зачем, спросить, так себя истязать? Охот пущ неволя. Это культурный интерес меня погнал с юга России аж на Урал. А интерес вот в чем. Видела я в Ростове-на-Дону памятник знатный Коробейнику. А вороны тамошние нашептали, что в Екатеринбурге тоже скульптура Коробейника есть. Охота мне их сравнить. Да вы хоть знаете, кто такие были коробейники? Это были купцы специальные. В лавках не сидели, не ждали, когда покупатель к ним придет. А сами обходили народ со здоровым таким коробом, который на шее и через плечо висел. И продавали всякую всячину по мелочи. Кар-кар. Что продавали? Всего и не перечесть. Помады, мыло, нитки, булавки, ткани разные. Да все, что в хозяйстве пригодится, кар. Домохозяйка целый день крутится волчком по дому. Тут и дети, и убраться надо, и еду приготовить. В магазин ей ходить некогда, кар. А тут коробейник со своим добром. Вот, выбирай, чего тебе надо, душа моя. Удобно, как считаете? Эх... Жаль, нет больше такой профессии. А народ-то помнит. Вот памятник и поставил. Ой, вот ты где, ну дела. Там-то в Ростове коробейник дородный такой, широкоплечий, в летах. С бородою глядит важно, руку в бок упер. И кот при нем стоят вдвоем. Аккуратно так в сторонке. Сразу видно, скульптура. А этот чуть лоб об него не расшибло. Прям посередине улицы встал, наджи, кар-кар. Издалека подумаешь, мужик живой, только больно высокий. Метра два, молодой, худой. А что у него на продажу есть, прямо на короб выложил. Называется «Товар лицом». Полюбовались на красоту? Тогда сами как памятники здесь не стойте. Бегите-ка дальше по своим делам, а я по своим полечу. До встречи! Про лень, пельмень и бегемота.
3: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные рассказы.

0: краски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1310 46 79 24 55. Город Москва. 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
1: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Играть в прятки с дедушкой – одно огорчение. Спрячусь и тут же слышу: «Андрюша, я тебя вижу». Однажды я решил залезть в ванну и там залечь. Ванна была холодная, лежать мне было очень неудобно.
2: Я та самая ванная, в которой Андрюша прятался. Забрался, калачиком свернулся, а через минуту замерз и сам дедушке сдался. А я виновата. Конечно, я холодная, я ведь из чугуна. Но когда в меня наливают горячую воду, я становлюсь волшебницей. Не случайно меня назвали «ванна» по латыни «бальнеум», значит «прогнать боль». Я быстро нагреваюсь от горячей воды и долго держу тепло. 20 минут в такой ванне, и пройдет боль в спине, ногах, голове. Хотя Андрюше это пока не важно, у него и так редко что болит. Мои подружки бывают из пластика, металла, чугуна, дерева и стали. Чаще используют прямоугольные, как я. Но если есть место в квартире, то ставят шестиугольные, круглые, любые. Формы, цвета и размеры, какие хочешь. Да и много лет назад люди были на выдумке гораздо. При раскопках в Греции нашли керамические и бронзовые ванны-старушки, которым 2000 лет. В Индии ванны, которым по 5000 лет. Там их называли помывочные сосуды и стояли не в каждом богатом доме. В нашей стране мылись в огромных деревянных бадьях. Только при Петре Первом появились ванны из чугуна. А моей прапрапрапрабабушкой самой первой ванной, вернее ее подобием, была лужа. Пещерный человек рядом с жилищем выкапывал углубление, заполнял его водой, когда желал помыться. Были еще ванны, сапоги, метровые в длину и с крышкой, чтобы вода в них подольше не остывала. Вот бы там Андрюше спрятаться, никто бы его не нашел.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 3 сентября с 18.30 до 19, 5 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: 104.42, 30.15, 8.9.10.2, 50.12.
2: Лисичка.

0: слушайте на детском радио.
1: И как она так быстро появилась?
2: Не знаю. Крутилкин, там!
1: Ого!
2: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут, в сторонке, постою.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале. Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио. Московский детский велофестиваль 5 сентября в Москве на Цветном бульваре. Подробности на сайте dtfm.ru 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Привет, вы кто?
7: Мы мини-лента.
6: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.

0: 050-57-40, адрес 109-020, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
3: Разрешаю.
2: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: В ней живут смешные бумбарашки.
1: А кто это такие?
2: Мы сейчас расскажем.
3: Смешные бумбарашки, добрые, веселые,
4: они же очень смелые.
3: И

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Кипитоша, к нам кто-то стучится. Странно, за дверью никого нет. Я в глазок посмотрела. Наверное, кто-то балуется. Ох уж эти мальчишки! То в дверь позвонят и убегут, то постучат. Дурацкие шутки.
2: Странно, я тоже слышу легкий стук. Только он не от двери входной идет. По-моему, к нам в окно кто-то стучится. Не иначе к нам Карлсон в гости прилетел.
1: А может, это волшебник на голубом вертолете, а? Он нас в кино пригласит и эскимо накормит. Ну, как в песне поется. Только у меня день рождения-то еще не скоро.
2: Нет, мне версия с Карлсоном больше нравится. Я мороженого не ем, а вот плюшками мы бы побаловались. Да чайку попили с малиновым вареньем.
1: Иди скорее сюда. Это голубь сидит на подоконнике и в окошко клювиком стучит. Ой, какой хорошенький, белый, с хохолком.
2: О, а может, ему помощь наша нужна? Летел по своим голубиным делам, с дороги сбился, пить, есть, наверное, хочет.

0: Веснушка, тащи кашу гречневую из холодильника и воды в мисочку налей. А я пока окно открою и голубя к нам впущу.
1: Ой, какая

0: И привязана тонкой ленточкой. Что это? Может, он ранен? Посмотри внимательно. Ух ты, да это голубиграмма. Ну-ка, дай-ка я посмотрю поближе.
1: А что такое голубиграмма? Сейчас я ее разверну.
0: Ой,
1: Кипятош, ну осторожно. Ты на записку воду из носика пролил. Какой ты неуклюжий, а? Почти все буквы расплылись.
0: Ну я же не нарочно. Мне тоже любопытно было посмотреть, что голубь на лапке носит. Ну, давай записку высушим. Может, не так все страшно. И мы сможем разобрать, что в ней было написано.
1: Нет, записку уже не спасти. Что же мы наделали, а? А вдруг это было какое-нибудь тайное донесение или важное сообщение? Ты мне, кстати, так и не ответил. Что такое голубиграмма?
0: Что за шпионские страсти? Это в давние времена сообщения с голубями. Кстати, они и назывались голубиграммами. Передавали на много километров. А сейчас интернет есть. Письмо написал, на Enter нажал, и оно уже на другом конце земного шара.
1: Но я все-таки несколько строчек прочла. Тут написано «В». Это, наверное, первая буква чьего-то имени. «Пойдем сегодня в кино на...» А дальше уже ничего не разобрать.
0: Вот так важная депеша. Это ж простая записка с приглашением на киносеанс. Чудаки люди. Неужели нельзя было по телефону в кино пригласить? Зачем такие сложности?
1: Ты ничего не понимаешь. Это же так романтично. А я бы хотела такое послание получить. Эх, повезло же ты незнакомке.
0: А почему ты думаешь, что это для девочки послание? Может, это наоборот, какого-то мальчика в кино приглашают и зовут его, например, Витя или Виталик или Вовчик?
1: Нет, ну это вряд ли. Скорее, это письмо адресовано Варе или Вале, или Веронике. Она ж теперь письмо не получит. Они поссорятся, и их дружбе придет конец.
0: Ну, я думаю, настоящую дружбу из-за такой чепухи разрушить невозможно. А жаль, что голуби не попугаи, разговаривать не умеют. А то бы мы имя девочки узнали. Она наверняка где-то поблизости живет.
1: Да некоторые попугаи, кроме своего имени, ничего и не знают. Так, давай подумаем. Что мы вообще про голубиную почту знаем? Голуби могут письма далеко разносить?
0: На сотни километров. В Древней Греции, например, с помощью голубей сообщали имена победителей на Олимпийских играх в различные города.
1: Должно быть, этих крылатых вестников люди с нетерпением ждали. Каждый день на небо смотрели, летит или не летит, и с какими вестями, победа или поражение.
0: А еще голубей использовали военные. Они с их помощью секретные сообщения посылали. Голубь мог пролететь 300 километров за 5 часов.
1: Как интересно! Такие маленькие птички и так далеко летели. Получается, что голуби были разведчиками. И от того, долетит голубь или нет, мог и исход сражения зависеть.
0: А до изобретения радио голуби использовались редакциями газет для получения информации о гонках яхт и доставки другой информации. И, между прочим, некоторые финансисты с помощью почтового голубя также получали нужные сведения и вовремя покупали разные ценные бумаги, опережали конкурентов и богатели.
1: Оказывается, раньше от голубиной почты судьба многих людей зависела. Только нам эти замечательные сведения вряд ли чем-нибудь могут помочь. Мы из-за того, что перехватили чужое сообщение, наоборот, можем чью-то судьбу разрушить.
0: Послушай, не нагнетай обстановку. Я уже и сам от переживаний и искипелся. Подумаешь, не сходит эта девочка сегодня в кино. Завтра пойдет. И вообще, если бы голубь не ошибся адресом, ничего бы не произошло.
1: Да что уж теперь выяснять, кто прав, а кто виноват. Нам нужно придумать, как письмо адресату доставить. Голубок, а ты нам не поможешь? А вдруг ты волшебный и разговаривать умеешь? Ну скажи, кому ты письмо нес?
0: Значит так, давай-ка рассуждать логически. В наше время почтовых голубей мало кто разводит. Наверное, в нашем городе таких людей несколько. мы можем выяснить,

0: выяснить их имена, позвонить и спросить, не посылали ли они в наш район голуби с письмом.
1: Ой, у нас на это расследование несколько дней уйдет. И девочка все равно вовремя в кино не попадет. Нужно что-то другое придумать.
0: Ну, мы можем еще выяснить, сколько в нашем доме и соседних домах девочек с именем на букву «В» живет. Мы их всех обойдем и расспросим, не ждали ли они письма по голубиной почте.
1: Да на это тоже не один день уйдет. И поход в кино опять-таки не состоится. А нет ли у тебя, Кипятош, какого-нибудь магического заклинания для понимания голубиного языка?
0: Ага, а также для понимания языка зверей, цветов и деревьев. Нет, Веснушечка, такого заклинания я не знаю. Все-таки почему нет попугайной почты? Попугаи такие разговорчивые бывают. Мы бы все узнали быстренько и заодно еще кучу разных сведений, не относящихся к делу. И давным-давно я как-то был знаком с одним попугаем. Настоящий болтун был. Помнится, даже стихи наизусть знал про муху-цокотуху.
1: Голубок, ну не бойся, это барсик. Он голубей не ест, он домашнюю еду любит. Барсик – это почтовый голубь, его обижать нельзя. Он письма людям важные носит.
0: Барсик, не пугай нашего голубя. Иди лучше на кухню, там тебе в мисочку Веснушка кошачий корм положила. Да хватит прыгать и мяукать по-тигриному.
1: Ну вот, барсик голубя все-таки испугал. И улетел наш крылатый почтальон. А может быть, он еще к нам вернется, а? Барсик, ну почему тебе именно сейчас свой охотничий характер нужно было показывать, а?
2: Страшнее кошки зверя нет. Мяу.
0: Тигра ты наша домашняя, микроскопическая. Вот возьмем и накажем тебя. Не дадим тебе добавки и молока не нальем, чтоб голубей пугать больше неповадно было.
1: Алло, я вас слушаю.
3: Веснушка, ты почему мне не звонишь? Я жду-жду. Мы же опоздаем. Я уже беспокоиться стал. Думал, может, у тебя что-то случилось?
1: Ничего не понимаю. Почему это я тебе должна звонить? И куда это мы опоздаем? Мы же с тобой о том, чтобы созвониться, вроде сегодня не договаривались.
3: Веснушка, ты что, письма моего не получала? Что же могло его задержать? Не понимаю. Может, я прикрепил слабо, и оно упало? Так ты ничего не знаешь?
1: Я сегодня электронную почту еще не проверяла. Сейчас посмотрю. Но если уж ты сам позвонил, так может, ты мне расскажешь, что за письмо такое и что я должна знать?
3: Да какая электронка? Письмо тебе должен был Снежок доставить. Он вроде вернулся, а письма при нем нет. Я тебя, правда, просила ответ с ним передать, но ответа не было. Поэтому я тебе и позвонил.
1: Ничего не понимаю. Никакой Снежок ко мне не приходил и письма не передавал. Вовка, ты мне русским языком объяснить можешь? В чем дело? И что ты в этом письме написал?
3: Веснушка, Снежок – это почтовый голубь. Я тебе написал про кино. У меня два билета есть на мультики. Я тебя спрашивал, хочешь ли ты со мной на киносеанс сегодня сходить?
1: А я-то гадаю, что это за письмо такое и кому оно адресовано? Я думала, это какой-нибудь девочке из нашего дома или из соседнего. Я уже всю голову себе сломала.
3: Ты что, читать разучилась? Там черным по белому все написано было. Или у вас что, в доме несколько веснушек живет? Ты меня разыграть решила?
1: Да тут такая история получилась. Я письмо развернула и случайно на него воду пролила. Вот все строчки и расплылись. Слушай, а где ты почтового голубя взял? Да еще такого красивого.
3: Ох уж эти девчонки. Ничего толком объяснить не могут. Голубя мне дядя дал. Он почтовых голубей разводит. Они у него даже в специальных соревнованиях участвуют. Снежок, правда, еще не очень опытный. Он только учится почту разносить.
1: Ух ты! А можно к твоему дяде в гости сходить и на этих голубей посмотреть, а? Мне Снежок так понравился. Он такой умный, красивый. Повезло тебе.
3: Веснушка, мы в гости к дяде обязательно сходим. Ты мне скажи, мы в кино пойдем или нет? До начала сеанса всего полчаса осталось. Ты за 10 минут собраться успеешь?
1: Конечно, пойдем. Жди меня возле дома. Я только переоденусь и маме позвоню. Мне же нужно ей сказать, что я в кино с тобой пошла. А то она волнуется.

0: волноваться будет.
1: Ну тогда до встречи. Только ты быстро собирайся. Очень не хочется начало мультиков пропустить.
2: Хе-хе, вот так история. Веснушка, как же нам с тобой в голову не пришло, что твое имя тоже с буквы В начинается. Эй, ляпы-растяпы мы с тобой. Ну ладно, приятного просмотра!

0: вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: В отделении сказочной полиции нас уже ждал Добрыня. Рядом с ним сидела какая-то бабушка.
3: Да только не бабушка, а бабуся. Так ее зовут в сказке.
2: Да-да, бабуся. Это у нее жили два веселых гуся.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
5: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
6: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
5: И получи классный подарок от Растишки.
6: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру.
7: 0+.
8: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
9: Обратный отсчет.
10: Еще трогательнее.
11: Мы летим на Луну.
12: И найдем моего папу.
10: Еще пушистее.
13: Никогда не видел столько лунтиков.
10: Лунтик, обратная сторона Луны, уже в кино.
14: Категория 0+.
1: Реклама.
15: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров.

0: Классного октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+. Оно Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0-359.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: радио.
1: Радио, радио.
2: Если мама занята, папа на работе, сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
3: Московское время 14 часов.
0: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске песни вместо звонков. Спортивный рекорд. Талантливые второклассники. В школах вместо звонков теперь звучат песни. В начале и в конце уроков весь сентябрь ребят будут встречать старые добрые мелодии о школе, дружбе и новых открытиях. Среди них 2×2=4 учат в школе первоклашка и современная песня первых. Музыка будет меняться каждый месяц в зависимости от праздников и важных дат. Это поможет ребятам узнавать произведения известных композиторов, настраиваться на учебу и заряжаться хорошим настроением. Всегда в отличном настроении учитель физкультуры Рязанской школы номер 360 Руслан Евгеньевич Немировский. Ученики поздравляют его не только с началом учебного года, но и с важным спортивным достижением. Руслан Евгеньевич установил рекорд. Он прошел больше 20 километров, отбивая ногами футбольный мяч. Учитель двигался без остановки больше 3 часов, почти 3 урока подряд. И за это время мяч ни разу не коснулся земли. Руслан Евгеньевич не просто физрук и рекордсмен. Он чемпион России, тренер по разным видам спорта, а также участник популярных телешоу. И очень надеется, что его успех поможет школьникам поверить в себя. Ведь если стараться, можно добиться всего, о чем мечтаешь. Сбылась мечта второклассников из Екатеринбурга. Ребята победили в международном конкурсе по робототехнике в Китае. Они представили волшебную сказку «Умный лес». Школьники создали макет леса, населили его животными и деревьями, а главным героем назначили Винча-робота. Он заботится о лесе, спасает его от пожара, собирает зверят на веселую дискотеку, очищает поляны от сорняков. Свою сказку ребята показывали в образах эльфов и рассказывали на английском языке. Творческий подход покорил жюри. Ведь юные инженеры соединили технологии, фантазию и заботу о природе. И заслуженно победили. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: нас встречать готова! Наступил День знаний снова!
1: Ребята, вот это да! Привет, привет, привет, наши дорогие радиослушатели! В студии детского радио собрались вновь мы, Катя Найкина, Супер Гарик, в прямом эфире из новой студии. С Новым годом, Гарик, кстати!
0: С новым счастьем, Найкина!
1: С новым учебным годом мы каждого из вас, ребята, поздравляем! И большие ребята тоже, конечно, родители с этим классным праздником. Надеюсь, вы не устали уже до начала года, но все будет хорошо. Самое главное, что мы с вами. Мы вернулись, и мы готовы развиваться вместе. Каждый будний день шоу «Развивайка» в эфире с 2 до 5 по московскому времени. Так что ждите. Гарик, слушай, знаешь что?
0: Что?
1: Я не могу найти, где же это, где оно?
0: Что?
1: Лето!
0: Знаете,
1: да лето закончилось!
0: Посмотри, у тебя за спиной что?
1: Уже ушло, Гарик. Знаешь, это вроде и грустно, и радостно одновременно. Как тебе наша студия-то? Ну оглянись вокруг.
0: Я вообще не понял, где я нахожусь. Я же из той студии, меня перенесли сюда.
1: А ты так
0: я
1: лето
0: уснул,
1: провел? Ты не понимаешь,
0: да,
1: где
0: летом
1: находишься?
0: Я уснул, и сейчас вот меня здесь... поместили,
1: перенесли,
0: как говорится.
1: Мы знаете, да, как Чебурашку его перевозили в коробке, да, в ящике с апельсинами. Нет, с маринованными огурчиками,
0: вот
1: извините,
0: открыл
1: пожалуйста.
0: Глаза, ребята, а здесь какая красота, как здесь ярко, красиво, здесь и экраны какие красивые.
1: А Останкинскую башню видел в окне,
0: конечно,
1: видел. Как на ладони. Мы находимся, ребят, на 8 этаже технопарка НТВ. Я как будто адрес называю, чтобы все пришли.
0: Конечно,
1: ребята-то приходят.
0: Да.
1: Вот, представляешь, только назвала адрес. Гарик, посмотри, кто у нас в студии уже появился.
0: Чудеса.
1: Это ребята наши, радиослушатели, они здесь, они вместе с нами встречают наше новоселье, конечно же, 1 сентября. Ну что, поздороваемся, да? Давайте приготовились. Наполнили грудь воздухом, набрали. Ребята, привет!
2: Привет!
1: Фу, я думала, не будет звука.
0: Есть звук, все работает. Микрофоны работают на полную. А у нас сегодня в гостях, знаете, посмотри, здесь и Маша из Петрозаводска, и Маргарита из Москвы, и Стася из Мытищ, и Мирон, кстати, тоже из Москвы. А, например, Зоечка, не написано из какого города, непонятно, будет
1: человек загадка. Человек мира.
0: Да, человек мира. Ну а еще у нас здесь Верунчик, Верочка, она тоже из Петрозаводска. И верит, и, между прочим, сегодня исполнилось 1 сентября, ребята.
1: Сколько?
0: 12 лет. Представляете?
1: Ничего себе, 12. Ну, поздравляем Веру. А ты сегодня была в школе?
0: Молодец.
1: Правильно!
0: Конечно, нет.
1: День рождения отмечает. Ну и правильно, хороший у тебя день сегодня. А 1 сентября все равно никто ничего не делает, да? А ты, моя дорогая, знаю, как тебя зовут?
3: Маргарита.
1: Маргаритка пошла сегодня в первый класс. Как у тебя впечатление? Ты-то была хоть в школе?
3: Да, идеальные.
1: Идеальные?
3: На солнце спарилась, пока
0: ждала. Да ты что? А я думал, у тебя какой загар, как будто ты из Кипра только что приехала. Слушай, Рит, а тебе сказали, что тебе учиться предстоит 10 лет еще впереди?
1: 11, почему 10?
0: Ну, я как будто... Ну, а сейчас 10, по-моему, учится, нет?
1: Нет, 11, да.
0: Ну, все, 11, Рит. Класс какой.
3: Да.
0: Что ты, невероятно.
1: Ты готова?
3: Да, я готова.
1: Рюкзак тяжелый?
3: Не сильно.
0: Это пока.
1: Да? Пока там просто оценок нет. Когда ты пятерки будешь носить, знаешь, как тяжело будет. Но, ребята, у вас-то как настроение хорошее, но самое главное... Понравилось все?
4: Да.
1: А девчонки вот некоторые в бантиках пришли. Ну, здорово же. Нарядные мужчины, представители до второго класса. Красота. Очень рада вас видеть. Родителям тоже большое спасибо,
0: да,
1: что
0: кстати.
1: Сегодня прогуляли работу и привели детей. Ну, это же прекрасно тоже.
0: Олесечка у нас сегодня здесь.
1: Так.
0: Кристиночка здесь,
1: мамочки.
0: Настюшка здесь. И Мишутка тоже здесь.
1: И все папа.
0: Здесь. Да.
1: Папа их всех привез.
0: Конечно.
1: Видимо. Ну что, спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня. К нам, кстати, ребята, наши родители. Радиослушатели, мы напомним, можно попасть на экскурсию, напомним, в нашу новую, чистенькую, красивую, модную студию. Так что приезжайте обязательно, много всего здесь интересного увидите, услышите, в прямом эфире побывайте. И про радио вам, конечно же, ведущие тоже расскажут. Фотографии сделайте. Кроме того, можете даже день рождения отметить.
0: Да
1: представляете, здесь, на детском радио. А
0: успеем
1: мы уже
0: отмечаем. Да.
1: А, давай тогда музыку поставим и пойдем отмечать с Верой день рождения. Ну ладно, ребят, шутим, конечно. Мы с вами вместе ближайшие 3 часа много слишком говорим, просто накопилось за лето. Вы уж нас простите. Ну а самое главное, пишите. +7 916 968 0968. Гарик, я не забыла телефон. Ну
0: ничего
1: надо
0: себе.
1: Же, вы можете писать, ребята. А куда писать? Макс?
0: Вот это вопрос. Ребят, куда хотите, туда и пишите. Сейчас как бы даже не знаем, что работает.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ох, ребята, да, действительно, 1 сентября в самом разгаре, ребята уже со школы возвращаются, между прочим, домой, но все равно все радуются, все получили сегодня заряд положительного какого-то настроения, мне кажется, да,
2: конечно, Знайка? Конечно, получили, в любом случае, сегодня говорим о школе вместе с вами, отмечаем День знаний, и говорим не просто о школе, а о ее истории, да, традициях, например, вот знаете ли вы, ребята, что самой старой школе в мире вообще, так? Больше 400 тысяч лет. Лет. Да, она находилась в древнем городе, Ур он назывался, угу. Да, сегодня территория современного Ирака, угу. И ученики писали там не в тетрадях. Нет, вы думаете, где? На парте, что ли? Ну нет, конечно, на глиняных табличках. Представляете, какая была, Гарик, тяжелая канцелярия. Не тетрадку, да, принести, а табличку глиняную.
1: Ты представь себе, какие рюкзаки тяжелые были у ребят.
2: А были ли они, в руках или на спине все несли. Ну, кстати, 1 сентября, между прочим, празднуется-то не везде. Гарик, это вот в нашей стране, например, празднуют. А в Японии учебный год начинается в апреле. Они дожидаются, когда цветет сакура. Может быть, они и сакуру как раз дарят, угу. Например, учителям. Может быть. Но они дожидаются, хорошо. Когда она начнет цвести, да? А в Австралии в феврале только начало учебного года. Так что наш День знаний, ребята, это уникальная традиция, которая появилась еще в Советском Союзе в 1984 году.
1: Ничего себе!
2: Гарик, не знакомый тебе этот год.
1: Нет.
2: Да, но не будем раскрывать, сколько тебе лет. И теперь каждый год миллион детей с цветами идут в школу. Ну, кто-то, кстати, с цветами. Кто-то любит дарить учителям там прянички, знаешь, цветочки в виде пряничков. Или же, например, ну, просто коробку конфет. Кто-то хорошее настроение просто приносит учителю, что тоже, да, тоже неплохо. Улыбку.
1: Мне кажется, самое хорошее, самое веселое настроение у учителя, который берет первый класс.
2: Да, ты думаешь?
1: Да, мне кажется, такое волнение немножко. Ребята новые, учитель не знает, кто придет, кто хулиган, кто отличник.
2: Ну, может, ты знаешь, я вот недавно разговаривала с одним маленьким ребенком, знакомым мне, и, значит, это девочка. Ага. И я ей говорю, ну, слушай, ну, не обязательно прям огромный какой-то подарок в День знаний приносить. Конечно. Это все-таки не день рождения, да, не день учителя. Нет. Ну, просто вот как знак внимания, сделать приятное учителю. Цветы, да, красиво, но учителя все время мучаются. У меня много, да, друзей-учителей. Куда их девать, жалко. И я ей говорю, ну, она там говорит, например, можно подарить ей браслет. Я говорю, ну, слушай, это как-то нет, это как-то лично слишком. Конечно. И это какой-то, ну, большой такой подарок. Надо просто знак внимания. И она говорит, ну, тогда можно просто обнять.
1: Вот, ну, конечно.
2: Я подумала, слушай, вот ребенок.
1: А к объятию приложить конверт? Нет?
2: Нет,
1: не надо? Ну, ладно.
2: В общем, ребята, как прошел ваш первый день в школе? Рассказывайте нам скорее, какие планы на новый учебный год. Может быть, кто-то планирует стать отличником?
1: Ребят, пишите в сообщалочке по номеру +7 916 968 0968.
2: А вот представляешь, что у кого-то в этот день день рождения, да, вот у девочки, у Верочки, еще сегодня у Егора Егорова.
1: Да
2: у Егора
1: Егорова?
2: Сейчас выговорю, у Егора Егорова день рождения, да, артиста нашего лейбла «Ура Музыка». Егорушка, если ты нас слышишь, мы тебя поздравляем, Егор. Дорогой наш прекрасный. Но я даже не знаю, хорошо ли и это или плохо, но в любом случае поздравляют именинников, я уверена, сегодня. И мы совсем скоро тоже будем поздравлять, ребята, особенного именинника.
1: Да, ребята, вы тоже можете стать соавтором этого поздравления. Мы вместе соберем яркий и веселый стишок поздравлялку. Так что звоните в эфир детского радио, и совсем скоро мы начнем игру «Расти поздравлялки» 8495-134-56-64.

0: справлялки. Спонсор АО H&M.
1: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные предметы.

0: акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на Растишка-праздник-25е.ру.
1: Ну что ж, ребята, мы поздравляем Растишку с днем рождения и вместе сочиняем Расти поздравлялки. А у нас уже на связи, между прочим, Левушка. Лев, привет.
2: Привет, Лева.
3: Здравствуйте.
2: Лев, с праздником тебя. Во-первых, поздравляем с началом учебного года. Ну и, конечно, хочется узнать, а у тебя-то вот когда день рождения, Лев?
3: У меня он уже был.
2: Ну когда у тебя был?
3: 5 июня.
1: Ты, с прошедшим.
2: Да, с прошедшим, во-первых, хорошо отпраздновал?
3: Да, я хорошо отпраздновал.
2: Ну, это самое главное. Подарков было много?
3: Ну, не очень, но все равно хорошие подарки были.
2: Да, да, дело-то не в количестве, конечно, а в качестве. Но я думаю, тебе говорили много хороших, классных слов. Левушка, тебя еще раз с прошедшим. Ну, а сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей. А они дарят подарки нашим любимым слушателям, то есть вам, ребята. Вот такие у нас особенные именинники.
1: Да, сейчас, Левушка, смотри, мы вместе с тобой сочиним стишок-поздравлялку. Это, на самом деле, очень легко. Мы тебе будем помогать и читать поздравительные строчки. А тебе нужно будет просто добавить слово там, где мы, ну, скажем так, забыли рифму, да? И получится такой складный стишок благодаря тебе.
2: Ты готов, Лев?
3: Я, да.
2: И мы, да. Тогда начинаем.
1: С днем рождения поздравляем, счастья, радости
3: желаем.
2: Отлично.
1: Нам хвалить тебя не лень, с тобой нам вкусно каждый
3: день.
2: Ну, молодец, Лёва! Справился с нашим заданием. Благодаря тебе поздравление получилось ярким и веселым. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем. Нам хвалить тебя не лень, с тобой нам вкусно каждый день.
1: Ну, классно.
2: Ох, ну мы с радостью вручаем тебе, Лёва, приятный подарок от Растишки именинника, которым мы сегодня посвятили эти праздничные строки.
1: Лёвушка, поздравляем тебя!
3: Спасибо.
2: И Лёв, тебе молодец. Спасибо.
1: Слушай, Лёвушка, ты так нам не сказал, сколько лет тебе исполнилось?
3: Мне 9 исполнилось.
1: То есть, получается, сегодня ты в какой класс пошел? В 11-й?
3: В 3-й.
1: А, в 3-й только, точно.
2: Ну, не гони лошадей, Гарик. Ну, как тебе первый день в школе? Понравилось?
3: Да, мне очень понравилось.
2: Мороженое съел? Давали мороженое-то?
3: Еще нет.
2: Еще нет? Какой кошмар. Да нет, но обязательно что-нибудь тебе сладенькое-то, я думаю, сегодня достанется в честь такого праздника. А самое главное, ты оценки-то еще не принес. Ну а вдруг такой Лёва сидит, руку тянет, меня можно к доске, Марья Ивановна? Нет?
3: Нет, сегодня не было ни домашки, ни оценок, ну и полноценных уроков тоже не было.
2: Ничего не было. Вот он, прекрасный первый учебный день. Лёва, спасибо тебе большое, ребята, ну а мы скоро продолжим.
4: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 2 сентября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как помочь ребенку влиться в новый коллектив? Как научить дружить и сотрудничать в команде? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно. Хорошо, будь по-твоему. Веснушка.
4: А может... И Кипитоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: 8-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Реклама.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.

0: Минская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, всем привет! Вы находитесь на волне детского радио. Наконец я это говорю, а?
2: Ой,
1: ну как я
2: приятно,
1: скучала,
2: а?
1: Ребятки,
2: Гарик,
1: спасибо, что вы с нами ждали, скучали. И мы тоже по вам
2: конечно,
1: очень скучали.
2: Конечно, очень соскучились. Я надеюсь, что вы будете с нами весь этот год, учебный год. Мы здесь. Мы рады вашим звонкам, письмам. Да, пишите бумажные письма, мы тоже их ждем, ребята. Присылайте рисунки, дозванивайтесь в прямой эфир. У нас много всего для вас подготовлено. Мы копили это все. Все лето и теперь готовы вам предоставить. Ну и, конечно же, хочется напомнить, что у нас новая прекрасная студия. Вы можете зайти на сайт детского радио детифм.ру и посмотреть, что у нас здесь происходит. Мы сами видим, вон она, видеотрансляция. Это какая прекрасная, красивая. Машем вам рукой. Ребята, приветствуем всех, кто включил видеотрансляцию. Напоминаем, что мы находимся на восьмом этаже технопарка НТВ. У нас новая студия, красивая, современная. А из окна...
1: Красная площадь видна?
2: Останкинская башня. ВДНХ, посмотри, какая красавица Москва. Ребят, мы всех ждем в гости. Приходите обязательно, будет классно, интересно. Ну а самое главное, действительно, прям вот, знаешь, хочется поскорее пообщаться с нашими слушателями. А вчера
1: так,
2: что
1: так,
2: было?
1: Так, Гарик, что
2: рассказывай? Тебя
1: давай,
2: не
1: давай,
2: было,
1: давай,
2: а давай.
1: Сплетни?
2: Нет. Так. Я принимала экскурсию. Да, ребята приезжали, и я удивлю тебя, и, может быть, даже многих наших радиослушателей приезжают из разных городов,
1: конечно.
2: Да, но еще из разных стран.
1: О.
2: Представляешь, что вчера Иван и Андрюша приехали из Бразилии.
1: Из Бразилии?
2: Где много-много
1: коренные
2: диких
1: бразильцы.
2: Обезьян. Ванька. Нет, выглядят, говорят по-русски, выглядят как наши люди. Ну, просто вот, наверное, переехали, учатся в школе. У них уже начался учебный год, причем. Я говорю, а что вы тут делаете? Они говорят, да к вам в гости, правда. Хотели именно попасть в студию детского радио. Вот 3 числа они улетают обратно. Слушают как раз, у них утро-то начинается, и начинается развивайка, поэтому они
1: потрясающе.
2: Очень были рады и счастливы. Ванька, Андрюшка, вам огромный привет. И маме, конечно, которая тоже замечательная, прекрасная, привезла вас из такой далекой страны.
1: А может быть, она нас с тобой туда привезет на пару дней, на недельку? Может быть, мы там дискотеку детского радио устроим?
2: Кстати, да, можно. Это интересное предложение. Также мы, конечно, передаем привет и Артему, который вчера приехал к нам в гости, и Настюшке, Матвею привет, Константину, Георгию, Маргариточке, Аринушке, Миле и Никите. А у Никиты, кстати, вчера день рождения
1: мы
2: был.
1: Мы поздравляем, вот. Никит. Слушай, такое счастье, а?
2: Да.
1: 31 августа родится.
2: Представляешь, да. Все вот это сидишь в тетрадках в канцелярии, отмечаешь свой праздник. Из Москвы, из Королёва, из Уфы, из Оренбурга, из Солнечногорска, из Зеленограда, из Бразилии прибыли наши ребята, вот такие наши слушатели детского радио. Они везде.
1: Да, они, кстати, и в сообщалочке пишут нам прямо сейчас по номеру +7 916 968 0968. Мы спросили, как проходит ваш сегодняшний день, 1 сентября, День знаний. И вы вот пишете, какие замечательные слова. Вот Анечка из Читы, она пишет: «Я так по вам скучала. А теперь я буду ходить в 5 класс. Желаю всем успешного года».
2: Анют, тебе привет, ребята. Скоро почитаем ваше сообщение. Пишите.
3: Всем привет! Долой!

0: Катей Знайкиной и Супер-Гариком.
1: Ребята, как здорово, что сообщалочки наши...
2: Раздают кач.
1: Да, они пополняются вашими прекрасными сообщениями, потому что сегодня День знаний, и вы нам пишете, делитесь своими впечатлениями.
2: Но, кстати, честно говоря, вот знаешь, сообщений, ну, как мне кажется, не так много сегодня, потому что ребята заняты. Они отдыхают после школы, они, например, празднуют этот день. Ведь во многих семьях принято отмечать как-то праздник, да? Кто-то идет, не знаю, поплавать куда-нибудь в бассейн, кто-то гуляет, кто-то в кафе, ресторан, в гости. Не знаю, что еще можно придумать, но много всего интересного. Ребята, но все же мы ждем ваше сообщение. Очень хочется посмотреть, как у вас, во-первых, прошло лето. А самое главное, какие планы у вас на новый учебный год? Вообще, как первый день в школе? Ну-ка, вот подробно рассказала Аня. У меня все хорошо, я перешла в 5 А. Были так. Предметы биология, история, география. Ой, ничего себе, как сразу-то. А еще был классный час. Да, я хочу, чтобы я училась на хорошо и отлично. Так. Да, то есть, видишь, такая она... Аня, она понимает, что не обязательно только на отлично, но хорошо это тоже неплохо, так скажем.
1: А на удовлетворительно тоже неплохо.
2: Нет, на удовлетворительно мы не согласны. Да, я вам желаю, добрая Катя Знайкина и добрый Супер-Гарик, чтобы вы хорошо работали на экскурсии детского радио.
1: Анечка, мы будем стараться.
2: Договорились.
1: Да. Ну что ж, ребята, также можете писать телеграм-канал детского радио, там тоже специальный пост для вас разместили, там посмотрите, какие ведущие, мы все. Совсем,
2: о, да,
1: совсем
2: красота.
1: Юные первоклассники. Зайдите, посмотрите, какие мы были замечательными, прекрасными, не то, что сейчас. Ну, ребята, вы также можете еще дозвониться в студию, в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64 для того, чтобы рассказать нам, как ваш сегодня день проходит, 1 сентября, что нового, может быть, что-то смешного уже произошло, так что...
2: Видали, ребята,
1: слышали? Эй, рано, двоек еще. Вот завтра, да. В общем, звоните, ждем.

0: Гарьков вопрос.
1: Гарик, ау, какой же у нас вопрос? Почему закончилось лето? Нет, вопрос.
2: Нет, вопрос-то какой? Какой замечательный день сегодня, 1 сентября. Как он прошел? Какие у вас планы?
1: А знаешь, что ты так радуешься, что тебе в школу не надо?
2: Вот именно, я сегодня проснулся с утра на даче.
1: И думаю...
2: На даче, ребята.
1: Травить душу родителям школьников.
2: Кто-то на Бали проснулся, например, вот как Платон, например. Да, он пишет, что вот он поступил в 7 класс, я на Бали, говорит, поздравляю с новой студии, в общем, с новым оборудованием.
1: Ничего
2: спасибо,
1: себе.
2: Платош, спасибо, дорогой.
1: Ну ладно, приходи к нам на экскурсию. Загорелый, красивый. А из Владимира нам звонила сейчас Варечка. В прямой эфир. Варюша, привет.
2: Привет.
3: Здравствуй. Здравствуйте.
1: Варечка, ну как у тебя-то прошел первый день в школе?
3: У меня все хорошо. Я бы попросила сегодня поздравить моего брата Платона. У него день рождения.
2: Это да. Который на Бали сейчас?
3: Что? Повторите, пожалуйста.
2: Он сейчас не на Бали случайно? Просто нам какой-то Платон написал сейчас, нет?
3: Нет, он сейчас нет.
1: Нет, хорошо. Ну, поздравь, ладно. Сегодня тебе все можно.
3: Платон, я тебя поздравляю с днем рождения. Ты должен слушать детское радио. Вот я желаю, чтобы у тебя все прошло хорошо и чтобы ты не расстраивался, когда началась школа.
1: А он расстраивается, да?
3: Да.
1: Платош, днем рождения, не расстраивайся, все будет хорошо, привыкнешь. Ко всему можно привыкнуть за 21 день, как говорят.
2: Да, а тут за 10 лет.
1: Варь, а ты расстраиваешься? Почему мы вообще об этом говорим? Ведь школа — это прекрасно. Варь, ты с хорошим настроением в школу пошла?
3: Да, с хорошим.
1: А ты хорошо учишься, наверное, отличница?
3: Да.
1: А Платон нет?
3: Ну, Платон, он такой, тройки, четверки.
1: Ну да, нормально. Вот так обычно бывает. Знаешь, вот почему-то, вот когда что-то у людей получается, им это очень нравится, ну, понятно, это же подбадривает, мотивирует, а когда не очень получается, сразу почему-то вот все грустят.
2: Так нет, так грустят.
1: А я думаю, наоборот.
2: Я считаю, что 3-4, это у тебя получается.
1: Ну,
2: это же не 2.
1: Вообще-то, честно говоря,
2: это же не 2, ребята.
1: Вообще-то,
2: даже
1: честно
2: это
1: говоря,
2: 2. У меня колы были, ребята. Я думал, все равно у меня все получается.
1: Вот он. Пример. А у меня, блядь, не пятерки. Ой, не могу. Ладно, все. Но, понимаешь, мы с тобой плюс и минус. Спасибо, Варь, тебе за звоночек. Платону привет, обними его обязательно, скажи, что все будет хорошо. Да. Ребят, шоу «Развивайка» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.

0: Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
3: А вот и время нашей вкусной рубрики. Ребята, хотим напомнить, что детское радио традиционно поддерживает конкурс юных поваров «Кухня дети».
4: В нем участвуют ребята, которые любят и умеют готовить и делятся своими видеорецептами. Скоро мы познакомимся с победителями конкурса.
3: Ну а пока мы изучаем самые интересные рецепты от юных шефов, а помогает нам в этом эксперт по вкусняшкам Кот Ух.
4: Ух,
3: Ух, привет!
4: Привет!
3: Ну, ты, кажется, собирался на диету?
5: Всем привет! Долой противную диету, прекрасны круглые бока, давайте с рыбой мне брускетту, вкусней парного молока, душистый хлеб с печеным краем, на нем форель и помидор, и в сердце арфа заиграет, и засияет счастьем взор. Накул новин из солнечного Краснодара вернул мне радость жизни. Этот 8-летний мальчик приготовил невероятно вкусное и полезное блюдо с рыбой. Кстати, новин не только повар, но и рыбак. Он знает, что за каждым кусочком рыбки много труда. Ведь без труда не выловишь эту самую рыбку из пруда. И вот у нас есть рыбка и брускетта, ломоть хлеба с хрустящей корочкой. Вкуснее всего она получится, если готовить на мангале. Запекаются нарезанные кружочками помидорчики, натертая солью и травами форель. Затем на хлеб намазываются испеченные помидорчики, а сверху укладываются куски готовой рыбки. Вы уже чувствуете аромат? Спасибо, Новин, за такой шикарный рецепт. Ох, как аппетит разыгрался.
4: Ох, и не говори, ух. Непростое дело смотреть видеорецепты, присланные юными поварами. Все хочется, значит, попробовать, причем немедленно. А мы скоро познакомимся с победителями кулинарного конкурса. Они придут, кстати, на экскурсию в студию детского радио. А еще станут соведущими кулинарного телешоу и получат подвесы мини-лента. А также вкусные наборы от сети магазинов «Лента».
3: И вы, друзья, можете тоже получить подарки для этого прямо сейчас. Заходите в группу детского радио ВКонтакте. Найдите короткий видеоролик, где быстро меняются картинки. И как только увидите в кадре фигурку арбуза, сразу делайте скриншот и выкладывайте его в комментарии под этим видео. В конце недели мы определим 5 победителей, которым как раз и подарим вкусные наборы и подвесы мини-лента.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
0: Готовим на детском.

0: Дням знаний. А знаете ли вы что? Крупнейшими деньгами в мире оказались огромные каменные монеты весом со слона. Их использовали в Микронезии. Это островное государство в Тихом океане. Конечно, такие каменные деньги с собой не носили. Просто после оплаты на их поверхности выбивали имя нового владельца. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Детское радио. Кто-то исчезнет.
6: Что-то растает.
7: Ночью, как днем, все вокруг засияет.
8: Заколдуют кого-то.
9: Захотят даже съесть.
10: Желающих съесть в сказках не счесть.
11: Кто-то проснется,
12: а кто-то уснет.
13: Не заметь.

0: Личный детектив. Дело номер 173. Семеро серых. Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
1: Реклама на детском радио.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И моры?
5: Он про нас знает?
4: Это же я вас придумал.
3: Край чудес. В кино с 10 сентября.
6: Категория 6+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Реклама. Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
1: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 499.

0: разбудит, днем рядом будет, подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске День знаний. Оценки за поведение. Бабушка-студентка. Сегодня в нашей стране День знаний. Важный и всеми любимый праздник. Ведь нет ни одного взрослого, который бы не учился в школе. Были времена, когда школы открывались не 1 сентября. В городских гимназиях дети приступали к занятиям в конце августа, а в сельских школах в декабре, после сбора урожая. Но почти 90 лет назад появилась традиция начинать учебный год 1 сентября, а чуть позже этот день объявили Днем знаний. С тех пор в первый день осени в школах проходят торжественные линейки, уроки мира и классные часы, а школьники поздравляют учителей, дарят им цветы и подарки. Давным-давно, когда школьниками были наши бабушки и дедушки, им ставили оценки за поведение. Потом такие оценки отменили. Но недавно решили вернуть. Оценивать поведение будут словами: образцовое, допустимое или недопустимое. И делать это будут не только классные руководители, но и все учителя, которые работают в классе. Оценки за поведение будут ставить в электронных дневниках наряду с отметками за математику, русский и другие предметы. Чтобы поведение было образцовым, надо хорошо себя вести, прилежно учиться, уважать учителей и одноклассников, принимать участие в разных школьных делах. А вот если постоянно опаздывать, мешать всем на уроках, бегать и кричать на переменах, ругаться и ссориться, то вполне можно получить отметку «Поведение недопустимое». Многие учителя рады возвращению этой традиции. Своим мнением с детским радио поделилась педагог московской школы Ольга Корявцева.
3: Школа – это определенный свод правил, есть устав, который нужно соблюдать. Если ребенок не соблюдает, то нужно как-то давать какие-то сигналы и родителям, и ребенку о том, что что-то происходит не так. Безусловно, оценка поведения нужна.
1: Мы уверены, что у наших слушателей будет только самое образцовое поведение и пятерки по всем предметам. Сегодня учебный год начался не только для школьников, но и для одной бабушки из Казахстана. Ей 66 лет. Она уже много лет работает учителем русского языка. И вот решила узнать новые приемы. Как интереснее объяснять ребятам свой предмет. Для этого она поступила в университет в Нижнем Новгороде. Здесь бабушки-студентки очень рады. Ведь возраст для учебы не помеха. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Привет! Вы находитесь на волне детского радио в новой, абсолютно новой студии детского радио. Уже не новая Катя Знайкина.
1: И не такой новенький супер Гарик, ребята. Все те же, но в новом интерьере, да, в прекрасном, замечательном. У нас, ребята, новые игры, программы и новая студия на восьмом этаже технопарка НТВ. Все мы большая такая телерадио-семья. Из окна у нас, как на ладони, Останкинская башня. ВДНХ, кстати, гулял там. Ой, красота невероятная. Выходные удалось. Да, красавица у нас Москва, ребята, она у нас здесь видна. Приходите к нам в гости. Ну, что хочется сказать, раз мы уже объявили адрес и даже этаж назвали. Так что добро пожаловать. Мы очень рады. Те, кто, ребят, не может приехать, но включите видеотрансляцию, порадуйтесь, какая у нас прекрасная студия. Вон Гарик вам машет, какие у тебя огромные руки. Что это
0: такое? Я накачался за лето Знайкина.
1: Да нет, ладони.
0: Посмотри, посмотри.
1: Ой, смотрите, он показывает свою ладонь.
0: Посмотри.
1: Так, можно определить, сколько он будет жить. Ладно, шучу. Ребята, ну что, пишите свои сообщения. Как у вас-то прошло все сегодня? Кто пошел в школу? Кто в первый класс отправился? Рассказывать. Кто во второй? Кто в десятый вдруг уже поступил? Ведь поступить тоже надо.
0: Конечно.
1: Это нелегко. Нет. А пятиклашки? Как они сейчас какой стресс испытывают? Да, все новое. Расскажите, какие у вас вообще планы на новый учебный год? У нас на детском радио планов много, и мы надеемся вместе с вами их все исполнить. Ну, а также хотим, ребята, вам напомнить, что вы можете голосовать за свои любимые песни, которые звучат на детском радио. Я думаю, вы тоже соскучились по хит-параду. Хит-парад детского радио топ-20. Микрофош уже ходит по коридорам.
0: Радостный.
1: Он, ау, ау, где
0: он
1: вы, где
0: радуется.
1: Вы? Да, и радуется, что вы начинаете голосовать на сайте dtfm.ru. И он уже в субботу назовет победителя хит-парада. Так что давайте поддержим того, кто вам близок и кто вам нравится.
0: Да, за свою песню любимую вы можете, ребята, проголосовать на нашем сайте dtfm.ru. Так что вперед, мои дорогие друзья. Ну и, конечно же, вот сообщение пришло от Анечки из Москвы. Сейчас я слушаю детское радио. Ань, спасибо тебе огромное. Я поступила в мой долгожданный второй класс. Mm-hmm. Первый класс я уже окончила. Ну, логично. Говорю ему большое спасибо.
1: Логично.
0: Учителя Диму за то, чтобы учил меня многим мудростям.
1: Дима? Учитель?
0: Да, Дима, учитель. Вот я поступила во второй класс благодаря ему. Я всех поздравляю. Себя и детское радио поздравляю с этой новой прекрасной студией. Все смотрю, все вижу.
1: Ой, ну как приятно. Спасибо большое, ребят, что вы с нами. Совсем скоро расскажем вам много всего интересного о вашей любимой школе.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ну что ж, друзья, продолжается наш дневной шоу «Развивайка». Мы напоминаем вам, что сегодня-то, ребят, 1 сентября.
2: Вот вы, казалось бы, вы пришли из школы и думаете, да. Дай послушаю вот детское радио, отдохну, а тут мы опять о школе. Но, ребята, школа — это прекрасно, школа — это замечательно. Вообще, вот вы вдумайтесь, слово «школа» произошло от греческого слова одного, которое переводится как «досуг». То есть это не как мучение. А именно времяпрепровождение, досуг твой, да, для древних греков школа была местом для размышлений, понимаешь, так вот посидеть, подумать, а не местом зубрежки.
1: Да, вот еще вот есть такая одна старая школа, находится в Англии, до сих пор, между прочим...
2: Действует, да? Действующая школа, самая старая.
1: Это королевская школа, ее история начинается с 597 года.
2: Не с 1500, а с 590.
1: Да, правда, достоверно известно, они лишь с 1541 года, когда ее восстановили при короле Генрихе VIII.
2: А вот как вы думаете, вот, Гарик, как думаешь, зачем люди придумали школу? Вот зачем?
1: Ну как зачем? Чтобы веселиться, чтобы встречаться с друзьями, общаться, смеяться.
2: Ну нет, но чтобы передавать знания.
1: А, ну точно.
2: Да, письменность, она появилась, и нужно было учить молодое поколение, правильно? Первые школы возникли около 5000 лет назад в древнем Шумере, и назывались эти школы «Дом таблиц». Ученики писали, помнишь, мы рассказывали, на сырой глине, острой палочкой, потом таблички обжигались, да, в печках. И получался настоящий такой кирпич с текстом.
1: А вот представляешь, кто-то написал, а если ошибку сделал, что делать?
2: Ну, кстати, да. Ну, можно было замазать, наверное. Но, ты знаешь, но никто не решался. Нет, потому что учителя раньше, вот давным-давно, ребята, они были очень строгие. Да, за непослушание.
1: Так.
2: Нет, я не хочу даже говорить. Нет, не буду. Ну, правда. Ну, в общем, поверьте, очень строгие. Вот хочется так сказать. Хорошо, что мы живем в 21 веке, у нас за непослушание, это там вызов родителей в школу или просто выгоняют, да. Там все-таки намного строже было. Ну, а чему учили в этих домах-то, табличек, в этих школах?
1: Ну как, сначала клинописи учили, да, это значки... в форме клинышков таких, да, потом математика, естественно, а как же, считать-то надо с молоду, как говорится.
2: Точно.
1: Астрономия, составление законов, и ученики заучивали тысячи законов. Школа-то была не только, ведь только для мальчиков была, между прочим, из богатых семей.
2: А, то есть учились мальчики, да,
1: мальчики
2: ведь
1: учились.
2: Девочки, они тоже учились, Гарик.
1: Научились суп.
2: Да, дома,
1: правильно.
2: И они ведению хозяйства учили. Но есть данные, что некоторые девочки из высшего сословия тоже посещали эти школы, да? Но вот мне интересно, знаешь, что вот в тех школах, в древних, делали на переменах. Ну вот сейчас, ребят, что? Знаешь, когда звенит звонок в школе,
1: так.
2: Это так громко, все соседние дома сразу уезжают.
1: Да ты что?
2: На дачу. Ну да, ну вот, а что делали тогда? Играли что, в глиняные мячики, что ли? Или как ты думаешь?
1: Ну, можно было глиняно поиграть. Футбол, например, да, такой был, с глиняного мяча. Попробуй, Дарью.
2: И глиняная нога должна была быть. Но археологи, на самом деле, нашли на древних табличках вот этих рисунки. То есть дети, они эти таблички так и так использовали. И учились, и рисовали, развлекались, в общем, по-разному. Но самое главное, что видите, как давно, около 5000 лет назад, появились вот первые школы. И как хорошо, что они до сих пор есть у нас.
1: Невероятно. На самом деле, осень-то наступила, это хорошо, да, но мы-то не забываем про спорт. Например, я не поставил на балкон свой велосипед, это точно.
2: Да?
1: Нет, да.
2: Но еще рано, я согласна.
1: Рано,
2: на велосипеде,
1: конечно.
2: Можно кататься, можно наслаждаться, пока погода еще неплохая. Даже если дождик пойдет, все равно можно в дождевичке, да, аккуратненько,
1: конечно,
2: проехать с родителями.

0: на велосипеде или, например, поучаствовать в детском велофестивале,
1: да
0: между
1: ты что,
0: прочим.
1: Зайкина?
0: Так мы
1: где,
0: готовимся
1: когда?
0: Уже к этому уникальному событию. Собираем вновь команду детского радио для участия в детском велофестивале. Он состоится в эти выходные уже, ребята, в Москве на Цветном бульваре.
2: Ну что же, ребята, слушайте внимательно. Если вам от 8 до 10 лет, и вы готовы на своем велосипеде в эту субботу проехать по веломаршруту вместе с командой детского радио в нашей фирменной футболке, между прочим.
0: Ты.
2: Да, и ваши родители готовы вас поддержать, тогда звоните вместе с мамой или папой прямо сейчас в прямой эфир.
0: Да, ответите на 3 веловопроса, станете участником велокоманды детского радио. Так что ждем ваших звонков. 8495 134 5664.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Велокоманда детского радио.
2: Да, ребята, между прочим, мы собираем команду детского радио для участия в детском велофестивале. В эту субботу, 5 сентября, мы вместе с другими слушателями детского радио и нашими юными корреспондентами можем совершить велозаезд и войти в историю детского велофестиваля.
3: А чтобы стать участником команды детского радио, вам должно быть от 8 до 10 лет. У вас должен быть свой велосипед и велозащита, велошлем, налокотники, наколенники. А еще вам нужно будет правильно ответить на три веловопроса.
2: А у нас на связи Вика. Здравствуйте, Вика.
3: Привет, Викусь.
4: Здравствуйте.
2: И, конечно же, мама Катя. Мам, Кать, здрасте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну что, Вика, к тебе вопрос, ты готова стать

0: частью нашей команды, велокоманды детского радио?
1: Да.
0: Ну, велосипед есть, катаешься хорошо, правильно?
1: Да.
0: Я думаю, ты справишься с заданием. Если что, мама будет тебя поддерживать. Три веловопроса прозвучат прямо сейчас.
2: Хорошо. Итак, внимание. Ездок на велосипеде садится в кресло или на седло?
1: На седло.
0: Есть.
2: Какого типа велосипедов не существует? Городского или деревянного?
1: Деревянного.
2: Правильно.
0: Верно. Хотя у меня
2: откуда летел, как птица, кот Леопольд на велосипеде, согласно его песенке? Из гнезда или с горы?
0: Кот Леопольд, помнишь, пел?
1: Горы.
0: Верно!
2: И что ж получается?
0: Вика, ты умница! Великолепно справилась с заданием. Поздравляем! Вика, ты в команде детского радио!
2: Ура, ребята! Ну что же...
0: Готовь свой велосипед, Вика. Велозащиту ждем тебя 5 сентября на Цветном бульваре, на детском велофестивале. Начало заезда для ребят от 8 до 10 лет в 14 часов. Но, Вика, не клади трубочку, тебе расскажем подробности.
2: А всех слушателей детского радио приглашаем поддержать нашу команду, а может быть, принять участие в велозаездах. Вся информация на сайте Московского велофестиваля. До встречи!
3: Велокоманда детского радио.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные.

0: каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
2: При поддержке Карачаровского механического завода.
3: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или припрыгаю и все объясню.
1: Оле, оле, оле, оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
3: Реклама.
4: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылки. Бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
5: Слушаю.
6: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1110-746-79-24-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
1: черепахи умеют разговаривать?
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие! Здравствуйте, наши маленькие! Здравствуйте, наши большие! Приветствуем всех на волнах детского радио в студии. Кто у нас?
2: Да
1: ребята,
2: кто?
1: Узнали?
2: Да забыли. Все забыли, кто.
1: Давайте знакомиться, ребята. Рубрика «Пора знакомиться».
2: Все заново.
1: У нас в студии Катя Знайкина. Это ведущая детского радио.
2: Да,
1: помните, такая
2: ребята,
1: у нас
2: привет.
1: Катюшка.
2: И да. Супер Гарик. Ну, тебя не забыл никто. Не позабыть тебя, Гарик. Ну что, вот так пришла осень, ребят. Ой, как неприятно это говорить.
1: Хватит.
2: Пришла осень и принесла в эфир детского радио нас с Гариком, да?
1: Да?
2: И причем мы перенеслись волшебным образом, ребята, в новую студию.
1: Вот именно.
2: Да, кто, у кого есть возможность, приезжайте в гости. У нас тут красота невероятная. 8-й этаж, Останкинская башня видна. Красивое, новое, чудесное здание. Зеркальное, потрясающая студия. У нас все такая же яркая, симпатичная. Ребята, и мы сегодня впервые с Гариком отсюда вещаем. И это очень радостное событие в нашей жизни. Надеюсь, у вас сегодня тоже день классно проходит. Прошел, да, у нас огромная страна. У кого-то уже практически прошел, завершился. Но так или иначе, вас порадовала школа, порадовал детский садик, родители, вас порадовала работа. Да-да-да, наверняка. Но отмечайте обязательно сегодня вечером, где бы вы ни были, праздник, день знаний. Всегда получать знания – это прекрасно, это чудесно в разном виде. И в школе, и с помощью книг, с помощью фильмов познавательных. И с помощью детского радио.
1: Да, ребят, ну и пишите нам, как вы провели этот замечательный день, что произошло в школе. Ну и также можете написать, какие планы у вас на будущий учебный год.
2: Ну, я думаю...
1: 7-916-968-0968.
2: Ох, Гарик, ну, надо еще как-то привыкнуть друг к другу,
1: конечно.
2: Да? Но на самом деле у многих ребят, я знаю, планы-то на учебу, да, большие, а также планы и такие, как провести досуг, развлекательные
1: конечно,
2: планы.
1: Конечно, правильно.
2: И у нас есть прекрасные новости для всех поклонников детективного агентства «Хрум». Детское радио представляет. Новое расследование знаменитых детективов. Вы ждали,
1: да вы
2: а
1: что?
2: Они, да, пришли. Ну, скоро придут, этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно!»
1: Ну?
2: «Чудо-Юдо».
1: «Чудо-Юдо». Итак, ребята, в сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь.
2: Да как так?
1: А вот так в восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка, простите меня.
2: То есть, как спящая Белоснежка?
1: Исчезла.
2: Ой... Да, везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-Юдо», как вы поняли. И сказочный мир в опасности. Вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Смогут, Гарик?
1: Конечно, смогут. Мы об этом узнаем совсем скоро в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо».
2: Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа.
1: Ничего себе!
2: С сюрпризами, да. Подробная информация на сайте детского радио, dtfm.ru, категория 6+. Ребята, пишите свои сообщения, какие планы у вас на год, какие классные вам подарки сегодня, может быть, вручили, подарили, что вы принесли своим одноклассникам. Будем ждать ваши сообщения.
1: Ждем.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Продолжаем говорить сегодня, ребята, о Дне знаний. С 1 сентября всех поздравляем, абсолютно всех.
2: Всех, ребят.
1: И учителей, и родителей, конечно же, в первую очередь.
2: Вот у меня как? 1 сентября равно 1 января. Это как я 1 июня, 1 сентября.
1: Тогда с Новым годом тебя, Гарик, конечно же. А всех, конечно, с новым учебным годом. Пусть он будет легким, пусть он будет интересным, пусть он будет захватывающим. Ребята, я уверена, что каждый из вас справится. Что бы ни было, обязательно у вас все получится. Запомните это. Любите себя, уважайте и получайте новые знания. Будьте открыты им, и они тогда такие придут? Откроют дверцу, да, хорошо. И зайдут в вашу голову через ухо.
2: Правильно. Но чтобы, ребята, получать знания, нужно ходить куда? Конечно же, в школу.
1: Но желательно, желательно, да. Вообще, до крещения Руси, что интересно, учили в основном дома. Да, разным ремеслам, там, охоте. А грамота была для избранных. Вот представляете, раньше люди просто мечтали учиться, ходить в школу. А вы сейчас, вон, не мечтайте совсем, плачете, да? Ну, такое бывает. А раньше просто вот, ну, думали, ну, когда же, почему не я? Все изменилось после 988 года, так. Когда князь Владимир крестил Русь, он приказал собирать детей, лучших людей, и отдавать в учение книжное. Да, и летописи говорят, что мамы плакали, расставаясь с детьми, потому что учеба, сейчас мамы все смеются, я знаю, потому что учеба была долгой и трудной. Школы существовали при церквях, монастырях.
2: Интересно, а что же там получается, что делали-то? Учили молитвы наизусть?
1: И молитвы, так. И письмо, и счет. То есть писали гусиными перьями на бересте. Так. Это такая, да, березовая кора, ребята. А еще на восковых дощечках. Ученики носили чернильницу, они носили ее на поясе, чтобы не потерять.
2: Зальешь так случайно, вся футболка грязная.
1: В белых брюках, да. И, кстати, наказания были опять очень строгие.
2: Так.
1: Ну, ладно, скажу, розгами. Ну, правда, вот было и было.
2: Ну, было,
1: да?
2: И было, ну что,
1: да.
2: Было. Ну,
1: говорили, что розга ум вострит, память возбуждает и волю злую в благу прилагает.
2: Невероятно.
1: Это такая старинная русская поговорка и крылатое выражение. Оно как раз означает, отражает, точнее, традиционные как бы взгляды учителей, да, прошлых веков, вот на то, как должны дети учиться, и если что не так, нужно как-то их мотивировать, да?
2: Интересно.
1: Нужно что-то им предложить необычное.
2: А подожди, а вот по мальчикам понятно, они должны были учиться,
1: да,
2: девочки.
1: Их учили,
2: а
1: да.
2: Девочки вообще чему-то учились?
1: Ну, в основном, вот они учились в монастырях или в богатых семьях, да, например, княжна Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, она была очень образованной, но все же масса обучение девочек пришло позже. Так что, девчонки, возрадуйтесь, да? Как говорится, обязательно уважайте домашку, учителей и все знания, которые вы получаете, и мальчишки тоже.
2: Ребят, пришла пора поиграть, а сегодня все игры связаны, конечно, со школой, поэтому и в школе тоже нам скучать не придется.
1: Ну, тогда сыграем. Я предлагаю, знаешь, в нашу любимую игру «Школа, не школа».
2: Прекрасно.
1: Да, ждем ваши звоночки. 8495-134-5664. Звоните.

0: Ну что ж, ребята, нам уже в студию дозвонился участник нашей игры. Будем знакомиться. Алло, алло. Федечка. Федь.
1: Нет,
0: Федя,
1: к сожалению... Что ты обманываешь, Гарик? Федя, тебе приснилось,
0: что ли? Катя
1: Загурнищева
0: сказала, что Федя, это не я. Она сказала, я и прочитал. Ну вот.
1: Где ты прочитал?
0: Я прочитал.
1: На соборе тоже написано. Знаешь, не читай все, что видишь перед собой. Ребята, в школу, не школу, хотели с вами поиграть. У нас есть наипрекраснейший приз, я считаю. Да и не только я, да вы все так будете считать, если узнаете. Ой, там Федя откуда-то прилетел.
0: Нет, это не Федя.
1: А, это не Федя. Я уж думала, он показалось опять. Ребята, школа не школа. Правила простые. 10 слов назовем, а вы должны сказать, школьный это предмет или не школьный. Да? Если, например, мы скажем учебник, вы кричите «школа!»,
0: так.
1: А скажем «тарелка», вы отвечаете «не школа». Да?
0: Ну,
1: потому
0: да,
1: что тарелка просто... не только со школой
0: связана. В столовой, конечно, можно встретить. Но
1: ну,
0: это...
1: кухня! Ну, я бы крикнула, но нет. Одна минута. И, надеюсь, вы как можно больше правильных ответов дадите. Если 5 дадите, получите приз от детского радио. У нас есть участник нашей игры, кто хочет с нами поиграть. Конечно же, все хотят, но дозвониться действительно очень сложно на детское радио. 8495-134-56-64. И у нас есть наш участник прекрасный.
0: Алло.
1: Как тебя зовут? Здравствуй.
2: Машка!
1: Привет, моя хорошая! Ты в школу ходишь или нет еще, Маш?
2: В следующем году.
1: В следующем году. Но я уверена, что ты уже начала готовиться и знаешь, какие предметы школьные, а какие не школьные. Громко кричи после слова, которое мы называем «школа» или «не школа». Если слово связано со школой, кричи «школа». Если вообще не связано со школой, кричи «не школа». Маш, тебе понятны наши сложные правила?
2: Да!
0: Тогда,
1: ой,
0: внимание, начинаем!
1: Хорошо. Поехали!
0: Пенал!
1: Школа, не школа?
2: Школа!
0: Хорошо! Циркуль, Маш!
2: Школа!
1: Есть!
0: Руль!
2: Не школа!
1: Есть!
0: Подушка!
2: Не школа!
1: Верно!
0: Мел!
2: Школа!
1: Верно!
0: Шпаргалка, Маш!

0: Конечно.
1: Халат. И не только.
0: Вот именно. Халат, Маш.
2: Не школа.
1: Не школа.
0: Лодка.
1: Лодка?
0: Лодка.
2: Не школа.
1: Верно.
0: Сменка.
2: Школа.
1: Верно.
0: Ну и, конечно же, рюкзак.
1: Верно, 10 из 10 правильных ответов за одну минуту Маша дала. И, конечно же, она получает приз от детского радио. Машенька, 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно,
0: Чудо-Юдо! Который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге. Маша, поздравляем тебя. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Тебе тоже спасибо. Ребята, оставайтесь с нами. У нас впереди еще сюрприз для вас. Машенька, а ты не клади трубочку.

0: Рекламная информационная программа.
1: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? До появления монет и банкнот в качестве денег люди использовали камни, ракушки, какао-бобы и даже соль. Она была настолько ценной, что ею расплачивались как деньгами. А еще от латинского слова «сал», то есть «соль», произошло слово «салариум» — «зарплата». Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.

0: Акция 50% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Hidrakoša-Toša.
1: Hidrakoša-Toša.
2: Hidrakoša-Toša.
1: Hidrakoša-Toša.
0: Hidrakoša-Toša.
2: Hidrakoša-Toša.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
3: И все.
5: Ноль плюс. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
6: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, пиксель, трясёк.
5: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
11: Категория 0+.
12: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
13: Сроки акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Реклама. 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
15: Категория 6+.
16: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...
18: Бывает дождь из игуан.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.

0: Детское.
1: Детское
2: радио! Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
3: Московское время 16 часов.
0: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Юлиана Бондаренко. В этом выпуске песни вместо звонков. Спортивный рекорд. Талантливые второклассники. В школах вместо звонков теперь звучат песни. В начале и в конце уроков весь сентябрь ребят будут встречать старые добрые мелодии о школе, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два-четыре» учат в школе, «Первоклашка» и современная песня первых. Музыка будет меняться каждый месяц в зависимости от праздников и важных дат. Это поможет ребятам узнавать произведения известных композиторов, настраиваться на учебу и заряжаться хорошим настроением. Всегда в отличном настроении учитель физкультуры Рязанской школы номер 360 Руслан Евгеньевич Немировский. Ученики поздравляют его не только с началом учебного года, но и с важным спортивным достижением. Руслан Евгеньевич установил рекорд. Он прошел больше 20 километров, отбивая ногами футбольный мяч. Учитель двигался без остановки больше 3 часов, почти 3 урока подряд. И за это время мяч ни разу не коснулся земли. Руслан Евгеньевич не просто физрук и рекордсмен. Он чемпион России, тренер по разным видам спорта, а также участник популярных телешоу. И очень надеется, что его успех поможет школьникам поверить в себя. Ведь если стараться, можно добиться всего, о чем мечтаешь. Сбылась мечта второклассников из Екатеринбурга. Ребята победили в международном конкурсе по робототехнике в Китае. Они представили волшебную сказку «Умный лес». Школьники создали макет леса, населили его животными и деревьями, а главным героем назначили Винча-робота. Он заботится о лесе, спасает его от пожара, собирает зверят на веселую дискотеку, очищает поляны от сорняков. Свою сказку ребята показывали в образах эльфов и рассказывали на английском языке. Творческий подход покорил жюри. Ведь юные инженеры соединили технологии, фантазию и заботу о природе. И заслуженно победили. На этом прощаюсь. Юлиана Бондаренко, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте detifm.ru, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: Ребята, дорогие, прекрасные, замечательные наши радиослушатели, приветствуем вас на волнах детского радио из новой студии. Естественно, тут все собрались. И Катя Знайкина
1: здесь. И Супер Гарик здесь, и Останкинская телебашня здесь, ВДНХ здесь. Вообще красавица у нас Москва. Все это видно из окна нашей новой студии, как на ладони. Ребят, находимся мы теперь на 8-м этаже в технопарке НТВ. Добро пожаловать, мы всех ждем в гости. У нас новая студия, новые игры, новые программы. Наконец-то он прямой эфир. Он здесь, он с нами.
0: Как
1: он...
0: ты терпела, а? Еле-еле сегодня, ребята.
1: Я накопила много чего. Вот буду в ближайший час это раздавать всем нашим радиослушателям. Потому что мы еще час вместе с вами, шоу «Развивайка» продолжается. Но мы-то впервые с Гариком в этой студии вещаем. Да, замечательное, прекрасное. Включайте видеотрансляцию, сайт dtfm.ru. Ну и, конечно же, сегодня мы отмечаем День знаний, 1 сентября. И первая гостья.
0: Кто же это?
1: Появилась уже в нашей студии. Ее знают и мальчишки, девчонки, мамы, папы.
0: И бабушки, все, и дедушки тоже
1: знают. И бабушки, и дедушки поют ее песни. Обожают ее. Она перешла в 6-й класс. Уже, да, такая взрослая. Красотка невероятная. Самое главное, талантливая и умная девочка. Милана Учайкина у нас в гостях!
0: Вот это да!
1: Привет, Милана! Привет. Сразу хочу сказать, что Милана говорит, что чуть-чуть у нее подсел голос. Вот такие артисты, это всегда, да, происходит на нервной почве. Может, ты перенервничала, Милан? Нет? Сегодня 1 сентября. Как у тебя вообще день прошел? Расскажи нам скорее.
2: День прошел мне очень классно. Сегодня встала в 7:15.
1: Уже хорошо.
2: Чтобы собраться, нарядиться, причесаться и быстренько побежала в школу. Там нас ждала линейка такая официальная, красивая. Вот, мы слушали много разных поздравлений, наставляющих слов, что мы должны быть самыми умными, у нас все получится.
1: Так.
2: Вот, ну я как-то зарядилась сразу же. А потом у нас было 2 классных часа и 1 русский язык.
1: Так.
2: Потом нам дали мороженку, мы ее все вместе
1: покушали. Как,
2: и
1: тебе
2: покушали.
1: Досталось? Я думала, только дают в начальной школе.
2: Нет.
1: Нет, тебе
2: нам тоже дали.
0: Я знаю, какую школу ты ходишь.
1: Ну, наверное, да. Слушай, а зачем 2 классных часа вам было? Одного было мало, да? Что вы там делали?
2: Ну, у нас 4 новеньких в классе, поэтому нам надо было это все масштабно обсудить. Поэтому, видимо, 2 классных часа нам, в принципе, вообще вполне хватило.
1: А я вот, кстати, напомню, Милан, что в том году ты перешла в новую школу, в 5-й класс, и была новенькой. Страшно вообще быть новенькой? Вот наверняка многие наши слушатели тоже впервые там пошли в школу, куда-то перешли. Как нужно себя вообще вести?
2: Ну, новенькая я была не одна, потому что вообще у нас был новый класс, и все были новенькие, так что вот бояться того, что я не валюсь в чью-то компанию, ну, не было смысла, потому что все новенькие, со всеми можно легко познакомиться, поиграть, подружить, вот. Ну, я вообще сразу быстро нашла себе друзей, я как-то прям посмотрела, и мы прям с одной девочкой прям совпали. У нас все равно одни интересы, все одно, вот, и теперь мы с ней лучшие подружки, так что...
1: Домашка тоже одна на двоих, нет?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет. Ну, мы иногда вместе делаем, но нет.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в твоем классе наверняка ты, как говорится, известная певица, тебя все знают, хотят тебе на концерты пойти, все спрашивают, Милана, ну когда мы тебя увидим, как попасть, дай автограф? Или как это происходит сейчас у тебя в классе?
2: Ну, сейчас вообще все успокоилось, когда вот был момент, когда все узнали, вот, что я Милана Учайкина. Ну, конечно, там... постоянно говорили, ой, Милана, привет, давай дружить, вот это вот все. Вот, ну, меня это никак не раздражало, никакого хейта, фу, ты, Милана Учайкина, такого
1: хейт
2: не было.
1: Хейт в переводе ненависть,
2: да.
1: Так.
2: Да, не, все хорошо прошло. Да, ну, как бы, вот некоторые тоже говорят, дай билеты на концерты, давай я к тебе приду, но это уже все по-дружески, вот, так что...
1: Дай билет на концерт.
0: По-дружески.
1: А нам билеты не нужны, мы с Гариком их купили, и сегодня концерт...
0: Я ничего не знал об этом.
1: Концерт Миланы Учайкиной здесь, в новой студии детского радио. Ребят, специально для вас Милана поет, конечно же, вживую, живой звук. Ребята, включайте видеотрансляцию, погромче радиоприемники. Милана, кстати, не только, да, хорошо учится, о чем мы поговорим, как ей это вообще удается артистам, но и отлично поет. Сложная песня, конечно, которую ты сейчас исполнишь. Ты уже не 5-классник, но все же кто-то из наших слушателей пошел в 5-й класс. Вот вам, ребята, эта песня и посвящается. Итак, внимание, Милана Учайкина, 5-классник.

0: Милана Учайкина!
1: А, ребята, как
0: шестиклассница вам? Она уже, да, и шестиклашкам, и пятиклашкам, конечно, первоклашкам, второклашкам и другим ребятам передаем огромный привет. Очень здорово. Спасибо тебе, Милан, такая трогательная песня.
1: Живой звук, между прочим. Ребята, чувствуете, какая энергия пошла сейчас по студии?
0: Кстати, прекрасно ты спел, замечательно. Не слышно, что у тебя что-то да с голосом.
1: Опять она повторяешь об этом, да?
0: Потому что это круто, когда человек, вот, понимаешь, приходит и выполняет свою работу, делает, несмотря ни на что.
1: Да,
0: и,
1: кстати, сейчас скажу. Да. Ребята могут присылать свои вопросы, да,
0: точно.
1: Милан,
0: конечно.
1: Естественно, пишите на сообщалке, плюс 7-916-968-0968. Да. А также, ребята, можете дозвониться в прямой эфир 134-56-64.
0: Точно. А еще в телеграм-канал напишите. Сейчас выложим выступление Миланы, да, небольшой отрывочек. Там тоже можно оставлять вопросики. Ну, вдруг что-то вас заинтересовало. Вот меня интересует всегда, как справляется артист, который должен записывать песни, клипы, рилсы, ой, много всего делать, а еще учиться хорошо. Ведь ты, ну, отличница, по-моему, да? Ты отличница или хорошистка?
2: Ну, одна четверка.
0: Одна четверка.
1: А по какому предмету?
0: А как это называется? Когда
2: по математике.
1: А-а.
0: По математике. 2 + 2?
2: 4.
0: А 2 умножить на 2?
2: 4.
0: Все.
1: 5. Это 5.
0: Такой уровень.
1: Это уровень.
0: Хорошо, ну как ты справляешься? Расскажи, где ты делаешь домашку и когда?
2: Ну, вообще, у меня уроки заканчиваются в 4 часа. И обычно все концерты, все какие-то записи песен, съемки.
0: Ночью.
2: Что-то такое я делаю после 4.
0: Так.
2: Ну, там, допустим, вот... Если даже мне что-то предлагают раньше, то я не прогуливаю школу ни за что никогда.
0: Молодец, правильно.
2: Вот, потому что в 6 классе или в 5 классе проходят новые темы, и если что-то пропустить, это будет очень печально, очень плачевно. Потом надо будет натягивать это все.
0: Да.
2: Вот. А, вообще, домашку я обычно делаю дома, я не знаю, как я успеваю ее делать, но нам немного задают. То есть там буквально 3-4 упражнения по математике, ну, как бы немного.
0: Так.
2: Но иногда, если у меня, например, школа, потом плавание, потом вокал, и я возвращаюсь домой достаточно поздно, я могу сделать домашку в машине. У меня есть специальный такой столик. Я туда все раскладываю и уже как на парте пишу свою домашку, свои уроки.
0: Ну, молодец. Видишь, как крутится человек. Как
1: ну, это,
0: крутится,
1: конечно, здорово. Артист. Скажи, пожалуйста, Милан, а у тебя бывали такие случаи, когда кто-то, например, домашку не сделал из твоего класса и говорят... Милан, дай списать скорее, вот сейчас вот надо. Ты даешь кому-нибудь списывать, может быть, на контрольных работах кому-то, и либо ты вот так делаешь, знаешь, как закрываются так и девочки. Не дам.
0: Чтобы этот сосед по парте ничего не делает и так. Что хочешь списать?
2: Ну, соседка по парте, у меня моя лучшая подружка, так что если даже она попросит, я ей с удовольствием дам. Но на контрольных у нас там достаточно серьезный присмотр за нами, так что списывать редко получается, но у кого-то получается. Про домашку, ну, вообще, у меня был только один такой случай, тоже с моей подружкой. Вот, так что я ей, ну, дала, конечно же, но она переписывала не слово в слово, а своими словами.
0: Ура, это еще
2: вот
0: сложнее.
2: Она, допустим, она не поняла задание, она у меня такая спрашивает, Милана, что там надо сделать? Я ей присылаю фотографию, она понимает, в принципе, смысл, что я написала, и переписывает уже своими словами.
0: Ну, круто.
1: Только надо, ребята, списывайте, своими словами пишите, это учительница заподобрит.

0: Зрит. Двойку поставит обоим.
1: Слушай, ну спасибо тебе большое за то, что вот вдохновляешь, да, детей, у которых мало времени, много кружков и вообще неохота учиться, что можно быть классным артистом, веселым, да, умным, учиться хорошо. И главное, что чувствуешь, что ты школу любишь. Но все же хочется тебе сказать всем нашим ребятам, не спешите взрослеть. Ребята. Вот в чем дело-то. Да. Потому что там все вот это вот... Аптеки, да. Но это, об этом, обо всем вы узнаете, что там дальше из песни Миланы, из новой песни Миланы, которая звучит из, мне кажется, из всех умных колонок, да, отовсюду. Сейчас главный такой классный хит, и мы с удовольствием послушаем его в живом исполнении. Милана Чайкина на детском радио, ребята. DTFM.ru видеотрансляция работает для вас. Ну а поет для вас Милана песню «Не спешу взрослеть». Поехали!

0: Ребята, я растанцевался как немножко сейчас, а?
1: Да, что
0: чувствуете,
1: прям
0: а? 1 сентября, ребятки.
1: Как да. Прекрасно. Милану Чайкина, не спешу взрослеть. Очень здорово. Спасибо большое тебе за твой голос, за твое исполнение. Ну и вот вопросики уже от радиослушателей пошли. Полинка пишет, она пошла в 3 класс. Угу. Милана, какая из твоих песен твоя самая любимая? Мне интересно.
2: Моя самая любимая песня, это, наверное, «Танцуй тайком». Вот она тоже недавно достаточно вышла.
1: Да.
2: Но она мне очень нравится, потому что она такая зажигательная, крутая, под нее очень классно танцевать. Так что это теперь моя любимка.
1: Ну да, она такая в стиле 90-х, наверное, да. У тебя всегда классные, классный стиль под нее, да, луки подбираешь себе, образы такие лосины, яркие,
0: ну, красочные. Ну мы сейчас с Миланой просто не родились 90-й, Кать, поэтому тебе видней. Ну, в общем, тут еще вопрос пришел от Саши Смирновой. Да. А как вообще родилась вот эта песня «Не спешу взрослеть»?
2: «Не спешу взрослеть»?
0: Да.
2: Ну, вот из-за того, что я перехожу в 6 класс, и вроде бы все уже говорят, что я такая взрослая, самостоятельная, я как-то решила, что, ну, а почему, если я перехожу в 6 класс, значит, я обязательно сразу стала взрослой.
1: Хочется побыть ребенком,
2: да? Хочется побыть ребенком, поэтому вот мне пришла такая идея интересненькая, я сразу пришла, всем рассказала, и вот так вот и получилась эта песня.
1: Ну, слушай, а что для тебя вот самое главное, как... Быть ребенком, ты говоришь, что тебе хочется делать? Может быть, чего тебе не хватает сейчас?
2: Что, ну, вот... не хватает, наверное, вот этого беззаботного времени, когда ты вообще не заморачиваешься. Ой, мне надо уроки, но ничего страшного.
1: А какие у тебя
2: пойду-ка
1: заботы?
2: Пойду-ка я погуляю, поем мороженого. Ну, у меня горло болит. Ну, ничего. Все-таки же хочется мороженого. Вот, и это сейчас очень такого хочется, такого опять настроения.
1: То есть ты говоришь просто про лето, Милан, да? Мне кажется, это как раз беззаботное время.

0: руками без домашки. Ты, кстати, вот мне интересно. Так. Но отвечай честно. Ты летом читала?
1: Конечно, да, я прочитала весь список литературы.
0: Тебя заставляют или ты сама? Вот, ну, честно скажи.
1: Ну, вот некоторые книжки, которые я прям, ну, по названию поняла, что это интересно, я сразу, ну, как бы я сама читала. Угу. А некоторые, которые там исторические какие-то, ну, не
0: тебе
1: очень интересные, скучные, мне их тяжело, честно, читать.
0: Ну, какая тебе понравилась вот. Хоть, вот вспомни. Ну, именно, которую бы, может быть, ребятам там посоветовала. Что тебе?
1: Я знаю. А, моя самая любимая книжка на сейчас так. время, за летние каникулы, которую я прочитала, так. это «Призрак сети». Она очень классная. Написала ее Тамара Крюкова. Да. Вот, я даже все помню.
2: Ничего себе.
1: Мне очень-очень понравилось, очень интересно.
0: Это фантастика?
1: Да, это фантастика.
2: А по школьной программе?
1: Какой так это по школьной программе.
2: По школьной программе?
1: Да.
2: А.
0: «Медный всадник», я думаю. Кстати, он вашей должен быть в списке. Не было? Странно. Когда из 5-го в 6-й переходишь, точно она есть.
2: Это тогда в
0: Но, видимо, в разных школах, да. Нет, просто есть там Химки и Москва, может, разные, знаешь, дают тоже. Ну что, если Милана, она сказала, что у нее есть любимая песня, мы узнали это благодаря Полинке, нашей радиослушательнице, тогда Милан, ну, не отвертишься, теперь ее надо испеть. А, Гарька, а ты будешь танцевать?
2: Ну, я тайком. Все, да, хорошо. Тайком. Я под стол тогда пошел.
0: Иди. Танцуй тайком на детском радио. Милана Учайкина у нас сегодня в гостях.

0: танцуй тайком.
1: Я начинаю кинологическое радио!
2: Ребята!
1: Гарри! Ну, я же тебя просил тайком танцевать,
2: я все видела! Ты не могу, но я растанцевался, я думаю, я вышел из себя по эту песню.
1: Выйди из студии. А, кстати, мы можем сейчас и выйти из студии, но ненадолго, потому что мы прервемся, да. Потанцуем тайком даже, возможно, вместе с нашей гостью Миланой Учайкиной. Ребята, вы можете задать вопросы. Мы видим их, кстати. Вот вы присылаете. Плюс 7-916-968-0-968. Также попробуйте дозвониться на детское радио.
2: Помните номер прямого эфира, ребят?
1: А ты-то помнишь?
2: Я помню.
1: Давай.
2: Значит так. 8-495-134-56-64.
1: Так. Точно. Можете поговорить, пообщаться с Миланой. Она перешла в 6 класс. Сегодня она наша первая гостья в новой студии детского радио. Мы очень рады и новой студии, и Милане. И все так здорово у нас сегодня получается. Всех с праздником, с Днем знаний. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь, ребята.
2: Ждем.

0: Воспоила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-тропа.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрен слегка!

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Растишка отмечает свой 25-й день рождения.
8: Уверены, что ты знаешь толк во вкусных и полезных завтраках. Как и Растишка. Проверим.
7: Дозвонись на детское радио, собери вкусный и полезный завтрак вместе с Веснушкой и Кипятошей и получи классный подарок от Растишки.
8: Игра «Расти завтрак». По будням в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на детском радио. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
9: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
3: Реклама.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: Человек на 90% состоит из воды.
3: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
2: А почему?
3: А потому что он слушает.
4: Детское радио.
2: Не торопись взрослеть.

0: Катей Знайкиной и Супер Гариком.
1: Ребята, друзья, наши замечательные радиослушатели, приветствуем вас всех на волнах детского радио. Вы с нами, и это самое-самое главное. Спасибо вам за то, что вы слушаете, за то, что вы нас поддерживаете, потому что сегодня невероятный день, 1 сентября. Мы с Катей Знайкиной в новой студии, да еще и нас пришла поддержать и показать себя, конечно.

0: нашей Миланы Учайкина.
1: Да, поздравить всех с Днем Знаний, ребята. Милана, привет еще раз. Здравствуй. Привет.
2: Привет.
1: Я просто, чтобы люди поверили, что ты с нами здесь.
0: Да, ребят, сегодня. Если вы не верите, включайте прямо сейчас. Да. Будьте так добры. Да. Видеотрансляцию на нашем сайте dtfm.ru. Посмотрите, во-первых, какая красивая сегодня Милана Учайкина.
1: Как Гарик загорел, посмотрите.
0: Как я загорел, как я помолодел. И как Катька за лето немножечко...
1: Что? Ну да,
0: похорошела.
1: Ой, какой день добрый. Все, год будет хорошим, да. Так чувствую я. А вот как интересно, мы поем песни Миланы, да, а Милана, ты слышала, что в перерыве пела? Развивай-ка.
0: Конечно.
1: Можешь еще раз чуть-чуть, ну прям, ну-ну-ну. Неудобно, да?
2: Развивай-ка, развивай-ка на детском радио.
1: Вау!
0: Так, все, мы вырезаем это, записываем.
1: Концертами отправляемся вместе. Спасибо тебе, Милана. Ну, ребята задают тебе, конечно, вопросы, да, много разных. И сейчас, пожалуйста, как ты стал певицей, от Ани Лазаревой такой прилетел. Ну, давай, если кратко, как так получилось в твоей жизни?
2: Так, если кратко,
1: да,
2: я постараюсь, конечно. Uh-huh. Когда я была совсем маленькая, я постоянно пела везде, всегда, где возможно. Вот мама меня сначала отдала в Непоседы.
1: Uh-huh.
2: Вот это такой как хор. Вот, потом я там была, по-моему, 2 года и пошла в Великаны.
0: Uh-huh.
2: Это тоже такой хор. Вот, ну, я в Великанах была 4 года. Там сначала была не в концертной группе, но уже через год я попала в концертную, гастролировала, пела везде. Вот, но потом я решила, что я хочу свою собственную песню, чтобы ее сама петь. Вот, и так я записала свою первую песню. Вот, и вот так вот все получилось.
1: Первая песня — это «Девчачий чат» или...
2: Нет,
0: не,
2: первая песня — это была про Новый год.
0: Про Новый год, я помню,
2: а
0: да.
2: Вторая как раз-таки «Девчачий чат», и после нее прям сразу... Да,
1: да, ну здорово, слушай, как здорово. Сколько лет-то ты уже в индустрии, да, в профессии. А ты когда песни пела, ты говоришь, все время в детстве, не помнишь, какие у тебя любимые песенки детские были?
2: Не помню. Не помню. Но мне кажется, из каких-то мультиков...
1: Mm-hmm. Ну да.
0: Зато я помню, знаете, наверняка тоже должна помнить, когда как раз-таки Милана пришла в эфир, в наш, и представила свою новогоднюю песню. Я помню, еще она как раз...
1: А мне она, кстати, очень нравилась,
0: да.
1: Мы уже о Новом годе, да? Правильно
0: да.
1: разговариваем?
0: Ну,
1: я
0: конечно.
1: Просто мне кажется.
0: 1 сентября, 1 января.
1: Что происходит? Что происходит? Какие у тебя планы на новый учебный год, Милан? Вот именно связанные с учебой. Давай, не с твоей карьерой, с учебой.
2: Хорошо. На мой новый учебный год я планирую полностью закончить его со всеми 5-ками и постараться в четверти закончить все на 5-ке. Mm-hmm. Вот я прям буду очень стараться.
1: Mm-hmm.
2: Так, еще у нас есть там староста и лидер.
0: Сместить ее.
2: Да, так что я очень хочу стать старостой. Я уже в прошлом году была, но это было пол учебного года. То есть вот у нас сначала все понедельки были, а потом уже выбрали меня.
1: Я тоже старостой была в школе. Но у нас, знаешь, чем занимались старосты? Я носила журнал просто. Все, это все мои обязанности. А какие еще-то?
0: Я не знаю. Я никогда не был старостой.
1: А, ну да, вот и все, собственно говоря. У вас, наверное, задача-то побольше, да,
2: ну,
1: у
2: да, старост? У нас там побольше.
1: А почему ты хочешь стать старостой?
2: Ну, староста, ну, не знаю, просто вот я даже когда книжки читаю, и говорят, вот, например, главный герой был старостой, я сразу вау. Ну, это, ну, мне кажется, что староста такой ответственный, как лидер, можно сказать, в классе, который там и с учителями разговаривает, и с ребятами тоже играет. Вот, так что, мне кажется, такая почетная, так сказать, должность.
1: Mm-hmm. Ты организатор вот. В душе, да?
2: Да, поэтому мне очень хочется ей еще раз стать.
1: Вот, кстати, вот необычно получается, что ты артистка, творческая личность, по идее, и плюс организаторские способности, да, обычно это не сочетается у творческих людей, все наперекосяк, да, ну, в смысле, в хорошем смысле, естественно, да, а вот у тебя как-то две личности в тебе совмещены. Ну, и математику подтянуть, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, если 4-ка-то была, все, придешь в конце года, покажешь дневник, хорошо?
0: Ну, ладно, ребят.
2: Хорошо.
0: Ребят спрашивают, Милана, Милана, ну, а будет ли сегодня песня... Который называется «Потому что я русская девчонка».
1: Споем?
2: Конечно,
0: да?
2: Будет.
1: Мне кажется, она такая зажигательная,
0: ого,
1: да.
0: Ну что,
1: подходит под любое время года, под нее хочется танцевать, петь. Но, ребята, вы тоже присоединяйтесь. Милана Учайкина сегодня пришла на детском радио специально для вас. Такой праздничный концерт в нашей новой студии. «Потому что я русская».

0: Ребята, а? Ну как? Ну посмотрите, все растанцевали здесь в студии детского радио.
1: Гарик, ты как пел, потому что я русская девчонка. Да, мы поняли, Гарик.
0: Конечно,
1: спасибо тебе большое. Милана Учайкина на детском радио. Ребят, сегодня зажигает специально для вас такой праздничный концерт в честь Дня знаний. Кстати, в твоей семье, Милан, отмечают как-то этот праздник? Вы собираетесь, может быть, куда-то ходите на детское радио, например, получается? Или мы заняли место праздника в твоей душе?
2: Нет, я надеюсь, что как раз ходить на детское радио это теперь будет нашей традицией на 1 сентября.
0: Хорошо.
2: Да. Ну, вообще, мы как-то прям грандиозно его как-то так не отмечаем. Ну, просто родители покупают какие-то вкусняшки, мы потом все их вместе едим.
1: А ты любишь сладкое?
2: Ну, я люблю сладкое, да.
0: Но какой твой самый любимый торт? Самый любимый торт, Милан?
2: Самый любимый торт, это, наверное, три шоколада.
0: Вот, это триколад
1: называется, да. Ты тоже?
0: Я обожаю шоколадный торт.
1: Который суфле, да?
0: Все, что угодно шоколадное. Вот три шоколада,
2: четыре. Да, у меня так же.
0: Вот видишь, мы с тобой, я почувствовал сразу эту вот родственную душу шоколадную.
1: А ты много ешь сладкого?
2: Ну, вообще у нас его дома много достаточно в холодильнике. Но я стараюсь как-то ограничивать себя, чтобы выглядеть хорошо.
1: Ну да, вот, уже с ранних лет, понимаешь,
0: да,
1: молодец.
0: Да, я этого не понимал, поэтому выгляжу, как выгляжу.
1: Поэтому свои 19.
0: Выгляжу, как 50, ну и что?
1: Слушай, Милан, а чего ты не можешь вот отказаться, например? Из еды.
2: Отказаться из еды?
1: Из еды, да, вот от сладкого, от какого?
2: От сладкого вообще ни от какого не могу.
1: Наш человек, все понятно про тебя, Милан. Ладно, а вот еще, если к школе, да, мы переходим обратно. Расскажи твой любимый предмет. Потому что в 5 классе появились новые все-таки, да, некоторые. Вот у тебя появился новый или пока еще?
2: Пока еще нет. У нас появилась биология и история.
1: Ну, сложная.
2: Ну, история, она такая, ну, она иногда веселая, интересная, иногда какая-то не очень. Вот, а биология мне, честно, вообще не понравилась, она как-то скучная.
1: Да? Ну, да. Значит, медиком тебе не быть, например, да. Ну, ты вроде как и не хочешь, да?
2: Да,
0: вот,
2: да.
0: Кстати, вопрос интересный от Елизаветы из Москвы пришел. Миланочка, тут 1000 сердец тебе, естественно, все тебя любят, да. Вот если ты не стала бы певицей, да, ну, понятное дело, представим просто, фантазируем. Если не петь, то чем заниматься?
1: По жизни.
2: Интересненько. Ну, вообще, я планировала, если вот, допустим, что-то со мной случится, и я закончу свою карьеру как, ну, вокала, то я планировала открыть какой-то свой бизнес.
1: Ну, например, какой? Что бы ты хотела? Там, магазин, ресторан, что тебе ближе?
2: Ну, наверное, мне кажется, магазин одежды. Очень хочется.
1: Ты следишь за стилем, да?
2: Да, я стараюсь. Вот.
1: Можно в школу приходить вам в чем попало? Или нет?
2: Нет, вот это наша школьная форма, посмотрите.
1: Да, кстати, Милан сегодня, да, в школьной форме, серая юбка, красивая, пиджак
2: до
1: синий. До колена, да? Ты хотел

0: покороче, да, девчонки все любят.
1: Чуть-чуть совсем.
0: Но нет, кстати, для меня, ну, она смотрится как короткая юбка, красивая, галстук обязательно. А прически, можно какие хочешь делать?
1: Прически можно какие хочешь, только без распущенных. То есть, ну, там, допустим, вот как сегодня, я могу пойти в школу.
2: Вот не как Знайки, но ее не пусть в школу, да, с таким?
1: Да.
0: А я тоже так могу две висюльки выпустить и назад все убрать.
2: Не надо никакие висюльки выпускать, успокойся.
0: Слушай, ну, мы желаем тебе хорошего года в любом случае, чтобы у тебя все получилось. И, конечно, не можем тебя отпустить, Милан, ну прости нас, без девчачьего чата.
2: Да.
0: Для каждого это свое. Для мам девчачий чат — это школьный чат, наверное, или с подружками. Даже у пап, может, какой-то девчачий чат есть. У ребят, у девчонок. И это прекрасная песня, веселая, которую мы все любим и никогда, никогда не позабудем. Давайте сейчас потанцуем, споем вместе с Миланой Учайкиной.

0: Шишек.
1: Ох,
2: ох, ребятки.
1: Как здорово.
2: Ну, я не знаю прям, как не хочется заканчивать.
1: Вообще не хочется. Только растанцевались, только нам Милан всю свою жизнь рассказал, как они обсуждают мальчишек вот этих чатах. Правда это или нет? Ну так, если скажи, признайся.
0: Ну, не совсем.
1: Не совсем, да? Ну, они пока не достойны нашего внимания.
0: Да.
1: Понятно. Но у нас мало времени остается. Милан, огромное тебе спасибо, что ты пришла. Правда, это здорово, что уделила время, спела. Живой звук, прекрасная новая студия. Ты первый гость. Поздравляем тебя тоже с началом учебного года. Прям буквально вот несколько слов нашим слушателям. Пожелаем что-то в их новом учебном году.
0: Ребята, я желаю вам, конечно же, успехов в новом учебном году, чтобы у вас все-все-все получалось. Не переживайте за оценки, если у вас даже какие-то плохие проскочат, вы их обязательно исправите, у вас все получится. Просто верьте в себя, вы лучшие.
1: Ура!
2: Ура, спасибо, Милана!
1: А на все остальное есть ручка, стирочка.
2: Конечно, я так и делал, я в журнале прям исправлял. Ничего страшного.
1: Ой, уйди, уйди.
2: Ладно, ладно, ладно.
1: Карик, выйди из студии. Спасибо большое, садитесь, всем 5 шоу «Розы Вэйкона» сегодня заканчивается. Завтра в 2 часа дня вновь вернемся. Ребята, всем классного
2: пока,
1: вечера. Пока.
2: Пока.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна.

0: Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
0: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
0: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале. Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио. Московский детский велофестиваль. 5 сентября в Москве на Цветном бульваре.
4: Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
6: Реклама.
7: Привет, вы кто?
8: О, мы мини-ленд.

0: 78-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
5: А ты уже знаешь своих главных героев.
6: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
7: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
8: Реклама.
9: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
10: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
8: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
11: Ужасно интересно.
12: Все то, что неизвестно.
8: Каждый день на детском радио.

0: там? А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: Московское время 17 часов.
2: В эфире! Yeah!

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Ребята, дорогие наши радиослушатели, прекрасные мальчишки, девчонки, всем привет, это Супер Гарик и, конечно же, он. Самый долгожданный, самый невероятный, самый волшебный сундучок с секретом вернулся ко всем нам и вам передает огромнейший привет. Он очень долго ждал, когда же вы сможете уже дозваниваться и открывать его. Как он истосковался, ребята. Но сейчас-то вы сможете наконец-то дозвониться в студию по номеру 8495-134-56-64 и открыть наш волшебный сундучок. Я надеюсь, что, конечно же, вы сегодня откроете сундучок как можно больше раз, чего я вам и желаю. Все готовы, все ждали, поэтому сейчас самое время. Итак, мои дорогие, жду вас. Поехали!

0: Итак, наши дорогие радиослушатели, в прямом эфире у нас сейчас первая участница, которая дозвонилась в нашу новую студию и будет угадывать, что лежит в сундучке, это София. Софочка, привет!
1: Здравствуйте!
0: Софочка, я тебя поздравляю! Ты представляешь, что ты самая-самая первая участница, которая дозвонилась в программу «Сучок секретом» в нашу новую студию? Есть какие-то у тебя, какие-то, может быть, эмоции тебя переполняют? Что ты сейчас чувствуешь?
1: Я очень рада, что я попала, дозвонилась к вам.
0: Хорошо. А ты из какого города, София?
1: Я с Москвы.
0: Из Москвы. Хорошо, хорошо. Итак, тогда специально для всех наших радиослушателей сундучок подготовил загадку. Слушай внимательно, София. Итак. Так, что-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.

0: Так радовались. Так, может быть, мы сейчас попробуем связаться с Софией. Вдруг получится. Софочка, пробуй дозвониться, и мы с тобой обязательно пообщаемся. Так что, мои дорогие, итак, внимание, загадка. Слушайте внимательно. Громко может говорить, рядом с нами может жить. Кто же это? Говори, и сундук наш отвори. Так, друзья, жду вас всех в прямом эфире. Надеюсь, эта загадка не окажется для вас сложной, и вы ее расщелкаете буквально за несколько секунд. Главное, дозвонитесь в студию прямого эфира, в нашу новую студию, и все получится. Итак, внимание, у нас на связи Танюша. Танечка, привет.
1: Здравствуйте.
0: Танюш, ты загадку услышала или еще раз тебе повторить?
1: Повторите, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста. Громко может говорить, рядом с нами может жить. Кто же это? Расскажи и сундук наш отвори.
1: Это что-то электронное?
0: Ты знаешь, в данном случае нет, не электронное. Танечка, только выключи, пожалуйста, громкую связь и подальше отойди от радиоприемничка. Потому что очень эхо сильное. И боюсь, что связь может прерваться.
1: Это что-то прямоугольное?
0: Нет, не прямоугольное.
1: Это живое?
0: Ну, в данном случае нет, конечно же, но может быть. Итак, Танюшечка, будешь ли ты отвечать или пойдешь на совещание? Как будешь действовать?
1: Совещание.
0: Хорошо, посовещайся немножко. Ребят, напоминаю вам, что вы можете найти мой телеграм-канал. Вспомнили, да? Супер Гарик он называется. И там присылать под каким-либо постом, желательно под последним, свои варианты ответа. Пишите, как вы думаете, что в сундучке. Я с удовольствием буду смотреть, озвучивать ваши имена, ваши города озвучивать. А также свои варианты ответа присылайте на сообщалочки, на наш WhatsApp, в Telegram. Макс, пожалуйста, пишите +7 916 968 0968. Я с удовольствием также буду озвучить ваши имена и города. Итак, внимание, возвращаемся к Татьяне. Танечка, что в сундучке?
1: Можешь повторить загадку?
0: Загадку, пожалуйста, смотри. Громко может говорить, рядом с нами может жить. Кто же это? Расскажи и сундук наш отвори.
1: Петух.
0: Петух, вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. И, о чудо, ребята! Что это за чудо произошло сейчас в прямом эфире? Танюш, ты представляешь, ты дозвонилась впервые в новую студию и первый открыл наш волшебный сундучок. К тому же там петух, действительно, Танечка. Ну, я тебя поздравляю. Ну как же так произошло-то? Что случилось? Как ты так догадалась-то? Быстро.
1: Родители помогли и сестра.
0: Ах, вон оно что. Вот какая у вас там дружная семейная команда. Ну это здорово. Я поздравляю тебя. Этот петушок, золотой гребешок, обязательно придет к тебе. Так что не отличайся. Тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь его забрать. Хорошо, Танюш?
1: Да.
0: Все, всего доброго, звони нам еще, ребята, и вы, конечно же, дозванивайтесь. Всех ждем. Продолжаем. А в сундучке новый подарок.

0: Сундучок с секретом.
1: Ребята, наша программа «Сундучок с секретом» продолжается и... Естественно, представьте себе, в первый день в новой студии Татьяна дозвонилась и открыла сундучок. Вот какое чудо. Я думаю, что сегодня сундучок, так как он тоже по всем по вам скучал, хочет побольше раз открыться, и это очень хорошо. Надо, ребята, воспользоваться этим моментом. У нас на связи Роман. Ромочка, привет. Романька? Нет, Рома тоже вышел из эфира. Ребята, если вы дозвонились, то вы ожидайте, потому что вы будете участвовать в прямом эфире. Не волнуйтесь, не переживайте. Все очень ясно и понятно у нас здесь происходит. Вы дозваниваетесь, задаете три вопроса о призе. Ваш вопрос начинает со слова «это». Я вам отвечаю очень коротко. Да, нет, возможно или не знаю. Ну, а потом уже вы предполагаете, что находится в нашем волшебном сундучке. Если отвечаете правильно, сундучок открывается. Отвечаете неправильно, сундучок остается закрытым. Так, у нас на связи Надя. Здравствуй, Наденька.
2: Здравствуйте.
1: Надюш, для тебя также новая загадка от сундучка. Ты готова услышать?
2: Да.
1: Внимание. Не человек и не герой. Поклонников уж целый строй. Меняет облик каждый раз. Кто спрятан здесь от наших глаз? Давай, Надюш, твой вопрос.
2: Это живое существо?
1: Ты знаешь, ну вроде как... Вроде как нет.
2: А, хорошо. Это имеет какую-то форму?
1: Ну, какую-то форму имеет. Форму имеет, понятное дело.
2: Она может помогать чем-нибудь?
1: Хороший вопрос. Помогать чем-нибудь, ты знаешь, ну, думаю, что вряд ли. Не поможет ничем, вроде как. Так, Надюш, готова ли ты открыть сундучок? Задашь какой-то нам вариант ответа?
2: Можно посвящать?
1: Ну, прям вот чуть-чуть, вот прям 5 секундочек, потому что времени у нас не так много. Надеюсь, ты посвящаешь сейчас, Наденька, и откроешь наш волшебный сундучок. А вы, ребята, присылайте свои, повторяю, ответы в наши сообщалки, +7 916 968 0968. Также пишите в мой телеграм-канал свои варианты ответа, называется он «Супер Гарик». Я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Вот, пожалуйста, Антошка уже написал нам из Москвы свой вариант ответа. Он слушает, радуется, что вы приехали в новую студию. Спасибо тебе, Антон. Спасибо за твой вариант ответа. Но нужно немножечко подумать. Ну что ж, возвращаемся к Надежде. Надежда! Что в сундучке?

0: Ну?
1: Это... Я не могу понять.
0: Ну, какой-то вариант предложи, вдруг ты совершенно случайно и дашь правильный ответ. Ну, что-нибудь. Вот, что может быть неживым, какую-то имеет форму и вряд ли чем-то может нам помочь. Давай, Надюш, читаем до трех. Один, два, три. В сундучке...
1: Телевизор.
0: Телевизор! Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, ребята, это ошибка. Но в любом случае, Наденьке говорим огромное спасибо и продолжаем нашу программу. Ребята, скорее звоните.

0: секретом.
1: Ребята, вижу, что вы присылаете свои варианты ответа, и даже в мой телеграм-канал «Супер Гарик» я с удовольствием смотрю. Вот Маша из Ярославля интересный вариант ответа предложила. Спасибо, Машечка, но думаю, нужно тебе чуть-чуть еще покумекать, посовещаться с кем-то, возможно, и написать, либо дозвониться. Но у нас на связи Сонечка. Сонь, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Сонечка. Итак, что мы выяснили о нашем призе? Слушай, мы знаем, что это не живое, мы знаем, что это имеет какую-то форму, вряд ли чем-то нам поможет, и это точно не телевизор. Итак, Соня, твои вопросы, пожалуйста.
2: Это может пригодиться в канцелярии?
1: В канцелярии, боюсь, вряд ли. В канцелярии не пригоден.
2: Из этого можно лепить?
1: Лепить, да, думаю, что нет, лепить нельзя.
2: Это разноцветное?
1: Ну, думаю, что да. Бывает разных цветов, Сонь, разных цветов. Хорошие вопросики, хорошие, но сейчас...
2: А можно вы повторите загадочку?
1: Загадочку тебе повторить? Ну, хорошо, пожалуйста, слушай. Итак, загадка. Не человек и не герой. Поклонников уж целый строй. Меняет облик каждый раз, кто спрятан здесь от наших глаз. Итак, Сонь, отвечаешь, либо быстренько совещаешься, 5 секундочек.
2: Я посвящаюсь.
1: Давай, посвящайся, но совсем мало времени у нас остается. Вижу, ребята, вы на сообщалочке тоже присылаете свои варианты ответа. Анечка из Новосибирска прислала. Отлично, увидел. Так. Алена из Санкт-Петербурга.

0: Петербурга увидел твой вариант ответа. Женечка из Москвы. Хорошо, мальчишки, девчонки, подключайтесь, пишите. И сюда в сообщалочки по номеру +7 916 968 0968 и в мой телеграм-канал Супер Гарик. Итак, ребята, возвращаемся к Соне. Сонечка, что в сундуке?
1: Зеркало.
0: Зеркало. Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Нет, это ошибка. Сонь, спасибо тебе за игру. Ты классные вопросы задала. Сегодня не открыла сундучок, ничего страшного. В следующий раз все у тебя получится. И у вас, ребята, тоже. Вы, самое главное, дозванивайтесь в студию, и будем с вами общаться, а вы будете открывать сундучок. Ждем!

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: В отделении сказочной полиции нас уже ждал Добрыня. Рядом с ним сидела какая-то бабушка.
3: Да только не бабушка, а бабуся. Так ее зовут в сказке.
2: Да-да, бабуся. Это у нее жили два веселых гуся.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Слушайте, ребята, слушайте скорее. Лента приготовила сюрприз для детей.
6: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
7: Подвесы новой серии.
8: Легенда мини-ленты.
9: Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
10: Не просто игрушки.
11: Твой личный знак.
12: Подробности на сайте, если не знаком.
13: С 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама. 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
14: Категория 6+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
15: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...
2: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
16: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
17: «Ужасно интересно».
18: Все то, что неизвестно.
16: Каждый день на детском радио.

0: сундучок с секретом.
1: Здравствуйте, ребята, это Супер Гарик. Да, действительно, это детское радио, и мы вещаем из новой студии сегодняшнего дня. Находится она прямо напротив Останкинской башни в Москве. Очень красиво здесь, у нас все празднично, невероятно. И все программы возвращаются, конечно же, ваш любимый «Сундучок с секретом», и дневное шоу «Развивайка» сегодня мы с Катей Знайкиной провели его. И, конечно же, диджей Микрофоша тоже возвращается в прямой эфир. Поэтому вы можете проголосовать за свою самую-самую любимую песню, а диджей Микрофоша расскажет о ваших песнях в прямом эфире. Каждую субботу в программе

0: хит-парад детского радио. Какую песню Микрофош назовет победителем хит-парада уже в эту субботу, зависит, ребят, только от вас. Так что голосуйте на сайте dtfm.ru. Ну а прямо сейчас можете дозваниваться в студию по номеру 8-495-134-56-64, чтобы открыть наш волшебный сундучок. Также, ребята, помните, что вам нужно будет задать 3 вопроса о призе. Я вам буду отвечать коротко. Да, нет, возможно или не знаю. Но потом вы предлагаете свой вариант ответа. И мы все надеемся, что этот вариант будет верным. Тогда вы откроете наш сундук. Попытает счастье сейчас Агата. Она дозвонилась в студию. Здравствуй, Агатушка.
1: Здравствуйте.
0: Агатушка, дорогая моя, я сейчас напомню загадку и подсказки, которые мы уже сегодня выяснили. Итак, внимание, загадка. Не человек и не герой. Поклонников уж целый строй. Меняет облик каждый раз. Кто спрятан здесь от наших глаз? Подсказки такие. Знаем, что это не живое. Имеет какую-то форму, какую не знаем. Не поможет нам ничем, если что. Явно это не телевизор. С канцелярскими товарами не связан. Лепить с помощью этого ничего нельзя. Так, что еще? Явно, что бывает разных цветов. Но это точно не зеркало. Итак, Агата, прошу, твои вопросики.
1: Это бумажное?
0: Нет, это не бумажное. Давай дальше. Агатушка, ну давай. Все, что хочешь, спрашивай. Уточняй по форме, может быть, где может пригодиться это, например.
1: Это в школе пригодится?
0: О, вопрос очень хороший. И сразу на него тебе отвечу. Нет, в школе вряд ли пригодится. И третий вопросик.
1: Ну? Какой формы?
0: Ну, подожди, я же отвечаю только да, нет, не знаю, возможно. Ты предположи форму, а я тебе отвечу.
1: Квадратная.
0: Нет, это не квадратная. Так, Агата, будешь ли ты совещаться перед тем, как дашь ответ свой?
1: Можно посовещаться?
0: Ну, я тебе про то и говорю, пожалуйста, посовещайся чуть-чуть и с удовольствием послушаю твой вариант ответа. Так, ребята мои дорогие, я вижу, вы присылаете свои ответы в мой телеграм-канал «Супер Гарик». С удовольствием посмотрю сейчас, почитаю, кто же прислал сегодня. Вот, пожалуйста, Ариша думает, что это... А что это Ариша думает, я не скажу, естественно, потому что человек мне этого не простит. Так, кто-нибудь может повторить загадку? Вот такое пришло письмо гневного характера. Ребята, я с удовольствием вам сейчас еще раз ее повторю. Ну, вдруг кто прослушал. Ни человек и ни герой, поклонников уж целый строй, меняет облик каждый раз, кто спрятан здесь от наших глаз. Возвращаемся к Агате. Агатушка, что, по-твоему, в сундуке?
1: Это колонка.
0: Колонка! Вот твой ответ. Сундучок, открой нам свой секрет. Эх, ошибочка вышла, Агатушка. Но ничего страшного, не переживай, не волнуйся. Ты все равно здорово сыграла. Откроешь сундучок в следующий раз. Ребята, продолжается наша программа. Вы продолжаете дозваниваться. Всех ждем, всех приглашаем.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: сундучок с секретом.
1: Друзья мои хорошие, я напоминаю вам подсказки о призе, между прочим, так что слушайте внимательно. Знаем, что это не живое и не бумажное. В школе не пригодится это и не квадратное. Нам вообще это ничем не поможет, если честно. С канцелярскими товарами это не связано. Лепить из этого ничего нельзя. Может быть, разных цветов. Это точно не зеркало и не колонка. Вот такие у нас новости. На связи Матвей. Матвей, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Матвей, ты из какого города дозвонился к нам?
2: Я из Клёнова.
1: Из Клёнова. Это в какой у нас области?
2: Из Красногорска, из поселка Клёнова.
1: Понятно. Ну вот, хорошо. Подсказки ты услышал, поэтому сейчас ты можешь задавать свои вопросы. Готов?
2: Готов. Это твёрдое?
1: Ты знаешь, я бы не сказал. Вроде как не совсем твёрдое.
2: То есть мягкое?
1: Ну, если не совсем твёрдое, то пусть будет мягким, наверное. Ну и не совсем мягкое, то есть такой средней твердости, такой средней мягкости.
2: На нем можно спать?
1: Матвей, ты знаешь, я думаю, будет не очень удобно. Нет, наверное, не получится. Хотя, может, кто-то и может спать, но думаю, что нет. Не спят на этом.
2: А это большое?
1: Тоже не скажу, что большое. Я думаю, больше... Даже, может быть, чуть меньше среднего. Вот если тебе так вот будет угодно. Чуть меньше среднего. Так, Матвей, есть ли у тебя какие-то догадки и предположения, что в сундучке?
2: Ну, я говорю подушка.
1: Ты говоришь подушка. Ну, хорошо. Вот твой ответ. Сундучок, открой же нам свой секрет. Да, ребята, это, по мнению Матвея, подушка, на которой, собственно, никто не спит. Да? Именно такая подсказка, такой ответ я дал. Ну как же так, Матюшка, какая же это подушка? Не подушка это вовсе, Матюшка, а что-то другое. Ну, ничего страшного, Матвей, в любом случае ты себя проявил очень хорошо, очень бодренько, скажем так, ты сейчас сыграл на волнах детского радио «Сундучок с секретом». Надеюсь, в следующий раз тебя еще лучше получится, так что...

попробуй дозвониться. Вы, ребята, также пробуйте дозвониться в прямой эфир по номеру 8495-134-56-64. Вот Зильчика из Казани нам написала свой вариант ответа. Спасибо, Зиля, увидел. Артемка из Санкт-Петербурга тоже нам прислал свой вариант ответа. Благодарю вас, ребята. Спасибо, что присылаете. Даже интересно, кто-нибудь догадался вообще, что лежит в сундучке или нет? Ну, ладно, посмотрим. Может быть, следующий участник, который дозвонится, сможет его открыть. Так что, мои дорогие, всех ждем!

0: секретом.
1: Ну что ж, друзья, сейчас, возможно, решится судьба подарка, который в данный момент лежит в нашем волшебном сундучке, потому что Танюша, которая дозвонилась в нашу студию, возьмет да откроет наш волшебный сундучок. Танечка, приветствуем тебя!
2: Здравствуйте!
1: Танюш, ты сегодня в школу ходила?
2: Да, ходила.
1: Ну, что-нибудь интересненького там произошло у тебя?
2: Ну, у нас новенькая в классе появилась.
1: Ну, вы приняли...
2: Они ее зовут.
1: Ну, вы приняли ее как подружку, да? Стали дружить с ней.
2: Да.
1: Ну, это очень хорошо, Танюш. Значит, у вас дружный, добрый класс. А в какой-то класс ты пошла, ты говоришь?
2: Четвертый.
1: Все, конец начальной школе, как говорится, в следующем году. Ну, что делать? Что делать? Дальше только интереснее. Тань, я тебе сейчас напомню подсказки. Ты пока думай над вопросиками, а потом их задашь. Смотри, это не живое и не бумажное. В школе это не пригодится. Это даже не квадратное. Мы знаем также, что это не связано с канцелярскими товарами. Лепить из этого ничего нельзя. Но может быть это разных цветов. Знаем точно, что на этом не спят. Меньше среднего размера этот предмет. Точно понимаем, что это не колонка, не зеркало и не подушка.

0: Танюш, вперед.
1: А с этим можно как-то поиграть?
0: О, а вот это уже вопрос от четвероклассницы. Я тебе могу сказать, да. С этим можно поиграть.
1: Оно бывает там плюшевым, ну, как конструктор, например.
0: Как конструктор, нет. Это уже полностью собранная вещь.
1: Ага. Так это бывает плюшевым?
0: Ну, думаю, что мягким это может быть, да, мягким. Но там есть какие-то еще и твердые, скажем так, элементы, небольшие. Ну, по большей части, скорее всего, да, это, скажем так, к мягким предметам относится. Ну что, Танечка, знаешь, что в сундучке?
1: Ну, я думаю, какая-нибудь плюшевая игрушка.
0: Ну, смотри-ка, если ты думаешь, там плюшевая игрушка, тогда нужно понять, а что конкретно там, какая конкретно там за игрушка?
1: Ну, плюшевый медведь.
0: Медведь, вот твой ответ. Сундучок, открой секрет. Внимание, ребята, и... Ай... Промах. Эх, обидно, эх, досадно. Но ладно, ладно, ладно. Ничего страшного, Танечка. В любом случае, спасибо тебе за вопросы. Потрясающие просто были. Это не медведь, к сожалению, или, к счастью, для кого-то. Да, кто будет дальше угадывать, что лежит в сундучке. А мы займемся этим уже завтра, ребята, в 17.00 по московскому времени. Так что, мои дорогие, оставайтесь с нами на волнах детского радио. Следующая программа, помните, какая? Сейчас бы мне, дай бог, вспомнить за последние 3 месяца. А, точно, час без правил.

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: Сундучок с секретом.
1: Рекламная информационная программа.
2: Всем привет! На связи Сберкот. Поздравляю вас с новым учебным годом и с Днем знаний. А знаете ли вы что? Свинья-копилка появилась благодаря английскому глиняному горшку, в котором хранили сбережения. Когда горшок заполнялся монетами, его разбивали, а назывался он пиик. Очень созвучно со словом пик, то есть свинья по-английски. Так глиняные копилки стали делать в виде свинок. Теперь и вы об этом знаете. С Днем знаний!
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как помочь ребенку влиться в новый коллектив? Как научить дружить и сотрудничать в команде? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
0: Реклама.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: когда оно молчало, все вокруг скучало. А едва запело, все повеселело. Назови-ка его.
1: Московское время 18 часов.
2: В эфире Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Час без правил.
2: Ребят, всем привет, это Супер Гарик. Продолжаем наш с вами фееричное общение. Да, ребята, дождались, наконец-то, прямой эфир. Я, Супер Гарик, здесь с вами, детское радио. Новая студия, представь себе, какая же она невероятная. Как же красиво тут. Вы, кстати, можете посмотреть, как здесь все устроено, включить видеотрансляцию на нашем сайте dtfm.ru и увидите всю красоту и поймете, что я вас не обманываю, ребята. Так что заходите, смотрите или дозванивайтесь, потому что сейчас вам нужно будет продемонстрировать свои уникальные таланты. Первый участник, кто дозвонится, может сделать все, что ему захочется. Но зато, ребята, потом каждому участнику нужно будет выполнить задание, которое оставит вам предыдущий участник. Что можно делать? Можно рассказывать стихотворение, можно вспоминать какие-то сложные пословицы и поговорки, можно, например, петь песни, причем на разных языках мира. Еще можно, например, играть в слова со мной, в различные игры, например, в снежный ком. В общем, нам будет чем заняться на протяжении следующего часа. Так что, мои дорогие, давайте-ка вспоминайте нашу программу замечательную и делитесь своими невероятными талантами на всю страну, на весь мир. И я, мои дорогие, я ждал этого момента, когда я произнесу эту фразу. Я с огромнейшим удовольствием начинаю нашу программу.
1: «Час без правил»
3: на детском радио.

0: Час без правил. На детском
1: радио. Ребят, встречаем нашу первую участницу. Она дозвонилась в студию и сейчас продемонстрирует свои таланты. Вероника, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Вероничка, что ты будешь делать прямо сейчас в прямом эфире?
2: Читать таблицу умножения на 9.
1: С выражением будешь читать?
2: Да.
1: Ну, хорошо. Итак.
2: 9 на 1, а?
1: Так, давай, давай.
2: 9 на 1, 9. 9 на 2, 18. 9 на 3, 27. 9 на 4, 36. 9 на 5, 45. 9 на 6, 54. Так. 9 на 7, 63. 9 на 8, 72. 9 на 9, 81. 9 на 10, 90.
1: Вероник, ну это просто феноменальное знание. Ты в какой класс ты перешла?
2: Нет.
1: Я говорю, в какой класс перешла? Что нет?
2: Третий.
1: В третий класс. Ну, представляешь, и там уже вы во втором классе таблицу умножения учили? Или вам на лето задали?
2: Задали на лето и учили.
1: Ну ты даешь. Ну ты просто умница, Вероник. Задание выполнил на отлично. А что бы ты хотела? Какое задание оставить следующему участнику?
2: Петь песню.
1: Хорошо. Прекрасное задание для 1 сентября. Спасибо тебе, Вероничка. Звони нам еще. Ну а вы, ребята, также дозванивайтесь в нашу студию и демонстрируйте свои таланты. Пойте веселые, хорошие детские песни. Ждем. 8495-134-56-64. А я вот сейчас загляну в наши сообщалочки, посмотрю. Может быть, кто-то спрашивает чем-то, о чем-то меня. Нет, сегодня никто не спрашивает. Позабыли вы, видимо, эту традицию за 3 месяца. Ребята, творческое задание-то у меня для вас есть также. Вы же хотите выполнить творческое задание и получить подарок от детского радио. Если да, тогда слушайте внимательно. Сегодня 1 сентября, это всеми любимый нами праздник. Да, ребята, всеми любимый нами праздник, который называется День знаний. Да? Все, я вас всех поздравляю с этим замечательным событием. И я думаю, что сегодня как раз-таки со стихотворения этого празднику надо бы начать 1 сентября. Итак, первая строчка такая. День знаний. Улыбок праздник. А дальше, пожалуйста, ваши версии. Присылайте, пожалуйста, на сообщалочки. Я с удовольствием буду озвучивать ваши сообщения в прямом эфире. Вот София прислала. Когда задание Супер Гарик? Вот сейчас. Сейчас я его и озвучиваю. Так что придумываем стихотворение. Такое праздничное, такое ненавязчивое, легенькое. На День знаний. День знаний, улыбок, праздник. Первая строчка. Вы присылаете свои версии. Плюс 7-916-968-0968. Также можете прислать свои версии в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Подписываться не забывайте. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Я с удовольствием буду озвучивать ваши сообщения в прямом эфире, так что жду, пишите, звоните.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребята, напоминаю вам творческое задание. Сегодня какой праздник, помните? Ну-ка вспоминайте. 8 марта? Нет. 23 февраля? Нет. Новый год? Нет. Новый учебный год. День знаний. Поэтому про этот праздник замечательный. И попросил вас написать небольшое стихотворение. Легенькое, спокойное, ненавязчивое. Слушайте первую строчку. День знаний, улыбок, праздник. Это первая строчка. Дальше вы присылаете свои варианты на сообщалочки плюс 7-916-968-0968. А также можете прислать в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Я с удовольствием посмотрю, почитаю. И, соответственно, кто-то из вас может получить подарок от детского радио в конце нашего часа. Так что пробуйте, пробуйте. У нас на связи следующая участница – Каролина. Алло.
3: Алло.
2: Каролиночка, привет.
3: Привет.
2: Готова ли ты спеть какую-нибудь песню для всех наших радиослушателей?
3: Да.
2: Хорошо. Как песня называется?
3: Ну, там мелодия «Ягоды малинки», а там, ну, что-то про снег, про Эльзу.
2: О, что-то интересное сейчас будет, ребята. Приготовились слушать. Ну что ж, Каролиночка, вперед!
3: Ага. Заморожу, не проси. Почти посидеть, когда пройдут дожди. Метели улетели, как эти недели. Заморозит Эльза, Эльзу в гости уж не жди. Заморозу не проси. Почти посидеть, когда пройдут дожди. Метели улетели, как эти недели. Заморозит Эльза, Эльзу в гости уж не жди. Старый дворец среди зимы. Нет, не растает, пришли холоды. Будем с тобой лето вспоминать. Но когда этот праздник встречать, будем мы с тобой солнце встречать. Но теперь уже холоды наступать. И это вдруг добра, ко всем не холодна. Когда наступят чудеса, заморозу не проси. Почти посидеть, когда пройдут дожди. Метели улетели, как эти недели. Заморозит Эльза, в гости уж не жди.
2: Каролиночка, ну это что-то невероятное. Ты знаешь, особенно понравилась строчка «холоды наступать». Ты знаешь, как-то наво как-то звучит, как-то по-новому вообще, по-молодежному, скажем так. Молодец, Каролин, хорошо, порадовал нас всех. Это ты сама придумала или откуда ты это взяла-то?
3: Ну, просто там я на телефоне посмотрела, там выскочила Эльза «Ягода малинка» и вот.
2: И вот ты уже на детском радио исполнила этот хит. Спасибо тебе большое, Каролиночка. Но сейчас тебе нужно еще оставить задание следующему участнику.
3: Ага. Я бы предложила играть в буквы.
2: Играть в... А, в слова, может быть?
3: Да.
2: А, в слова. Да, все, задание принимается, понятно. Спасибо тебе огромное за звоночек. Каролиночка, звони нам еще много-много раз и
3: пока,
2: радуй нас.
3: Пока.
2: Пока, Каролиночка. Так, друзья, играем в слова со следующим участником. Кто хочет, ребята, кто готов со мной сразиться, вспомним буквы, опять-таки вспомним слова. Поэтому, пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфир на детское радио 8495-134-56-64.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ребята, мы продолжаем нашу программу замечательную, и, естественно, я жду, кто же дозвонится в прямой эфир и сейчас продемонстрирует свои уникальные таланты. Ну, давайте-ка пообщаемся с Машей. Машенька, привет. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Машенька. Мы сейчас с тобой сыграем в слова. Ты знаешь правила игры?
3: Да.
2: Хорошо, тогда давай ты первое слово называй, и мы будем таким образом продолжать. Итак, у нас будет где-то минуточка времени. Если ты готова, тогда начинаем.
3: Арбуз.
2: Арбуз, мне на «з». Зуб.
3: Бабушка.
2: Бабушка, мне на «а». Апельсин.
3: Нектарин.
2: Нектарин, на «н» мне опять. Нога.
3: Абрикос.
2: Сосна.
3: Арка.
2: Акробат.
3: Таймер.
2: Таймер, неплохо. Рыба.
3: Арфа.
2: Антрикот.
3: Тикот.
2: Кто? А, тигр.
3: Угу.
2: Тигр, на «р» мне. Ракета.
3: Ну,
2: вспоминай.

0: театре.
1: А, все. Время закончить. Ну, Маш, мы с тобой классно сыграли, и очень здорово у нас все с тобой получилось. Теперь нам нужно понять, какое задание ты оставишь.
2: Прочитать стих.
1: Прочитать любое стихотворение. Все, ребята, договорились. Спасибо, Машечка, тебе за звоночек. Следующий участник рассказывает любое классное стихотворение в прямом эфире на детском радио. Не забывайте еще про свои стихотворения-то, да? Пожалуйста.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные «Ашан Красная Птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
9: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
8: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Ой, ребята, какие новости до меня докатились, вы не представляете. Грядет новое расследование знаменитых детективов этой осенью. На сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо!» Юда. Итак, ребята, слушайте. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. Представляете, все как-то не так. Везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юда. Сказочный мир в опасности, ребята. Вот смотрите.

0: Могут ли детективы агентства ХРУМ разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, совсем скоро узнаем в новом спектакле «ХРУМ. Осторожно, чудо-юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Мы, кстати, вам рекомендуем, ребята, приходить пораньше, ну, где-то за полчасика до начала спектакля. Зрителей ждет веселая, ребята, игровая программа с сюрпризами, между прочим. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну, а я, ребята, кто вдруг подзабыл, меня зовут Супер Гарик, мы на волнах детского радио, программа «Час без правил», вы выполняете творческое задание, между прочим, и вообще вы друг другу задания-то и оставляете. Но сначала давайте о творческом задании поговорим. Вы сегодня придумываете стихотворение про День знаний. Первая строчка для ваших стихотворений такая: «День знаний, улыбок, праздник». И что вы пишете? Вот, пожалуйста, Ирина написала, прошу прощения, Алиса написала нам из Королева. Вот что она пишет: «День знаний, улыбок, праздник. Все в школу сегодня спешат. Вот и мы в школе. Все спешат найти своих друзей и, между прочим, одноклассников, да. И, ребята, кто-то пойдет в первый, второй, в третий класс, скорее найдите своих учителей, всех с праздником». Вот такой вот белый стих, витиеватый от Алис. Но в любом случае, Алис, спасибо тебе огромное, очень интересная работа. Но, ребят, также еще напоминаю, когда вы пишете свои стихотворения, не забывайте, пожалуйста, еще в этом же сообщении подписаться, напишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. А еще, ребята, не забывайте оставить контактный номер для связи. Это очень важно, потому что если вдруг ваше стихотворение по всем параметрам окажется лучшим, тогда мы вам перезвоним, и вы получите подарок. Так что оставляйте, пожалуйста, контактный номер, это очень важно. Так что, друзья, продолжайте также присылать свои работы на сообщалочки +7 916 968 0968. Также пишите в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я с удовольствием буду озвучивать ваши сообщения, ставить лайки. Но у нас еще есть задание для следующего участника, ребята. Что же нужно сделать? Нужно рассказать, ребята, стихотворение. Кто готов? Пожалуйста, дозванивайтесь в прямой эфир 8495-134-56-64. Я напоминаю, идет программа
1: «Час без правил»
2: на детском радио.
3: Столько дней у окна сидела, столько лет мучилась.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Пятерки в рюкзаке таскать. Амина, ну просто классное стихотворение. Спасибо тебе огромное. И, кстати, очень хорошее пожелание для всех первоклассников, да вообще для всех учеников. Поменьше вам двоек, да побольше пятерок. Ребята, продолжаем наше общение и ждем, кто же дозвонился в студию. Алло.
4: Здравствуйте.
3: Привет, как тебя зовут?
4: Лёва.
3: Лёвушка, приятно с тобой познакомиться. Лёв, тебе нужно будет рассказать стихотворение какое-нибудь. Ты придумал, какое будешь рассказывать?
4: Да.
3: Как оно называется?
4: «Кот и лодыри».
3: О, хорошо. Давай, послушаем.
4: Самуил Яковлевич Маршак. «Кот и лодыри». Собирались лодыри на урок, а попали лодыри на каток. Толстый ранец с книжками на спине, а коньки под мышками на ревне. Видят лодыри из ворот, хмурый и ободранный кот идет. Спрашивают лодыри у него: ты чего нахмурился, отчего? Замяукал жалобно серый кот. Мне, коту усатому, скоро год. И красив я, лодыри, и умен, а письму и грамоте не учен. Школу не построили для котят, научись нас грамоте не хотят. А теперь без грамоте пропадешь, далеко без грамоты не уйдешь. Не попить без грамоты, не поесть, на воротах номеру не прочесть. Отвечают лодыри: милый кот, нам пойдет 12-й скоро год. Учат нас и грамоте, и письму, они могут выучить ничему. Нам учиться лодырям что-то лень, на коньках катаемся целый день. Мы не пишем грифелем на доске, а коньками пишем мы на катке. Отвечает серый кот им: мне, коту усатому, скоро год. Много знал я лодырей вроде вас, а с такими встретился в первый раз.
3: Лёвушка, ты знаешь, ну что я тебе могу сказать? Во-первых, ты блистательно прочитал это стихотворение Самуила Яковлевича. Во-вторых, ты очень артистично это сделал, ты понимаешь? Я сразу представил этих лодырей, сразу представил этого кота. Вообще, ты в какой класс ты сегодня пошел, Лев?
4: Чтобы кто-то сыграл на музыкальном инструменте какую-нибудь красивую мелодию.
3: Левушка, спасибо, это задание ты оставил следующему участнику. А я тебе спрашиваю еще, в какой класс ты сегодня пошел? И пошел ли ты в школу вообще сегодня?
4: Я пошел сегодня во второй класс.
3: Второй класс. Лёшка, ну ты знаешь, ты замечательно, еще раз тебе скажу, читаешь, продолжай читать различные стихотворения вслух ребятам, друзьям, родителям, бабушкам, дедушкам, то уж тебя великолепно получается. Спасибо тебе огромное за звоночек, за задание. Ребят, нужно сыграть на музыкальном инструменте. Кто готов, да, вспоминайте, доставайте свои флейты, да, тромбоны, гобои из запыленных ящиков, да, вы летом-то вряд ли играли наверняка на своих музыкальных инструментах. Вот вспоминайте, они доставайте, они сейчас вам пригодятся. Звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Ребят, у нас на связи Аврора. Здравствуй, Авророчка.
3: Здравствуйте.
2: На каком музыкальном инструменте ты сыграешь сейчас?
3: На свиреле.
2: Ох, блистательный выбор. Пожалуйста, Авроренька, слушаем тебя.

0: все.
1: Гениально. Это просто потрясающе, Аврора. Ну, я просто шокирован от этой потрясающей игры. Аврочка, как называется это произведение? Расскажи, пожалуйста.
0: Эскопот.
1: Понял. Все. Спасибо тебе большое. Спасибо, что дозвонилась и продемонстрировала свой уникальный талант. Дозванивайся, конечно же, нам еще много-много раз и радуй всех своими талантами. Ребята, ну а мы через несколько минут выясним, кто получит подарок за ваши уникальные стихотворения про День знаний. Вы можете еще их успеть написать. День знаний, улыбок, праздник. Дальше ваши версии. Пишите на сообщалочки +7 916 968 0968 либо же в мой телеграм-канал Супер Гарик.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Так, ребята, вижу, Андрей из Красноярска придумал свое стихотворение. Слушайте, написал в мой телеграм-канал Супер Гарри, кстати. День знаний, улыбок, праздник. Мы снова все в школу идем. И школьник, мальчишка-проказник, не говорит, давай улизнем. Ай, Андрюшка, молодец, хорошо написал с юмором, вот тебе лайк поставил. Так, еще у нас есть Дима из Ростова-на-Дону, ему 7 лет. День знаний, улыбок, праздник, мы снова все в школу идем. Пусть будет он и ярким, и разным, пусть радость найдем мы во всем. Димуся тоже хорошо все придумал, написал тоже тебе лайк, замечательно. Так, друзья мои, продолжаем. Теперь загляну в наши сообщалки. Смотрю, что здесь интересного вы написали. Так. Вот, пожалуйста. Маша, второклассница из Лобни. Слушайте. День знаний, улыбок, праздник и всяких чудес проказник. Встречаем друзей хороших. Сегодня мы в день погожий. На небе всем солнышко светит и всюду смеются дети. Учитель такой красивый встречает нас возле школы. И все мы за руки вместе идем в этот класс знакомый. Ох, Маша, какое замечательное стихотворение ты придумала. Ну, здорово, здорово. Спасибо, ребят, что вы такие талантливые, что такие замечательные. Вот просто Алеша Ревенков просто написал: я сегодня пошел на линейку, мне очень понравилось на линейке, я первоклашка. Ну, в любом случае, Леша, я тебя тоже поздравляю. Замечательный праздник у тебя сегодня. Первый раз в первый класс. Да вообще всех первоклассников, второклассников и так далее. Всех поздравляю. Так, ну что ж. Сейчас мы попробуем, да, связаться с Анютой. Так, она тоже придумала стихотворение. Анюточка, привет!
3: Здравствуйте!
2: Анют, прочитай, пожалуйста, свое прекрасное четверостишее, которое ты написала, только с выражением, вот так вот красиво, чтобы все у нас прозвучало в прямом эфире. Давай!
3: Теперь нами улыбок праздник.
2: Анюточка, только ты трубочку поближе. Подожди, Анюточка, ты трубочку поближе поднеси и начни сначала. Все, пожалуйста, давай.
3: День знаний, улыбок, праздник. Теперь я первоклассник. В школу первый раз иду. Друзей я там найду.
2: Ну вот и все. Ну вот и прочитала. Представляешь, как здорово, все очень коротко, кратко и талантливо. Анютка, спасибо тебе за твое творчество. И именно ты сегодня получаешь подарок от Детского радио. Это будет наша фирменная бутылка для воды с логотипом Детского радио. Поздравляем тебя!
3: Спасибо.
2: Спасибо и тебе, не отключайся, пожалуйста. Тебе за эфиром расскажут, как ты сможешь забрать свой подарочек. Ребят, всем огромное спасибо. Спасибо, что вы пишете, спасибо, что вы с нами. Если я вдруг не озвучил ваше стихотворение, пожалуйста, пришлите его в мой телеграм-канал Супер Гарик. Я с удовольствием прочитаю. Продолжаем, ребята.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
6: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
7: И море? Он про нас знает.
6: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
8: Категория 6+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Умеете ездить на велосипеде? Детское радио собирает велокоманду из ребят от 8 до 10 лет для участия в Московском детском велофестивале. Что нужно сделать? Дозвониться в эфир, ответить на веловопросы, стать частью нашей велокоманды и принять участие в велозабеге вместе с юными артистами и юными корреспондентами детского радио. Московский детский велофестиваль 5 сентября в Москве на Цветном бульваре. Подробности на сайте dtfm.ru 0+.
1: Реклама.
2: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
3: Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: Радио!
1: Радио! Радио!
2: Московское время, 19 часов.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
2: Ребята, всем привет! Супер Гарик на связи. Вы еще с нами? Ну, спасибо, что вы находитесь на волнах Детского радио. Как здорово, что вы с нами. Как здорово, что вы включаете прямо сейчас видеотрансляцию и видите нашу новую студию. Мы переехали сюда вот совсем буквально недавно. Вы самые-самые-самые первые слушатели, которые включили сегодня Детское радио.

Радио, и вы понимаете, что мы вещаем уже из новой студии. Она у нас находится в районе станции метро ВДНХ, теперь напротив Останкинской башни. Так что, кстати, приходите к нам в гости на экскурсию. Во время экскурсии мы знакомимся с самыми интересными экспонатами музея детского радио. Узнаем вообще, как радио появилось. Заходим в студию и на всю страну передаем приветы. И обязательно открываем сундучок с секретом. А именинники, кстати, могут ярко и необычно отметить день рождения. Мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры, ну и море отличного настроения, множество ярких фотографий на память, ну и, конечно же, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну, на весь мир. Подробности на сайте dtfm.ru. Друзья, начинается программа «Музыкальный привет». Вы можете писать свои приветы на сообщалке по номеру +7 916 968 0968. Подписываться не забывайте, пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. А также вы можете писать в мой телеграм-канал, который называется «Супер Гарик». Я с удовольствием буду озвучивать ваши приветы и, конечно же, буду радоваться, что вы вместе с нами участвуете в создании, скажем так, нашего прекрасного всеобщего настроения. В общем, готов я озвучивать ваши приветики и захожу на сообщалочки. Так, так, так, что я вижу? Может быть, уже пришли какие-то приветы. Вот, пожалуйста, конечно же, пришли. Юля пишет из Санкт-Петербурга. Я передаю привет своей подруге Алине, учителю Диане Владимировне, школе своей 2219 и отдельный привет моей подруге Насте. Отлично. Приветик озвучил. Вот еще одно сообщение пришло от Олеси. Я передаю привет своей учительнице Антонине Викторовне, всему своему второму Е-классу, а особенно подружкам своим Наде, Вике и Леночке. Всех поздравляю с первым днем осени. И хочу послушать Алису Ди. Ну хорошо, у нас, кстати, много песен этой замечательной певицы. И прямо сейчас, пожалуйста, Алиса, вперед.

0: участницу нашей программы. Зовут ее Дариночка. Привет.
1: Привет.
0: Дарина, сколько тебе лет?
1: 9.
0: Так, значит, ты сегодня пошла в какой класс? В третий?
1: В четвертый.
0: Да ты что, в четвертый класс. Ну, расскажи, что новенького сегодня? Может быть, какие-то новые одноклассники, одноклассницы пришли в ваш класс?
1: Нет, но один мой одноклассник уехал на север.
0: Да ты что, а что он там делать-то будет?
1: Не знаю.
0: Понятно. Как учительница? Что вам сказала сегодня?
1: Ну, учительница добрая.
0: Добрая. Она сказала вам, что ну, ребята, держитесь. Троечки, двоечки полетят только так, если не будете домашнее задание делать. Не говорила?
1: Нет.
0: Ну, действительно, добрая, добрая. А вы сегодня подарили учительнице свои, там, не знаю, букет цветов или как-то презентовали ей что-то, нет?
1: Ну, я подарила ей цветок.
0: Один?
1: Но большой.
0: О, один, но большой, это хорошо. Она оценила твой дар?
1: Ну, да.
0: Ну, здорово, хорошо. Ну, все, жди пятерку, значит, завтра, послезавтра. Хорошо, Дариночка, кому будешь привет передавать? Рассказывай.
1: Я хотела бы передать свой привет моей однокласснице Маше и Ксюше.
0: Так, еще кому?
1: Алисе, Раде. И Тимофею.
0: Хорошо. А учительница-то привет ты забыла передать? Ну-ка.
1: И Ане Александровне.
0: Конечно. А маме с папой?
1: Мама у меня тут сидит рядышком.
0: Ну, тогда без привета ее оставим, да?
1: Ну, да.
0: А папу?
1: Ну, папу поздравляю. Ну... Привет.
0: Пап тоже с 1 сентября, с Днем Знаний, правильно, это тоже его праздник. Хорошо, Дариночка, я знаю, что ты с песней не определилась, но мы тебе поставим тоже хорошую, замечательную песню. Вот сообщение нам пришло. Дорогое детское радио, хочется поздравить с днем рождения мою прабабушку, ребята, Риму Георгиевну. От всех ее 11 правнуков пожелать ей здоровья, большого счастья. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Асинова «Старые игрушки у камина». Ребята, давайте слушать.

0: Музыкальный привет.
1: Ребят, напоминаю вам, что вы можете написать свои приветики, свои сообщения. Конечно же, куда? Например, в мой телеграм-канал «Супер Гарик». Я буду озвучивать ваши сообщения с удовольствием. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Также пишите в сообщалочки наши прекрасные по номеру +7 916 968 0968. Вот сообщение пришло от Андрея. Я передаю привет маме Наталье, папе Александру, брату Максу, бабушке Люде, подруге Ане, Милане Учайкиной, между прочим, которая у нас сегодня была. Ребят, какой концерт она нам дала. Живой звук, представляете, красавица, в школьной форме. Ну, слушайте, все было очень здорово. Так что заходите в наши соцсети и смотрите, там точно есть некие отрывки. Так, и Мария Янковская еще Андрей привет передает. Ничего себе, я их большой фанат. Так. Ага. Хорошо, Андрюшечка, спасибо тебе за твое сообщение. Привет, Супер Гарик, я Влада. Передай, пожалуйста, привет Максиму, бабушке Оле, родителям Максима. Сын Максима по имени Макар сегодня пошел в первый класс. Поставь, пожалуйста, песню Люси Чеботиной. Ну, несмотря на то, что Максим пошел-то в первый класс, но Люси Чеботина до сих пор не появилась на волнах детского радио. Но в любом случае, спасибо за сообщение. Так, еще у нас есть приветики. Я с удовольствием буду их озвучивать также прямо сейчас. Захожу в сообщалки. Что мы тут видим? Ой, приветов полным-полно. Здравствуй, детское радио. Привет. Направляю привет первоклашке Роме из Звенигорода. Передают привет родители. Пусть учеба дается легко, а мы всегда рядом. Ну, отлично, отлично. Спасибо, что написали. Добрый вечер, Супер Гарик, пишет Диана из Казань. Дианочка, она всегда с нами. Я сегодня отдыхаю в санатории, между прочим. Здрасте, пожалуйста. Сегодня 1 сентября, все в школу, там в санатории отдыхает. Так, гуляла у озера. Видела уток. Неплохо. Вечером ходила на дискотеку. Ничего себе. Дианочка 1 сентября отмечает День знаний. Играла в бадминтон. Хочу передать привет маме Айсылу, сестренке Кате. Всем хорошего вечера. Поставьте, пожалуйста, песню, которая называется «Когда мои друзья со мной». Ну, хорошо. Прекрасная песня. Слушаем прямо сейчас.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, кстати, я знаете, что запамятовал? Что вы можете сообщение присылать на наш сайт dtfm.ru в специальный раздел приветов и поздравлений. Представьте себе, вот, пожалуйста, из Ижевска пришло сообщение. Передаю привет своему сыночку Гордею, поздравляю его с праздником 1 сентября. Желаю получать удовольствие от уроков. Мама. Ну, Гордей, конечно, надо получать удовольствие обязательно от уроков. И, собственно говоря, будешь много учиться, хорошо учиться, будешь много знать, и все получится. Так, у нас на связи, между прочим, Лиза. Лизонька, привет.
2: Всем.
1: Здравствуй, Лизочка. Ты из какого города?
2: Я из Одинцова.
1: Хорошо. Ну, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел?
2: У меня нормально, но я сегодня не ходила в школу, да.
1: Не ходила?
2: У нас отменили линейку.
1: А, но ты расстроилась или, наоборот, обрадовалась?
2: Ну, с одной стороны, я расстроилась, потому что я не увидела своих друзей школьных. Угу. А, с другой стороны, я обрадовалась, потому что, отдыхать сегодняшний день. Отдыхать!
1: Ай, молодец. Не увидела сегодня друзей. Ну и ладно. Ну и, как говорится, завтра увидишь. Завтра пойдешь в школу, нет?
2: Неделю отдыхаем, потому что у моей учительницы расписание очень сложное. Mm. Она не может пока что.
1: Oh, замечательно. Учительница не может пока что. Это хорошо, хорошо. Ну ладно, чего я могу сказать, Лизочка. Отдыхай, еще одна неделя к лету, как говорится, прибавилась у тебя. Ну ладно, кому будешь привет передавать?
2: Привет моей маме, моему папе, это во-первых. Так? Во-вторых, моей подруге Эльвине, которая сейчас слушает детское радио. Эльвина, привет!
1: Привет, привет. Так.
2: Еще я передаю привет своей подруге Диане. Вот. Еще я передаю своей подруге Вике, которая, скорее всего, меня не слышит, но все равно приветик.
1: Обязательно.
2: Вот. Ну... Вроде все.
1: Ну и все, ну отлично. Кстати, Лиз, а песню какую хочешь послушать?
2: Я хочу послушать песню «Рили», она так и называется «Рили».
1: «Рили-рили», то есть, да?
2: Да.
1: «Рили-рили». Ну все, хорошо. Лизочка, спасибо тебе за звоночек, хорошего тебе продолжения отдыха, как говорится. Ну а вы, ребята, продолжайте дозваниваться в прямой эфир и писать свои сообщения в сообщалке, в мой телеграм-канал «Супер Гарик», либо же на наш сайт dtfm.ru.

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Растишке 25 лет. Вместе отмечаем, вместе поздравляем и подарки получаем.
3: Дозвонись на детское радио, сочини вместе с ведущими яркий и веселый стишок-поздравлялку с самыми добрыми пожеланиями.
2: И получи классный подарок от Растишки.
3: Игра «Расти-поздравлялки». По будням в дневном шоу «Развивайка» на детском радио. Подробности на сайте детифм.ру. 0+.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

Это Супер Карик. Ну что ж, мои дорогие, как у вас дела? Все в порядке? У нас так точно. Новая студия и, конечно же, новое такое замечательное какое-то веяние. Все чуть-чуть по-новому, вроде как и по-старому чуть-чуть, но все равно какой-то новый воздух сейчас на детском радио. Все очень хорошо, все замечательно. Самое главное, что вы с нами, старые добрые слушатели. Спасибо. Подключайтесь, слушайте, пишите. Программа «Музыкальный привет» сам разгаре. Номер прямого эфира 8495-134-56-64. Итак, друзья, я тогда почитаю ваше сообщение с удовольствием. Здравствуйте, детское радио. Привет, Супер Карик. У меня лето прошло замечательно, музыкально. В июне я ходил в лагерь, еще мы с мамой ходили в кинотеатр на премьерный показ фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Мне очень понравился, между прочим. Ничего себе, интересно. Так, хорошо. Что еще? Так, у меня был в июле день рождения, и лето прошло замечательно. Спасибо тебе огромное за твое сообщение. Только я не вижу подписи. Ребят, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Я с удовольствием жду.

0: ваших сообщений. Так, привет, детское радио, я передаю привет вам, маме Ане, папе Саше, вам, Супер Гарик, спасибо огромное. Можно ли послушать какую-нибудь любую песню? Ну, конечно, можно, можно. Лето прошло очень круто, слушаю детское радио 4 года. Меня зовут Даня, я из Москвы, мне 12 лет. Спасибо, Дань, что слушаешь, с удовольствием буду тебя рад услышать в прямом эфире. Итак, у нас есть звоночек, алло, алло. Алло.
1: Я здесь.
0: Танечка, это ты?
1: Да.
0: Танюшка, ну что ты? Ну, наконец-то дозвонилась в нашу новую студию. Ну, привет, рассказывай. Ты сегодня в школе была?
1: Да.
0: Так, что-то интересное, чувствую, происходило у вас сегодня.
1: Новенькая в классе. Как бы класс почти не изменился. Угу. Только максимум новенькая, и все.
0: Да ты что? А домашнее задание вам сегодня какое-нибудь задали уже?
1: Нет.
0: Так, а были ли какие-то уроки сегодня интересные?
1: Максимум, по-моему, урок добра. Ну, мы смотрели видео про фонг. Дети вместо цветов.
0: Ну что ж, интересно. Интересно. Хорошо. А на завтра расписание какое-то помнишь?
1: Классный час. Русский, математика и литературное чтение.
0: А ты вот летом, например, Танюш, читала ли школьную программу, которую вам задали?
1: Немножко.
0: Но все-таки что-то прочитал. Ну хорошо, хорошо. Давай тогда передавай привет, кому ты хочешь.
1: Передаю привет, во-первых, всему детскому радио.
0: Спасибо, Тань.
1: Маме, папе, маме Кате, папе Максиму, своему коту Тимоше и бабуле Ире.
0: Замечательно.
1: А еще передаю своему 4-му А-классу и своей любимой учительнице Валерии Игоревне.
0: Валерии Игоревне, хорошо. Танюш, это все приветы?
1: У меня еще есть рыбки. Вот одна у меня осталась, зачем из воры некоторые сварились. И рыбку эту зовут Гарик.
0: Да ты что? Вот это да. Какое интересное имя. Понял тебя. Понял, Танечка. Ну, ты с песней не определилась, да?
1: Я определилась.
0: Да? Какую же песню ты хочешь послушать?
1: Милана Учайкина, «Девчачий чат».
0: «Девчачий чат». Ну, хорошо, хорошо. Мы поставим. Кстати, ты сегодня слушала дневное шоу «Развивайка», нет? Она была сегодня у нас в прямом эфире.
1: Да, я слушала.
0: Ну вот. Ну и сейчас тоже мы все вместе со всеми нашими дорогими радиослушателями послушаем Милану Чайкину «Девчачий чат».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Женина напишет из Красногорска. Хочу передать привет маме, папе, бабушке. Остальным родным, детскому радио, 3 классу и 4 гимназии поставить какую-нибудь веселую песню. Хорошо, Лерочка, поставлю. Только, Лер, ты и все другие наши радиослушатели, вы, пожалуйста, не забывайте писать имена ваших мам, пап, бабушек, учителей, сестер, братьев. Ведь им будет очень приятно услышать их в прямом эфире на детском радио. Продолжаем. Продолжаем. Я передаю привет самой лучшей маме Юле, папе Леше, сестре Соне, коту Яше, бабушке Вале, дедушке Вите, дяде Жене, крестной Наташе и другу Артему. Всех с 1 сентября. Анечка из города Королева. Спасибо, Анютка, что написала. А вот еще тут есть сообщение. Арина, передаю привет маме, папе, бабушке с дедушкой и... Бабушки с дедушкой, да, и все. Так, дальше, ребята. Привет, дорогое детское радио. Я передаю привет маме Ане, папе Саше и вам, супер Гарик. Спасибо. Хочу послушать любую песню. Хорошо. Только кто это написал сообщение? Вот я не понимаю, ребята. Вы не забывайте, пожалуйста, писать, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города. Потому что это очень важно. И тогда эти сообщения я вижу в первую очередь и быстрее прочитаю. Так, дальше. Супер Гарик, здравствуй. Меня зовут Алиса. Мне 7 лет, сегодня пошла в 1 класс. Ой, я тебя поздравляю. Мы с мамой устроили в классе акцию «Дети вместо цветов». Интересно. Каждый пришел с одной белой розой, а остальные деньги мы пожертвовали в фонд помощи детям. А, ребята, знаете, какая интересная идея. А еще нам подарили в классе мороженое. Ой, вот это да, Алисочка, здорово придумали. Спасибо. Так, ну что ж, давайте тогда еще одно сообщение я прочитаю и послушаем песню. Зайцев Давид нам пишет, он из Мытищ. Поздравляю всех с Днем Знаний. Хочу пожелать хорошего учебного года, хороших оценок. Хочу передать привет своей сестренке Вике, маме Марии, папе Данилу, Оле, сестренкам Алине и Полине, своим одноклассникам Тимофею, Платону, Екатерине Альбертовне, Полине Семичевой, Кириллу Самойлову. Пожалуйста, поставьте песню, которая называется «Первоклашки». Ну что ж, «Первоклашки» для вас.

0: Музыкальный привет.
1: Ребят, продолжаю озвучивать ваши сообщения. Напомню, что вы их присылаете на наш сайт детифм.ру в сообщалочке плюс 7 916 9680 968, а также пишите в мой телеграм-канал, который называется Супер Гарик. Подписываться не забывайте, я с удовольствием буду озвучивать ваши имена и города, из которых вы пишете. Так, ну давайте-ка, вот у нас на сайт пришло сообщение. Здравствуйте, я поздравляю всех с Днем Знаний, идем вперед в духе барона Мюнхгаузена. Находчивость, храбрость, отвага, удача, где не теряться, вот главная задача. Неплохо, очень оригинально. Так, на связи у нас Полина. Полечка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Полин. Сколько тебе лет?
2: 9.
1: 9 лет. Ну что ж, ты тоже сегодня 4 класс пошла?
2: Да.
1: 4 класс. Ну, я тебя поздравляю. Какие-то новшества есть в твоем классе?
2: Да.
1: Угу. Какие?
2: Сегодня нам учитель дал шарики, и нескольких учеников они лопнули.
1: Ну и что? Ничего же не произошло такого критического-то? Никто же не расстроился, я надеюсь?
2: Нет, они наоборот засмеялись.
1: А, ну вот, вот это хороший смешной случай. Ну, конечно же, вот хорошо всех сегодня рассмешил этот случай. Так, Поленька, ну ладно, новость действительно интересная. Кому ты будешь привет передавать?
2: Я хочу передать привет своей сестре Насте, брату Сереже, Саше, маме, папе, бабушке, цыплятам, всему своему классу, детскому радио и всем, кто исполняет на детском радио песни.
1: Ну, отлично. Спасибо тебе, Полинка. Спасибо, что дозвонилась. Я тебя поздравляю, что ты пошла сегодня в школу, 4 класс. Это все-таки тоже уже серьезный такой ход, между прочим. Начальная школа заканчивается и совсем скоро средняя школа. Но, правда, через год. Какую песню хочешь послушать, Полин?
2: «Печалик».
1: Договорились. «Печалик», ребята, прозвучит совсем скоро в завершении нашей сегодняшней программы. Ребята, ну вот, день пролетел незаметно, представьте себе. В общем, я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы были сегодня с нами. Завтра новый день, 2 сентября. Всех будем ждать в прямом эфире. Я Супер Гарик, с вами прощаюсь. Всем пока.

0: Музыкальный привет.
1: Отхохочешься.
0: Из школьных сочинений.
2: Люди в парке посадили деревья и скамейки.
3: Моя мама работает в детском саду Татьяной Васильевной. Тельняшка у моряка была распахнута настежь.
1: Отхохочешься.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior.

0: лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис со кнопкой «Всегда на связи» со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: точка, лента.ком.
1: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио.
5: Детское радио.
0: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
6: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или припрыгаю и все объясню.
0: «Оле-оле-оле».

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: 0+. Реклама. 5 и 6 сентября Театр «Поколение» приглашает любителей приключений на мюзикл «Волшебник изумрудного города». Спектакль для всех, кто верит в чудеса.
4: Категория 6+.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Есть такая работа – обнимать медведей.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: несешь?
1: Завтракаю.
0: Но ведь ты уже завтракал.
1: То была тренировка, а теперь пошли зернышки.
0: Зернышки? Внимание, внимание, информация. Годовой запас продовольствия съеден космонавтом Пончиком за 7 дней, 11 часов 38 минут и 6 секунд.
1: Он все, что хочешь, может съесть. Даже ракету.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Шила-мыла-три кота, ты идешь водить!

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Кипитоша, пляши. У меня для тебя подарок.
3: Ух ты. А что тебе сплясать?
2: А что ты умеешь? Вальс там, полечку или, может, танго?
3: Танго, шманго, полька, шмолька. Эй, смотри, какой подарочек у тебя, веснушечка.
2: Ладно, шутки в сторону. Закрой глаза. Так, погоди. Открывай.
3: Опа. И что же это такое симпатичное?
2: Что-что? Брелок это, вот что. Немного необычный, да, потому что это не просто висюлька.
3: Да-да-да, не просто, а висюлька с головоломкой. Нужно по цветам собрать этот шарик, да?
2: Угу, вот тебе задание на целый вечер. А может и на два. Я вообще целых три промучилась.
3: Слушай, а почему это ты вдруг решила сделать мне подарок? У меня не день рождения.
2: Потому что, Кипитоша, ты мой друг. И мне захотелось доставить тебе удовольствие. Это во-первых.
3: Так, а во-вторых?
2: А во-вторых, я подумала, зачем мне их два? Понимаешь, у меня совершенно случайно оказалось два одинаковых брелка. Ты чего так смотришь?
3: Потому что я не понимаю. Два чего?
2: Ну, того самого, что ты держишь в руках.
3: Но то самое, что я держу в руках, во множественном числе называется совсем не так, как ты сказала.
2: Ну вот, дари ему подарки.
3: Веснушечка, я очень-очень тебе благодарен, правда. Но давай все-таки разберемся, как звучит слово «брелок», когда брелок не один.
2: А поможет нам в этом, главное, по запяточечкам, склонением, ударением, преподаватель Института русского языка Александра Матрусова.
1: А ну, покажи язык!
4: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Вы сейчас очень удивитесь, потому что правильно говорить «брелоки». Один брелок, а много брелоков. Это «о» ударное, поэтому сбежать, как делают некоторые гласные, не может. В русском языке иногда буква «о» убегает из слова. Например, «потолок» на потолке, не на потолоке. «О» убежала. Такую непослушную гласную так и называют «беглая гласная». Но слово «брелок» особенное. Оно пришло к нам из французского языка и старается сохранить это важное ударное «о». Всегда на «о» будет ударение. Мы купили много красивых брелоков. У меня новые брелоки. Со световозвращающим брелоком на рюкзачке школьник заметнее водителю на дороге. А у автомобилиста ключи тоже висят на брелоке. Давайте выучим подсказку-запоминалку. Увидела сорока блестящих два брелока. Теперь мои брелоки блестят в гнезде сороки. Говорите правильно.
1: А ну, покажи язык!
3: Между прочим, брелоков великое множество.
2: Мой дядя их коллекционирует. Изо всех стран и городов всегда приезжают с брелоками.
3: А автомобильные брелоки, наверное, самые распространенные. Почти у всех взрослых есть.
2: А знаешь о брелоках-антипотеряшках? Они на свист реагируют. Ты куда-то положил ключи и не можешь найти. Делаешь вот так. И он пикает.
3: Сейчас много брелоков, которые можно к телефону подключать. Так сказать, современные технологии в современных брелоках.
2: На пользу забывчивым людям.
3: Вечером обязательно буду собирать брелок-головоломку. Спасибо тебе еще раз, дружочка.
2: Пожалуйста. А теперь давай вместе с ребятами повторим нашу подсказку-запоминалку.
5: Увидела сорока блестящих два брелока. Теперь мои брелоки блестят в гнезде сороки.
0: Покажи язык.

0: Я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бары, ростобары, да не караю ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
0: А частушка, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: лучшие песни из наших любимых мультиков. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
7: Категория 0+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Реклама.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый

0: музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Hello, I'm going to school.
2: Этот мальчик иностранец?
3: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
2: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
3: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. 2 филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Да, Добрыня, хорошо. Мы сейчас же поспешим к тебе. До встречи.
2: Мария Петровна, здравствуйте. Новое дело?
1: Да, ты же слышал, звонил начальник сказочной полиции. Ему снова нужна помощь нашего детективного агентства.
2: Чем сегодня ему могут помочь хитрейшие расследования умнейших мыслителей?
1: Он говорит, что нашел меч.
2: Меч? Интересно. Люблю старинное оружие.
1: Сегодня от тебя потребуется не только любовь к старинному оружию, но и умение разбираться в нем. Ты готов? Уроки закончились?
2: Конечно, Мария Петровна. Даже домашку на завтра сделать успел.
1: Отлично. Тогда можем перемещаться в сказку. Вернее, в полицейский участок. Добрыня туда притащил свою находку.
2: Ура! Перемещаемся в главное отделение сказочной полиции.
3: А, вот и мои друзья, детективы из агентства Хрум. Здравствуйте.
1: Привет, Добрыня. Показывай свою находку.
2: Да, не терпится увидеть меч.
3: Еще бы. Это я прям как этот, как его, археолог.
1: Ты, наверное, хотел сказать археолог.
3: Ага. Я как его нашел, сразу сюда принес и в сундук упрятал. А то мало ли что. Вот. Посмотрите только, красота какая.
2: Ух ты, вот так меч. Класс. А можно потрогать?
1: Улику? Мало того, что его Добрыня испачкал своими отпечатками. Добавить хочешь? Не нужно было его трогать. Надо было оставить на месте.
3: Ну, простите, Марья Петровна. Я как-то даже не подумал. Если честно, я его увидел и голову потерял. Это ж ценность какая! Как думаете, он волшебный?
1: Еще чего?
2: Я такие только в музее видел, но этот гораздо лучше. Вон сколько камней на рукоятке, а на лезвии гравировка такая красивая, с узорами.
1: Это важное наблюдение, Макс. Орнаменты на мече помогут нам его опознать. Возможно, даже раскроют секрет его появления. Давай-ка сфотографируем меч со всех сторон.
2: Сейчас. И с другой стороны. Готово.
3: Как думаете, можно мне его себе оставить?
2: Но ведь ты понятия не имеешь, чей он.
1: Да, он может принадлежать кому-то другому или обладать опасными свойствами.
3: Если у него есть владелец, ему не стоило разбрасывать свой меч где попало. А насчет свойств, уж поверьте, с мечом я управляться умею.
2: Зачем же нас позвал?
3: Ну, так, на всякий случай. Мало ли что.
1: Вот именно. Давай-ка, Добрыня, расскажи поподробнее. Где ты его нашел? При каких обстоятельствах? Что было необычного?
3: Ну, что сказать. Я как раз делал обход сказочных границ, когда мне позвонили из 30-го королевства. Там, мол, Змей Горыныч с Серым Волком что-то поделить не могут. Надо их угомонить. Ну, я и пошел.
2: Так ты там его нашел?
3: Да погоди ты, Макс, не перебивай. По дороге я решил заглянуть в сказку о горшочке каши. Проголодался малость. Ну, им там частенько бывает нужна помощь кашу расхлебывать. Так вот.
1: Угу. Значит, меч нашелся в сказке «Братьев Гримм».
3: Вот и вы, Марья Петровна, туда же. Дайте человеку рассказать по порядку. Так вот, о чем бишь я? А, закусив кашей, я уж совсем было собрался в путь, как вдруг вспомнил, что меня звали на пир. Ну, тот, что на весь мир. Решил туда заглянуть по пути. Метку хлебнул. По усам текло, а в рот...

0: не попало. После этого я что-то отвлекся и вместо 30-го королевства в 39-е царство отправился. Перепутал немного. И вот там...
1: Там?
0: Нашел меч.
2: Понятно. Где именно?
0: Знаете, там неподалеку от дворца. Там дорога такая каменистая и скалистые уступы по краям. Вот, шел я по этой дороге, камушек пинал. Так, забавы ради. Пас там, еще пас. Пам, тым, бам, бам.
2: Ближе к делу, Добрыня.
0: А, ну да. Так ведь все одно за другое цепляется. Пинаю я, значит, этот камень, а он прямехонько в скалу улетает. И не отскакивает, как положено, а проваливается куда-то. Ну, я и пошел посмотреть, куда он подевался. Заглянул, а там расщелина в скале и блестит что-то. Оказалось, меч.
2: Меч-кладенец.
1: Что?
2: Максим, так называют чудесный меч, спрятанный от чужих глаз. До прихода героя, которому он предназначен.
0: Получается, если я меч взял, то какой-то герой его не получит? Плохо дело. Как понять, кому вернуть?
1: Может, вернуть его на место? Кстати, в какой сказке это было? Ведь 39-е царство встречается во многих сказках, так же, как и 30-е государство.
0: Ага, но я попал в ту, где промышлял золотой петушок. Известна вам эта птица?
1: Конечно, только в этой сказке Александра Сергеевича Пушкина, конечно, есть сражение, но каких-то особенных мечей не припомню.
0: Ну, он был очень даже неплохо спрятан, так что вот... Выходит, я нашел этот меч случайно, а возвращать некому. Он такой грязнющий был, вы бы видели. Много лет там пролежало, это точно.
2: С кем-то в сказке говорил? Кого расспросил? Узнал хоть что-нибудь?
0: И да, и нет, Марья Петровна. Из всех героев со мной согласился поговорить только старичок. Мудрец. Это он в свое время подарил царю петушка.
2: И что он сказал?
0: Толком ничего. Только я начал свой допрос, как его позвали ко двору. А там уже переполох с этой самой царицей Шамаханской.
1: Может, и она замешана? Припрятала оружие? Не знаю, может, хотела престол захватить?
0: А чего ей престол захватывать? Ей царь и так все готов был отдать. Только не выходит у меня из головы то, что старичок сказать успел.
2: Что же?
0: Он сказал что-то про витязя славного, которому этот меч предназначен. И стало мне интересно, что это за богатырь такой, которого даже я не знаю?
1: Он называл его имя?
0: Не успел.
1: Может, это Руслан? Или кто-то из семи богатырей? Кто еще у Пушкина может быть?
0: Ого, и правда? О них я совсем не подумал.
2: А ведь это самое простое и логичное объяснение. Пожалуй, стоит обойти всех героев Пушкина, которых можно назвать витязями и богатырями. Если мы их исключим, будет хоть какая-то ясность.
0: Тогда я отправлюсь к спящей царевне.
1: Я к Руслану и Людмиле.
2: А я проведу дополнительное расследование в сказке о золотом петушке. Ведь там тоже были витязи.
0: Да какие они витязи, Марья Петровна? Ну ладно, ладно, как скажете.
2: А еще есть сказка о царе Салтане. Ею займется тот, кто первым освободится.
1: Отлично, постараюсь успеть. Задам я свой вопрос Руслану и тотчас побегу к Салтану. Тьфу ты, в рифму заговорил. Ох уж этот Пушкин. Ничего-ничего, с этой сказкой мы знакомы. Быстро управлюсь. Здравствуйте. Ау, кто-нибудь, не знаете, как найти Руслана? Никого нет, и тишина. Только море плещется. Что ж, пойду вдоль берега. Может, найду чего. Вон там, в излучине, что-то виднеется. Ага, да это же... Дуб зеленый, все как положено, с цепью и котом. Здравствуйте, уважаемый ученый кот. Не подскажете ли мне, как найти Руслана?
3: Мяу.
1: Что? Просто мяу? Не ты ли должен и песни петь, и сказки рассказывать?
3: Мяу.
1: Да ты и по цепи не ходишь, а не мешало бы пройтись. Залежался тут уже, наверное. Пойди направо, спой мне, или налево сказку расскажи. Нет.
3: Мяу-мяу-мяу.
1: Мяу да мяу. Как будто не кот ученый, а обычный барщик. Ну и ладно, без тебя справлюсь. А ты сиди тут один, раз такой вредный.
3: Мяу.
1: А вот и Мария Петровна. И как она всегда узнает о моих неудачах. Алло.
4: Алло, Макс. Как успехи?
1: Ну, если честно, пока ничего не нашел. Хотя, погодите-ка. Море как-то сильнее заволновалось.
4: Что происходит, Макс? Алло.
1: Простите, тут просто витязи из вод выходят ясных.
4: Ах, вот оно что. Тогда поговори с их морским дядькой и дай мне знать.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Но мое чутье подсказывает, что дело тут не в витязях морских. Расследование показало, что и царские сыновья из золотого петушка не причастны. Хоть бы старика того найти, он явно что-то утаил от Добрыни. Но сыщиков из агентства «Хитрейшее расследование умнейших мыслителей» так просто не проведешь. Похоже, это та самая каменистая дорога. Значит, где-то здесь Добрыня нашел меч-кладенец. И это место найти нетрудно. Наш бравый богатырь не нашел ничего умнее, как, найдя меч, тут же проверить его силу на ближайших кустах и деревьях. Видно издалека.

0: к месяцу обратиться или к ветру. Странно у него круг общения, надо признать.
1: Ты с ними говорил?
0: Да не успел пока. Решил вас проведать. Узнать, как и что.
1: Ясно. Ой, кстати, чуть не забыла. Когда ты нашел меч, там еще что-нибудь было?
0: Там? А, в расщелине? Да вроде нет, а что?
1: Ты уверен?
0: Ну да, что?
1: Просто я сейчас там, и, судя по следам, рядом с мечом был еще какой-то предмет.
0: Не знаю. Я ничего не видел.
1: Тогда вопрос снят. Спасибо за помощь, Добрыня.
0: Да не за что.
2: Разве я чем-то помог? Все-таки чудные эти детективы. Но без агентства Хрум как-то не получается. Итак, надо спросить у Ясеня, то есть у Месяца. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок. Ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий, и обычай твой любя. Звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете ты... того, чей меч нашел. Ладно, давай прозой. Месяц, ты, говорят, все видишь. Для кого этот меч был спрятан? Понятно. Решил в молчанку поиграть. Ну и ладно, я пойду к солнцу. Макс, алло.
3: Алло, Добрыня, я что-то до Марии Петровны не могу дозвониться. Не знаешь, у нее все в порядке?
2: Да мы только что говорили. Все нормально. Может, увлеклась расследованием? А ты что хотел?
3: Я уже в сказке о царе Салтане. И тут 33 богатыря. Всех уже опросил.
2: Ну ты даешь. Молодец. Что говорят?
3: Никто ничего не слыхал о мече. Новых богатырей не встречали. Но есть кое-что, что показалось мне интересным.
2: Что?
3: Черномор. Но не злой из Руслана и Людмилы, а другой. Морской дядька из сказки о царе Салтане.
2: Да понял я.
3: Так вот. Он говорит, что чувствует, где-то в сказках беда, что-то нарушилось.
2: Надо скорее найти хозяина этого меча.
3: Вот именно, и кот ученый молчит, сидит на месте.
2: С месяцем та же беда, а солнца не видать.
3: И Мария Петровна пропала, попробуй поискать ее в сказке о золотом петушке.
2: Давай, дай мне знать, если что. Я тут еще поброжу немного и присоединюсь.
3: Хорошо, Добрынь, до встречи.
4: Куда же она могла подеваться? А вдруг что-то случилось? Отправлюсь к ней. Мария Петровна!
1: Да, Макс. Хорошо, что ты сам догадался сюда вернуться.
4: Я вам звонил, но...
1: Знаю, знаю, не отвечала. Мне пришлось пожертвовать телефоном для продолжения расследования.
4: Как это?
1: Обменяла его на информацию. Оказалось, золотой петушок очень интересуется современными технологиями. И не мудрено. При его-то работе.
4: Он что-то знает?
1: Он высоко сидит, далеко глядит. Правда, он не видел, чтобы кто-то оставлял меч в скале. Зато видел Добрыню, который его нашел.
4: То, что Добрыня нашел меч, мы и без петушка знали. Такая информация телефона не стоит. Он еще что-то сказал?
1: Да. Он видел, как после ухода Добрыни по той же дороге ехал царь Дадон со своей свитой и с шамаханской царицей. Так вот, царица, под предлогом слетевшей с ноги туфли, вышла из колесницы как раз в том самом месте. Подробности петушку было не разглядеть, но ему показалось, она что-то прятала, когда садилась обратно.
4: Что бы это могло быть?
1: Надо найти царицу и узнать.
4: Где ее искать? Она у дворца? С Дадоном?
1: Нет, увы. Если помнишь, в конце сказки она исчезает. А куда? Никому не известно. Но не зная, что было спрятано вместе с мечом, нам будет сложнее узнать, кому он принадлежит.
4: Значит, будем искать царицу?
1: Да, разделимся.
4: А как мы встретимся, если у вас телефона нет? Как связаться?
1: Я уже успела переместиться в школу и взять запасной телефон. Правда, ты не знаешь номера, но я помню твой. Если что, позвоню. Удачи.
4: Спасибо.
5: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
4: Да уж, удача понадобится. Ой, а если я найду царицу первым? С ней ведь шутки плохи. А куда позвонить? Не знаю. Мария Петровна! Далеко ушла, не слышит. Ну, значит, буду сам выкручиваться.
6: Не меня ли ищешь?
4: Наверное. Если вы шамаханская царица, вы она?
6: Она самая. А ты кто таков?
4: Я Макс, сыщик из детективного агентства Хрум. Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.

0: что же тебе от меня нужно, юный мыслитель?
1: А что вы в скале нашли?
0: Где нашла?
1: Ну, там, в скале.
0: Ничего.
1: Обманывать нехорошо. Есть свидетель. Он видел, как вы что-то стащили.
0: Свидетель, говоришь? Петушок, что ли? От него было бы гораздо больше пользы. Стань он супчиком. Ну что ж, хорошо, мальчик. Так и быть, отдам я тебе этот предмет. Но пообещай спрятать меч так далеко, как только сможешь.
1: Зачем?
0: Боюсь, как бы не попал он в руки кому не следует. Тогда беды не миновать.
1: Вы это серьезно?
0: Вполне. Да, я отрицательный персонаж, но мне не безразлична судьба сказок.
1: Хорошо, спрячем, не беспокойтесь. Он у Добрыни, я ему объясню, как это важно.
0: Чудесно. Ну, а вот и то, зачем ты пришел.
1: Спасибо. Ой, камень?
0: Да, на нем все написано.
1: Точно, здесь есть надпись. Вывета, наверное, не одну сотню лет назад. Вон, мхом все поросло. Сейчас. Добрая слава и чудо-брослава. Кто такой этот Доброслав? Как его искать и где?
0: А это уж вы сами разбирайтесь. Всего хорошего.
1: Ну неужели так сложно помочь? А, царица! Куда она подевалась? Так, надо показать это Марии Петровне и Добрыне. А вот и он. Эй, Добрыня, я тут.
2: А, Макс, нашел Марью Петровну?
1: Ага, но потом мы снова разделились. Долгая история, но смотри, что я в итоге нашел.
2: Камень?
1: Не просто камень, это секретное послание.
2: Погоди, я, кажется, видел его, когда меч нашел. Но не придал ему значения. Подумаешь, камень. О, постой! Ведь Марья Петровна спрашивала, не видел ли я чего-то еще.
1: Вот-вот, она и нашла.
2: Так, дай-ка посмотреть. Добрая слава мечу Доброслава. Бред какой-то.
1: Не бред, а ответ на все наши вопросы. Нам надо найти этого Доброслава.
2: Вообще непонятно, что за Доброслав, кто это?
1: Не знаю, я думал, ты всех богатырей знаешь.
2: То-то и оно. Может, новый какой объявился?
1: Да, вот был бы где-нибудь список всех сказочных персонажей. Мы бы туда заглянули и мигом его отыскали.
2: Вообще-то такой список есть.
1: Правда?
2: Ага. У нас в полиции ведется учет за всеми. Все под контролем, знаешь ли.
1: Ничего себе!
2: Да. Ну, отправимся туда и проверим, есть ли в нашем списке Доброслав.
3: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
2: Так, проходи, не стесняйся. Детективы из агентства Хрум в полиции, как свои. Пойдем к компьютеру. Итак, будем искать. Как его там? А, Доброслав.
1: Ага, может уточнить, что это богатырь?
2: Молодец, сейчас. Что-то не получается.
1: Похоже, таких нет. Может, без уточнения попробуешь? Вдруг он не такой уж и богатырь?
2: Хорошо. Доб...
1: О, Добрыня, ты есть в списке.
2: Я-то есть. А вот Доброслав...
1: Опять нет. Такой план провалился.
2: Ну как же это возможно? Получается, на камне написали какую-то чушь? Может, это дело рук преступника?
1: А мотив?
2: Может, он хочет того, меч забрать? Представиться несуществующим персонажем? И мы сами ему в руки отдадим ценное и очень опасное оружие.
1: Ну уж нет, нас не проведешь. А знаешь, давай спрячем меч.
2: Точно, куда-нибудь подальше, чтобы никакой преступник не нашел.
1: За высокие горы?
2: Нет, лучше в глубокое море.
1: А как же настоящий владелец его добудет оттуда?
2: Знаешь, он ведь богатырь, да? Витязь добрый и все такое... Справиться как-нибудь.
1: Точно, тогда пойдем, закинем его подальше в глубокое море. Где-нибудь у золотой рыбки под боком полежит. Для безопасности.
2: Отличная идея, Макс. Мы с тобой суперкоманда. Эх, был бы ты сказочным, взял бы тебя к нам в полицию работать.
1: Да я бы с удовольствием. Ну, в путь.

0: Дай-ка я его закину. И раз, и два, и три.
1: Вот это бросок! Здорово!
0: Я изобрел новый вид спорта. Метание мяча.
1: О, Мария Петровна, алло.
2: Алло, куда ты пропал?
1: Да я тут Добрыню встретил. Мы с ним почти раскрыли дело.
2: Неужели?
1: Ага, осталось только преступника вычислить. Но главное, мы поняли его логику. Разгадали коварный план.
2: Вот и хорошо, молодцы. Возвращайтесь в исходную сказку и поделитесь со мной своими феноменальными открытиями.
1: Хорошо, Мария Петровна, возвращаемся. Добрыня, возвращаемся в сказку о золотом петушке. Расскажем Марии Петровне о нашем расследовании.
0: Она будет в шоке, я уверен.
1: Мария Петровна, чтобы меч-кладенец не достался преступнику, мы спрятали его в укромном месте.
3: Да? И в каком?
0: А мы его в море закинули.
3: Да вы что? Что вы наделали? Вот тоже мне.
0: Слышь, Макс, я ж говорил.
1: Да, сейчас это почему-то не так здорово звучит. Но когда мы это придумали, казалось, что план гениальный.
3: В самом деле?
0: Понимаете, Марья Петровна, на камне написано, что это меч Доброслава. Мы стали искать. Оказалось, что такого персонажа попросту нигде нет. Очевидно, его выдумал какой-то злодей с целью захватить меч. Вот.
1: И мы подумали, что надо его обхитрить.
0: Удивительный план, да?
3: Да, удивительный. Теперь моя очередь удивлять. Доброслав, Добрынюшка, это полная версия твоего имени.
0: Чего? Не понял.
1: Добрыня Доброслав. Действительно, выходит, Добрыня – это сокращение от Доброслава.
3: Именно.
0: Но я единственный Добрыня. Таких больше нет. Выходит, кто-то хочет стащить мое имя? Ну, ждутки.
3: Да нет же, просто, судя по всему, этот меч твой.
0: Мой? Но...
1: Так значит, Добрыня должен был его найти. Цепь случайностей вовсе не случайна.
0: То есть мы сегодня все расследование искали меня?
3: Выходит, что так.
1: Но детективное агентство Хрум и не с такими сложностями справлялось.
3: Шутки шутками, но сказки были под угрозой. Не зря кот ученый дар речи потерял.
1: Теперь дар речи к нему вернется. А тебе, Доброслав, предстоит вытащить меч из пучины морской. Но ты живитесь, богатырь, справишься.
0: Но... Кто же его оставил для меня? От кого этот меч?
3: Меч-кладенец мог прийти из разных сказок. Возможно, это меч короля Артура. Он был спрятан в камне, как известно. Может быть, меч Петра Мурманского. Он был спрятан в церкви. Может быть, меч принадлежит Яруслану Лазаревичу, предку пушкинского Руслана.
0: Ого!
3: Такой меч и награда, и испытание. Ведь ему надо соответствовать. Меч кочует из сюжета в сюжет, от героя к герою. А направляют это движение мудрецы, такие как Мерлин в сказке «Король Артур» или старичок-волшебник в сказке о золотом петушке.
0: Не волнуйтесь, Марья Петровна, уж я с этим мечом управлюсь. Как бы его только вернуть теперь? Да.
1: Получается, его оставили давным-давно, а память об этом передавалась от одного мудреца к другому?
3: Скорее всего, так. Мы бы раскрыли это дело раньше, если бы шамаханская царица не стащила камень с пояснением.
0: Ух, ну я ей задам. Вот пусть она и достает мой меч со дна морского. Избаловалась совсем.
3: Тогда нам остается сказать до свидания. На сегодня расследование Хрума закончено.
0: Спасибо вам, детективы. До свидания.
1: Пока, Добрыня Доброслав. До новых расследований. А почему меч называется кладенец? Потому что он как клад спрятан.
3: Это только одна из версий. Есть и другие. Например, говорят, что слово кладенец происходит от слова класть. То есть немало врагов может такой меч положить. Так или иначе, меч-кладенец – оружие особенное.
1: Да чего много историй про эти мечи оказывается? Столько легенд с ними связано.
3: Еще бы! Не зря добрым мечам давали имена и передавали по наследству. Мечу часто приписывали решающее значение в исходе битвы. Герой с чужим мечом не мог одолеть врага. Но стоило ему получить тот самый свой меч, и он становился непобедимым.
1: Интересно, станет Добрыня непобедим?
3: По крайней мере, хитрейшие расследования умнейших мыслителей немало для этого сделали.
4: Хрум или сказочный детектив.

Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Прости.
1: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселее расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+!
6: Кто-то исчезнет! Что-то растает!
7: Ночью, как днем, все вокруг засияет!
8: Заколдуют кого-то!
9: Захотят даже съесть!
10: Желающих съесть в сказках не счесть!
11: Кто-то проснется,
12: а кто-то уснет.

0: сказочный детектив. Дело номер 173. Семеро серых.
1: Новое расследование начнется в пятницу в 16:00 по сказочному времени. В эфире и на сайте детского радио.
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: черепахи умеют разговаривать?
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Чудесный конь. Сказка индейцев Северной Америки. Давным-давно жили-были на свете старуха с внуком, да такие бедные, что даже родное племя их презирало. Когда переносили лагерь на новое место, бабушка с внуком всегда задерживались. Вдруг попадется что-нибудь брошенное другими, рваное да ненужное. То одежду подберут, то дырявые мокасины, то съестное. Вот как-то раз снялось племя с лагеря, а бабушка с внуком, как водится, в хвосте плетутся. Вдруг, откуда ни возьмись, дряхлый-дряхлый конь серой масти.
2: «Должно быть, кто-то бросил его», — решила старуха. Был конь тощий, слабый, хромой, и спина у него вся изранена.
1: Словом, такой негодный конь, что никому, видно, не хотелось с ним возиться.
2: «Возьмем коня, пусть везет нашу поклажу», — решил внук.
1: Навьючила старуха на коня поклажу, и зашагал-захромал конь.

разбила племя новый лагерь, а старуха с внуком рядом пристроились. Как-то раз отправились юноши племени на поиски бизонов. Прибегают и кричат вождю: «Поблизости пасется большое стадо, а в нем пятнистый бык». А у вождя была красавица-дочь. Услыхал он про пятнистого быка и велел объявить: «Воин, который убьет быка, получит в жены его дочь. Ведь пятнистая бизонья шкура для всякого желанный дар». Оседлали охотники самых быстрых лошадей, помчались бизонье стадо догонять. Глядь, а бедный юноша на дряхлом сером коне за ними припустился. «Вот кто добудет пятнистого быка!» — засмеялись все. Стыдно стало бедняге. Отъехал он в сторону, чтобы не слышать насмешек, а конь тут повернул голову и молвит: «Поезжай к ручью и вымажь мне грязью голову, спину и ноги». Испугался юноша, но сделал, как ему было велено. Конь говорит: «Садись на меня, но не спеши. Подожди, пока все воины проскачут». Летят всадники во весь опор. Вдруг что такое? Серый конь мчится рядом. Не бежит, а летит, как птица. Обогнал самых быстрых скакунов и врезался в стадо бизонов. Просвистела стрела, и бык упал. Остальные-то воины были еще очень далеко. Посмотрел юноша на коня и видит: ловкий, ладный, горцует конь вокруг быка, дрожит от нетерпения, ноги стройные, глаза зоркие, и спина враз зажила. Снял юноша шкуру с быка, навьючил на коня свежатину и пошел в лагерь. Груз тяжелый, а коню хоть бы что. Идет себе легко и свободно, любо-дорого посмотреть. Увидели воины такое дело, удивились. Кто-то за пятнистую бизонью шкуру 12 лучших лошадей предложил, но юноша только посмеялся. Прискакали воины в лагерь и говорят старухе: «Твой внук убил пятнистого быка». «Зачем смеетесь надо мной?» — вздохнула старуха. «Зачем смеетесь над моим мальчиком? Что с того, что мы бедны?» А как увидела старуха добычу внука, мясо до шкуры, глазам своим не поверила. «Смотри, сколько добра я тебе привез!» — сказал юноша. Рассмеялась старуха, радостно стало у нее на душе. Но стоило ей подойти к коню, он отпрянул, будто дикий скакун. Очень удивилась старуха. Пришлось юноше самому снимать с него добычу. Настала ночь. Улеглись все спать. Тут конь и молвит: «Чую, нападут на нас враги. Страшный бой предстоит нам, но ты не бойся. Как сядешь мне на спину, скачи изо всей мочи в самую гущу врагов и срази перво-наперво вождя. 4 раза надо тебе сразиться с храбрейшими из врагов, но в 5-й раз в бой не вступай, не то сам погибнешь или меня потеряешь. Запомни». Настал новый день, и случилось так, как говорил конь. Взял юноша лук и стрелы, вскочил на коня и помчался на врага. Увидали вражеские воины.

0: что их вождю грозит опасность, и пустили в смельчака тучу стрел. Потемнело небо от стрел, но ни одна не попала в цель. Одолел юноша вождя, поворотил коня и снова помчался на врага, в самую гущу войска врезался, сразил сразу трех храбрейших воинов. «Я убил четырех врагов и остался цел. Что, если попробовать в пятый раз?» Вскочил он на коня и понесся на врага. Да случилась беда. Пронзила вражья стрела серого коня, и упал конь замертво. Очень горевал юноша, что лишился коня, а когда одолели врагов, пошел он туда, где погиб его конь, собрал все, что от него осталось, и похоронил на вершине холма. Сам сидит, горюет, ничего окрест не видит. Вдруг зашумел ветер и полил дождь. Оглянулся юноша, но ничего особенного не заметил. Снова зашумел ветер, и хлынул дождь. Глянул юноша вниз, почудилось ему, что видит коня, да только трудно было разглядеть его. И снова заревела буря, а когда в третий раз посмотрел юноша вниз, почудилось ему, будто конь стоит живехонек и хвостом нетерпеливо бьет. В четвертый раз зашумело, заревело все вокруг. Глянул юноша и глазам своим не поверил. Стоит конь, как ни в чем не бывало, на всех четырех ногах и по сторонам поглядывает. Подбежал юноша к коню, а тот молвит: «Вновь я с тобой. А теперь отведи меня подальше от лагеря, за холм, и оставь на ночь, а утром приходи». Пришел юноша утром за конем и видит: стоит рядом с серым белый красавец. Во всем лагере нет такого. На следующую ночь вновь велел серый конь отвести его за холм. На утро приходит юноша. Рядом с серым стоит вороной красавец. 10 ночей подряд отводил юноша коня за холм, и 10 новых коней набралось у него, и гнедой, и палевый, и в яблоках, и разные-разные. Никогда в племени не бывало таких славных скакунов. Стал юноша богат и женился на красавице, дочери вождя, и как заматерел, сам стал вождем. Родилось у него много детей. Не забыл он и бабушку. Она жила в палатке внука до глубокой старости. А серого коня вождь берег пуще глаза. Ездил на нем только по праздникам.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Пришла Мишина мама после работы домой и руками всплеснула. «Как же ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо отломать?» Оно, мама, само отломалось. А почему у тебя, Миша, рубашка разорвана? Она, мамочка, сама разорвалась. А куда твой второй башмак делся? Где ты его потерял? Он, мама, сам куда-то потерялся. Тогда Мишина мама сказала: какие они все нехорошие. Их негодников нужно проучить. А как? Спросил Миша. «Очень просто», — ответила мама. «Если они научились сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают». Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной рубашке, без башмака, и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
4: Категория 6+.
2: Реклама на детском радио.
10: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 800-летия.

0: 979-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
1: АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
3: 0+.

0: потому что ее еще не открыли. И про нее не знает никто.
1: А ее откроют?
0: Конечно. Главное, чтобы она такая маленькая не потерялась в этом большом звездном пространстве.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители. На Детском радио «Время взрослых». В эфире программа для мам и пап, бабушек и дедушек, и я ее ведущая Елена Самойлова. На этой неделе мы говорим о первоклассниках, о маленьких людях, жизнь которых кардинально меняется этой осенью. Сегодня подробно остановимся на том, как помочь ребенку влиться в новый коллектив и обрести друзей, как хвалить и журить первоклашку, ну и надо ли делать пресловутое домашнее задание. А поможет разобраться нам специалист с многолетним опытом. Детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Кира Макарова. Кира, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Елена.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Вчера мы с вами начали разговор о первоклашках, поговорили о том, как понять, готов ли ребенок пойти в первый класс, о личности учителя. Как помочь ребенку войти в новый коллектив одноклассников? Может быть, его нужно научить как-то дружить? Может быть, нужно научить просто первым приемом общения в новом коллективе? Потому что ведь, когда он пошел в детский сад, ну, в большинстве своем дети идут в 3 года, им, в общем, не очень важно, какой вокруг коллектив, они просто играют рядом. А здесь уже взаимодействие, нужно как-то познакомиться, хорошо бы с кем-то подружиться. Вот как помочь ребенку все это сделать?
4: Ну, вообще, как бы возраст такой 7-летний, он тоже еще подразумевает вот эту, знаете, такую легкость в отношениях. То есть дети mm-hmm. приходят, достаточно легко выстраивают отношения, если ребенок как бы, да, соответствует своему возрасту, если его mm-hmm. развитие соответствует своему возрасту. Дети очень быстро знакомятся, быстро выстраивают отношения, выбирают себе друзей, потому что невозможно иметь в друзьях весь класс. Угу. Конечно, это избирательное такое качество. И в целом, как бы, ребенок в норме не испытывает проблему. Вот, да, он может сказать, пойду, я там никого не знаю. Вот эта фраза угу. часто звучит, угу. да? Но потом, когда мы говорим, там, да, ну, придешь, познакомишься, там разные ребята есть.
3: Ну да, уже после первого дня он с кем-то выходит, конечно, они весело болтают. Что... Это мой друг.
4: Конечно, а другого выхода нет, он понимает, в школу все равно надо, да, он туда идет. То, конечно, там, да, он приобретает друзей достаточно быстро. Ребенок в норме, я, да, как бы вот что касается уровня развития психики, он достаточно быстро находится. Друзей проблем с этим обычно не испытывает. 1-2 приятеля, лучших друга, как он говорит, у него появляются.
3: Угу. А если ребенок застенчив? Ведь застенчивость это тоже, в принципе...
4: Застенчивость, как бы, такая немножко отдельная тема. Это всегда тоже, знаете, такое желание привлечь к себе внимание, на самом деле. Угу. Вот ребенок застенчивый, скромный, который все время прячется где-то там на праздниках, да, угу. это тоже вот такое желание, оно немножко замаскировано, но это тоже желание привлечь к себе внимание. Вот я не знаю, как.
3: Угу.
4: Да, это такие подсознательные механизмы, но он делает вот так. Поэтому такие дети просто, как правило, это возникает от пристального внимания к детям. Что угу. у тебя, там, как у тебя, там, у тебя вот это, да, я поправлю тебе рубашку, да, там у тебя что-то не так, ты не так причесался, да. Вот эти пристальные такие, знаете, замечания часто бывают и к внешности, и к каким-то поступкам, к поведению родителей, они приводят ребенка к тому, что он начинает прятаться. Вот он хочет угу. как бы, да, все, вот не надо ко мне столько внимания, не надо. Вот это такой парадокс, но вот работает именно так. И здесь... Опять, да, спокойно мы говорим. То есть, ну, посмотри, вот мы приходим там на... Там что-то у нас праздник, там линейка 1 сентября, да. Уже старайтесь, да. Во-первых, сами себе доброжелательно к другим людям, да. Покажите ребенку, как бы, что вот, ну, это все люди, это наши будущие друзья, как бы, да, приятели. И с родителями других детей тоже, да. Будьте доброжелательны. Подойдите первые поздоровы, там, протяните руку. Там, ну, какие-то там, да, какую-то светскую беседу начните. Потому что ребенок будет тоже понимать, что все безопасно.
3: Считывать.
4: Да, не нужно, как бы, да, мы сами часто замыкаемся, и тоже чувствуется неловко в новом обществе, это нормально, но теперь уже мы не одни, у нас есть дети. А значит, мы должны показывать им вот эти способы поведения, когда вот действительно нужно встраиваться в новый коллектив. Ведем себя спокойно, доброжелательно, не даем никаких оценок окружающим, не обсуждаем при детях, уж тем более не чью-то внешность, там, не чьи-то там поступки, а просто вот имеем такое вот доброжелательное отношение ко всем вокруг. Ребенок поймет, ребенок увидит, и ребенок тоже научится, он подстроится. Он подстроится. Психика ребенка пластична, компенсаторна, это ее основные качества, поэтому проблем не будет. Смотреть нужно, как всегда, за собой в первую очередь. А потом уже вы увидите, что ваш ребенок не доставит вам подобных проблем.
3: Угу. А как понять и когда можно понять, получается ли у ребенка учиться? Вот, ну, чтобы не с первого дня, да, делать выводы, а когда можно вообще понять, влился ребенок, все ли у него в порядке?
4: А, вы знаете, это всегда видно по тому, как ребенок выходит из школы.
3: Угу.
4: Он доволен. Да? Во-первых, он рад того, что на сегодня учеба закончилась. Вот он с своими друзьями выбегает. Да? Учеба складывается, когда ребенок идет в школу. Тоже, так сказать, спокойно, нормально. Не то, что там в припрыжку, но он не... как вам сказать, не устраивает саботажа. Вот дети, которые учиться по каким-то причинам не могут, им сложно учиться. И тоже дети группы норма, но вот они не встраиваются именно в учебную деятельность. Они, как правило, саботируют. Они или начинают болеть. Да, такие психосоматические явления начинают проявляться. Да? Часто бывает, ребенка тошнит. Вот мама говорит, его тошнит перед каждым выходом из дома. Мы не знаем, что делать. Да? Вся семья в панике. Вот они, проявления, когда психика перенапряжена, когда уже нервная система такие нагрузки имеет, что она никак не может по-другому вам об этом сказать. И вот это такие симптомы, которые говорят нам о том, что ребенку там сложно. Не в плане даже общения, то есть, да, а в плане учебы. То есть он должен понимать, что там происходит, вообще как бы, что делают дети, что дает учитель. Быть в теме, что называется. Не просто просидел на уроке и занимался посторонними делами, или какими-то своими делами. А он должен быть в теме учебной. И когда ребенок, вы увидите это, он не встраивается в деятельность, которой он занимается. Даже без домашних заданий в первом классе, когда там, да, все достаточно лояльно, все равно вы увидите. Вот поэтому колоссальное напряжение он испытывает от того, что он туда попадает.
3: Угу. Какой должна быть помощь родителей в учебе, чтобы не получилось так, что они сами за ребенка учатся, и в то же время, чтобы не бросать его одного, ну, как бы, может быть, он что-то недопонял на уроке. Все-таки в первом классе мы, родители, еще можем как-то помочь ребенку, поддержать, чтобы он был успешен и чтобы он не потерял желание учиться.
4: Конечно, здесь контроль необходим. Не нужно делать за него уроки. Вот однажды девочка одна мне так сказала: бабушка пишет за меня домашнее задание. Я это увидела у нее в тетради. Бабушкиным почерком. Так она: домашняя работа, упражнение такое-то. Вот, поэтому нет, мы эту функцию на себя не берем. Учится ребенок, и учится ребенок сам. И вот эта мотивация внутренняя, учебная, она формируется самостоятельно. Ребенок сам хочет учиться. Мы все с вами учимся, потому что мы сами этого хотим. Не бабушка, а мы.
3: То есть у человека такое свойство, да, желание учиться,
4: да,
3: это норма.
4: Да.
3: Мы должны... Это вот,
4: да,
3: это вот
4: человек,
3: мы люди,
4: учится,
3: мы люди,
4: потому
3: поэтому
4: что он хочет
3: этого
4: сам. Вы приходите в университет, да, и вы слушаете лекции и сдаете экзамены, потому что это нужно вам. Вы сами этого хотите. Почему человек, который учиться не желает, учиться не будет? Сколько там вы с ним не мучаетесь. Потому что вот эта внутренняя мотивация должна быть у него сформирована самостоятельно.
3: А она формируется или это какое-то врожденное качество?
4: Она формируется, исходя из вот этих новообразований в психике, кризис 7 лет.
3: Угу.
4: Ребенок хочет учиться. Ребенок в норме должен хотеть
3: пойти
4: в школу и хотеть учиться.
3: Наше желание учиться обосновано, имеет физиологическое прямо обоснование?
4: Оно имеет психическое обоснование, да, наша психика...
3: То, что
4: устроена.
3: Заложено природой.
4: Если спросить у ребенка, там, допустим, там, 6,5 лет, ты хочешь пойти в школу? Он скажет: хочу. А зачем? Он скажет: чтобы учиться. А зачем учиться? А чтобы стать умным. Вы понимаете, он, может быть, не знает всех тонкостей. Но вот это он уже уловил. И, конечно, огромную роль играет семья, потому что семья должна давать ребенку вот эту атмосферу преимущества того, что ты учишься. Да, ты развиваешься, и в семье должно быть обязательно сформировано вот это отношение с такой, знаете, хорошей, сильной мотивацией учиться. Опять же, тут другая сторона медали. Часто родители, совершенно не вдумываясь в возможности ребенка, в его трудности, начинают из него делать отличника. Чемпиона, отличника, там что, да, в учебе, абсолютно игнорируя его какие-то свои возможности. Тут такая тоже тонкая штука, да, нужно подходить к ребенку с одной стороны, с тем, чтобы формировать эту атмосферу, да, социальная среда развития, говорит Семенович Выгодский, играет огромную роль, потому что, понимаете, вот был такой случай, однажды мальчик один мне сказал, я спросила у него, что-то мы с ним говорили, я спросила про энциклопедию, причем это был мальчик лет 9, наверное, вот я спросила, у тебя дома есть энциклопедия? Он мне ответил. Я думаю, нет книг, потому что мы не любим всякую пыль. Понимаете? Вот. Да? Это атмосфера, которая окружает ребенка. Да? Это наша с вами уже ответственность. Насколько мы формируем у него вот это умение, отношение к учебе, как к познанию мира. Вот это очень важно. Так, мы, значит, вернемся к мотивации. Да? Угу. Что мотивация штука важная, причем мотивация хитра еще и тем, что чем сильнее мотивация внешняя, тем ниже и слабее мотивация внутренняя.
3: Тем больше, чем больше мы его заставляем, да, тем меньше он хочет сам.
4: Я всегда говорю родителям, не надо делать из школы, вот, что...

0: Все видно. В чем проблема-то? Проблема в том, что нужно одновременно контролировать, но в то же время дать ребенку понять, что это твое дело и твоя ответственность. И даже можно сделать вид, что вас это вообще не интересует.
1: Тогда он скорее придет и расскажет, что у него там в школе было.
0: Да, да. Но дело в том, что еще как младший школьник, тут еще одна особенность есть. Он ориентирован в большинстве случаев на мать. Он учится для матери. Вот когда эта мотивация формируется...
1: То есть именно для матери, даже не для отца?
0: Ну, при отсутствии матери, наверное, ее заменит отец.
1: То есть мама выходит на первую...
0: Она значимая фигура тоже, да, и он приносит ей все. Посмотри, вот это я сделал. Вот я сегодня это получил, да, и он ждет вот этого одобрения, включения и так далее. Он очень сильно ориентирован на мать, поэтому, опять, это не повод для того, чтобы бросить все. И заменить его писать домашние задания.
1: Но помните, что не посмотреть вы не имеете права.
0: Да, да, это как бы это необходимая вещь для выстраивания вот тоже у ребенка какого-то такого понятия верного об учебной деятельности.
1: Как все хитро и сложно. С одной стороны, просто, с другой стороны, сложно, да? Как,
0: растет человек, формируется человек, новая личность. Конечно, все непросто. Иначе жизнь была примитивной штукой.
1: А, кстати, как вы относитесь к домашним заданиям? В принципе, их сейчас нет в начальной школе, но педагоги часто говорят, ну, по желанию, вот сделай домашнее задание.
0: Я вам скажу так, я за сколько уже лет, там, 15 лет своей работы, не видела ни одного ребенка. Может быть, мне не повезло. Я очень много работаю с детьми. Который сказал бы, вот тут по желанию еще одно задание, я сейчас его сделаю, у меня есть желание такое. Я такого ребенка не видела ни одного. Каждый говорит, вот эта звездочка, это по желанию, я это делать не буду. Понимаете? Вот здесь срабатывает совершенно как бы, да, противоположная психология. На мой взгляд, да, как бы я не школьный учитель, это как бы, да, принципиальная разница здесь, но я считаю, что оно нужно для того, чтобы ответственность формировалась, для того, чтобы ребенок не вышел из школы и вообще забыл, что там происходило, только он утром вспомнил. А чтобы вот как бы, да, он мог, приходя домой, немножко пережить вот это все. Понимаете? Он ведь садится за уроки, он возвращается туда. Своим сознанием, памятью. Он переживает снова эту атмосферу школьную. И мало того, что он закрепляет знания, но плюс еще он как будто бы, знаете, находится у нас с вами вот в этой атмосфере. Это очень важно. Может быть, как-то можно было их упрощать в первом классе, да, задание, но я думаю, что, понимаете, все в руках человека. Нужно все в пользу оборачивать. А если задают задание... Почему это началось? Потому что первоклассники приходят, мамы начинают там переживать, что много задали. Начинаются ведь родительские чаты, там что там начинается, да? И как бы кто виноват? Учитель виноват. Он что-то там задавал. Потому что маме неохота этим заниматься, а она вынуждена. Вот здесь этот момент здесь есть. Он здесь есть. Потому что ведь все нормальные люди, все понимают, что у них своя интересная жизнь идет. Почему она должна вникать вот в эти вот домашние задания, да? Нужно просто помочь ребенку, спросить, ты сделал домашнее задание? И проконтролировать. Но ведь все же начинают их делать сами, потому что мы учимся. Потом раздражаются, потому что как бы это совершенно
1: потому
0: не их
1: деятельность. Потому что мы учимся.
0: Да, да, собственно, как бы. И отсюда вытекает негатив по отношению к кому? К учителю. Это он виноват.
1: А ребенок еще это потом и впитывает.
0: Разумеется, это обсуждается демонстративно. Это обсуждается, так сказать, наглядно. Это в этих чатах, они постоянно говорят по телефону, ребенок это слушает, понимаете? Но не будем обобщать, конечно, так делают не все, далеко не все. Но мы говорим о том, что чего не надо делать скорее, да? Вот нужно уметь, так знаете, как-то отстраниться. Интеллигентно отстраниться, понимая, что давая ребенку понять, что все же это твое дело. Это твоя ответственность. А ответственность должна быть у ребенка.
1: Важный момент в этой ситуации еще как похвалить и как отругать, если он что-то делает не так.
0: Вот тоже ситуация
1: как не
0: интересная.
1: Как захвалить и не как бы, ну, вообще не убить желание что-либо
0: ситуация
1: делать.
0: Ситуация интересная, да? Ребенок нуждается в похвале. Он в ней нуждается.
1: Как да нуждается... мы и взрослые нуждаемся.
0: Да, да, да, нуждается
1: в одобрении.
0: Цветок в солнечном свете. Правильно? Правильно. Но дети ведь существа умные. Я выбрала для себя такую фразу, что ребенок, в отличие от взрослого, он в своем уме. И он всегда четко контролирует, что вы говорите, да? Он же, его с толку не собьешь. И если он почувствует, что ваша похвала уже перешла какие-то границы достоверности,

0: и стало уже чем-то, знаете, желанием хвалить, тут угу. большая разница, то ребенок начинает понимать, ага, оказывается, похвалу заработать не так и сложно. Они сами хотят меня хвалить. Понимаете? Вот они сами обманываться рады. Вот в чем дело. И поэтому ребенок понимает очень быстро, что здесь есть тоже повод для манипуляций. То есть отношения, ведь они же строятся. Это не просто так. И ребенок, как бы, он же учится всему этому. И, ну, как научится, так и будет. Поэтому похвала нужна, безусловно, но за дело. Если за дело, не жалейте похвалы, пускай это будет так. Но если вы на пустом месте начинаете, так сказать, высасывать из пальца какие-то моменты, и в ситуации, когда ребенок действительно виноват или неправ, вы начинаете это прикрывать, думая, что он там сейчас травму получит или что. Сейчас очень любят родители это говорить. А помочь ребенку не получить психологическую травму. А как, вы адекватно действуете, и не будет травмы психологической, то он тоже это понимает. Поэтому хвалим ребенка, он нуждается в этом, в нашей поддержке скорее, понимаете? Но если ситуация такова, что нужно сказать правду, и ребенок был неправ, это нужно говорить, потому что отрезвляет, потому что дает тоже ему опыт того, что другие люди это видят.
1: А как ругать в этой ситуации? Ну вот, например, говорят, что не стоит ругать ребенка при посторонних. Нужно это сделать потом с глазу на глаз с ним.
0: Да, да, потому что...
1: А что сказать посторонним в этой ситуации?
0: Например?
1: Один ребенок, например, ударил другого ребенка. Да? Есть два родителя. Как в этой ситуации кому поступать?
0: Ну, во-первых, давайте не будем, как взрослые люди, да, переносить отношения детей, наши с вами отношения. Угу. Мы взрослые люди, это дети. Все там бывает. Если кто-то там кого-то обидел, нужно разобраться, что происходит. Угу. Да? И если ваш ребенок оказался... Во-первых, ну, здесь опять. Важно разобраться. Если ваш ребенок виноват, вот он виноват, он там что-то, я не знаю, там, ну, беспочвенных тоже агрессий, ну, их не бывает.
1: Как, может да? быть, его просто обидели тоже, просто тихо.
0: Вот, да, что-то а здесь, может, возможно, спровоцировало эту ситуацию, да. На людях, безусловно, ребенка нельзя ругать, нельзя унижать, потому что сейчас связано с унижением личности. Вот это самая коварная вещь, потому что унижение никто никому не прощает.
1: И дети родителям тоже.
0: Безусловно. Безусловно. Каждый из нас с вами быстренько сейчас наберет и загнет 5 пальцев, когда родители что-то там не так по отношению к личности его сказали или сделали. То есть здесь очень важно, во-первых, отделять поступок. Вот знаете, опять, как в нашем с вами юридическом поле. Есть человек, есть поступок. Угу. И судят человека за поступок. Даже там плохой человек, не совершая поступков плохих, может быть, уже, да, спокойно жить. Хороший человек, там, совершив какой-то поступок, да, да, может понести ответственность, потому что судят за поступок. И здесь то же самое. Отделяйте поступки от вашего ребенка. И здесь очень есть хорошая фраза. Всегда работает такой момент. Ну, я не понимаю, вот как такой хороший мальчик, как ты? Вот, как такое могло с тобой случиться? Это, конечно же, с глазу на глаз. Да? Но немножко удивитесь. Ну, как такой замечательный мальчик вот так мог поступить, да? Вот вы даже не можете в это поверить. Вот, понимаете, вот такой, здесь ведь такой и аванс вот этой любви идет, а в то же время вы даете понять, что вы отдаете себе отчет, что что-то случилось не так.
1: Плохой.
0: Да, и поступок был. И вот здесь, как бы, ну, вот эта хорошая фраза, она работает. Вот ее попробуйте, возьмите ее. Не горячитесь, еще раз, не взваливайте на ребенка все проблемы, да. То есть все бывает, это дети, они только учатся жить. Разберитесь. И если так получилось, ребенок был неправ, да, извинитесь перед родителями там или перед другим там ребенком, что там было, как, не знаю. Принесите свои извинения, идите домой. А уже дома спросите у вашего хорошего мальчика, что случилось с ним? Я поверить не могу, что ты мог так поступить.
1: То есть в данной ситуации, в данном возрасте мы еще все-таки такая для него стена, защита.
0: Наша семья всегда наша стена и защита. Всегда. Мы вырастаем, но мы знаем, что у нас есть семья, которая, да, как бы вот это наша отдушина, это наша, мой дом, моя крепость, и моя семья, моя крепость, моя духовная крепость. Поэтому здесь вопрос в том, что ребенок делает первые шаги, и он должен знать, что, безусловно, его семья

0: тебя его защитит. Но не в ситуациях, когда, как сказать, она будет фальсифицировать факты, да, и, так сказать, вот просто закрывать глаза на что-то. Вот все нужно, как бы, да, вот в разумной такой середине рассматривать.
1: То есть это та самая защита, которая не будет закрывать глаза на какие-то неблаговидные вещи.
0: Если они есть, они есть. И нельзя делать вид, что этого не произошло. Понимаете, мы даем человеку такую иллюзию, что мир не видит того, что он делает.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Завтра в это же время мы продолжим разговор с нашей гостьей, детским нейропсихологом, клиническим психологом Кирой Макаровой. Поговорим о том, как помочь ребенку собраться после каникул и сконцентрироваться на учебе, о том, как уговорить ребенка ходить в музыкалку или спортивную секцию, и почему хорошо учатся только те, кому родители оставляют время на лень и игры. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами. Не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: А Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

познавательно, увлекательно.

этих спят.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сладких снов. Тихо, дети спят.